0: Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное. И успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь, святые отцы мирянам.
2: Посещают хульные помыслы. Ты думаешь, что они от тебя происходят, а ты, напротив, не имеешь оных, но ужасаешься, скорбишь и смущаешься, тогда как они совсем не твои, а вражеские. Твоего участия в них ни малейшего нет, и даже в грех вменять их не должно. А надобно быть спокойным, немало не обращая на них внимания и ни во что вменяя, они и исчезнут. А когда ты смущаешься о сём, скорбишь и отчаиваешься, то врага это утешает, и он еще более на тебя оными восстает. Преподобный Макарий Оптинский. Никто не должен думать, что он виновен в хульных помыслах, ибо Господь есть сердцеведец и знает, что такие слова не наши, но врагов наших. Презирая его и вменяя за ничто влагаемые им помыслы, скажем ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. «Злоба твоя и слова твои обратятся на главу твою, и на темя твое сойдет неправда твоя в нынешнем веке и в будущем». Псалом 7, стих 17. «Перестанем судить и осуждать ближнего, и мы не будем бояться хульных помыслов, ибо причина и корень второго есть первое». Преподобный Иоанн Лествичник. Хульные помыслы умножаются и укрепляются от гордости и осуждения других. Поэтому того и другого остерегайся, и хульные помыслы увянут. Преподобный Анатолий Оптинский. «Дух хулы мучит вас. Не только мысли хульные бывают и поражают, но слышатся слова в ушах. Бес производит их. Делает он это для того, чтобы смущать вас и лишить вас дерзновения к молитве. И то имеет он в виду, не согласитесь ли на какую-либо хулу, чтобы ввергнуть вас в грех хулы, а потом в отчаяние. Против всего беса первое — не смущаться и отнюдь не думать, что это ваши мысли, но прямо относить их к бесу. Затем против мыслей и слов мыслить и говорить противно. Он внушает худое о святом, а вы говорите: «Врешь, лукавец, он вот каков». Так против всего и все говорите, пока не отойдут. Заключите так: «Буди проклят, хульник, и слова хулы да обратятся на главу твою». Ко Господу обратитесь с такою молитвою: «Душу мою открываю пред тобою, Господи. Видишь, что я не хочу таких мыслей и не благоволю к ним. Все всевает враг, отгони его от меня». Когда ассирияне под стенами Иерусалима кричали к стоящим на стенах иерусалимлянам, произнося хульные слова на Бога и усиливаясь поколебать их в вере к Богу и в верности царю, тогда благочестивый Языкия не велел своим отвечать, а сам пошел в храм и молился. Так должны поступать и христиане во время обуревания помыслов. «Не отвечай, не слушай, углубляйся в свое сердце, призывай имя Господа Иисуса, ограждайся крестным знамением, внешне и внутренне». Святитель Феофан Затворник. Сомнения, все равно как блудные помыслы и хулы, надо презирать, не обращать на них внимания. Презирайте их, и враг-дьявол не выдержит, уйдет от вас, ибо он горд, не вынесет презрения. Преподобный Варсануфий Оптинский. Не может один и тот же ум и словословить Бога и хулить. На такие мысли не надо обращать внимания, надо выбрасывать их как ссор, как нечто постороннее. Если же какая-либо дурная мысль неотступно приходит на ум и сердце к ней прилепляется, сочувствует ей, Тогда надо приложить все силы, чтобы выбросить ее с помощью молитвы Иисусовой и исповедания старцу. Преподобный Никон Оптинский. Посещают помыслы неверия. Иногда все так ясно о Боге, а в другой раз попадаешь в бездну неведения. Святитель Григорий Богослов. В обыкновенных предметах человеческих узнал раз хорошо какой-либо предмет, и часто на всю жизнь знаешь его хорошо, без помрачения познания о нем. А в вере не так. Раз познал, ощутил, осязал, думаешь, всегда так будет ясен, осязателен, любим предмет веры для души моей. Но нет, тысячу раз он будет потемняться для тебя, удаляться от тебя и как бы исчезать для тебя. И что ты прежде любил, чем жил и дышал, к тому по временам будешь чувствовать совершенное равнодушие. И надо иногда воздыханием и слезами прочищать себе дорогу, чтобы увидеть его, схватить и обнять сердцем. Это от греха. Неверие с усилием стремится вторгнуться в мою душу во время молитвы домашней и общественной, особенно во время литургии и преимущественно пред освящением даров и пред причащением, и во время самого причащения при совершении всех таинств. Горе мне, если я невнимателен к своим помыслам. Неверие, как бурный мутный поток, сейчас вторгнется и смертельно зальет мою душу. Ни на мгновение не уступай помыслам, сражайся с ними до пота и крови. Искупай душевное спокойствие целых дней в несколько минут. Будь мудр, как змея, береги свою голову и сердце. Враг ежедневно сильно гонит мою веру, надежду и любовь. Гонит тебя моя вера, гонит тебя моя надежда, гонит тебя моя любовь. Терпи, вера, терпи, надежда, терпи, любовь. Мужайся, вера, мужайся, надежда, мужайся, любовь. Бог ваш поборник. Не ослабевай, вера, не ослабевай, надежда, не ослабевай, любовь. При помыслах неверия держись мысленно за крест, и они оставят тебя. Также говори: «Я человек маленький, ничтожный, между тем, как миллионы людей великих вседушевно верили в то, на что помыслы устремляются». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Пишешь, что, как легкое облако, находит неверие о Боге и о будущем. Этот помысл причисляется святым Димитрием к хульным помыслам, ибо в них наша воля не соглашается, а только враг наводит на помысл неверия. Человек этого не хочет и не виноват, а думает, что виноват, смущается, и сим больше веселит врага и дает ему повод к приступу. А когда будешь презирать это и не считать за грех, то и он постыдится и отойдет. Преподобный Макарий Оптинский. Кто такой христианин? Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Третье послание Иоанна, глава 1, стих 12. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 17. Христианство не в молчаливом убеждении, но в величии дела. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в церкви Христа. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. Что значит быть христианином? Значит и веровать право, и жить свято, и освящаться таинствами, и слушаться руководства пастырей, и к Церкви Божией православной принадлежать, и все ею повеленное строго исполнять. Святитель Феофан Затворник. Нет нам никакой пользы носить наименование христиан, если не сопутствуют этому дела христианские. В противном случае, чтобы и к нам не были отнесены сии слова: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 39. Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Быть христианином значит принадлежать к Церкви, ибо христианство есть именно Церковь, и вне Церкви христианской жизни нет и быть не может. Христианство и Церковь не совпадают друг с другом только тогда, когда под христианством мы будем понимать сумму каких-то теоретических положений, ни к чему никого не обязывающих. Но такое понимание христианства можно назвать только бесовским. Христианами тогда следует признать и бесов, которые тоже веруют и от этого только трепещут. Послание Иакова, глава 2, стих 19. Знать систему христианской догматики, соглашаться с догматами, неужели значит это быть истинным христианином? Раб, знающий волю господина своего и не исполняющий ее, биен будет много и, конечно, справедливо. Евангелие от Луки, глава 12, стих 47. Слово «церковь» уже в Новом Завете встречается 110 раз. Слово же «христианство», как и многих других слов на «ство», Новый Завет не знает. Уверовать во Христа, сделаться христианином, значило присоединиться к Церкви. Чтобы быть хорошим человеком, для этого вовсе недостаточно лишь знать, что хорошо и что плохо. Ведь разве мы сомневаемся в том, что грешить дурно? Почему же мы грешим, зная хорошо, что это дурно? Потому что одно дело знать, а другое дело жить. Кто наблюдает за движениями души своей, тот хорошо знает, как грехи и страсти борются с разумом, и как часто они его побеждают. Разум гнется под напором страстей. Грех, как бы какой туман, закрывает от нас солнце истины, связывает все добрые силы нашей души. Сознающая силу греха душа всегда готова сказать вместе с царем Моносией: «Связана я многими узами железными, так что не могу поднять головы». Эти силы даны прежде всего тем, что в воплощении Сына Божия человечество теснейшим образом соединилось с Богом. В Церкви продолжается всегда и неизменно единение человека с Христом. В чем же это единение? Христос говорил: «Я хлеб живый, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне». Евангелие от Иоанна, глава 6. Таинство причащения – вот где единение со Христом и, следовательно, источник духовной жизни. Таинство причащения соединяет людей с Богом и тем самым объединяет и друг с другом. Священномученик Иларион Троицкий, архиепископ Верейский. Духовное понимание христианства исходит из того, что Христос принес на землю не новую идею, а новую жизнь. «Я есть воскресение и жизнь» — Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25. Христос учил не разглагольствовать, а жить. Поэтому, если мы хотим следовать за Ним, мы должны жить во Христе. Он указал нам путь в этой жизни, и сам Он есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Он требует от нас последования Ему не словами, а делом. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Истинное поклонение кресту начинается с той минуты, когда мы хоть немного, хоть чуть-чуть начинаем работать над своей душою, бороться со своими страстями, завистью, гордостью, гневом, когда мы начинаем работать над тем, чтобы родилось в нас новое отношение к нашим ближним. Потому что отношение к ближним и есть подлинное дело, для которого пришел Христос. Это и есть настоящий подвиг, это и есть христианство. Священномученик Сергий Мечов. Кто приходит к Богу и действительно желает быть последователем Христовым, тот должен приходить с той целью, чтобы перемениться, изменить прежнее свое состояние и поведение, показать себя лучшим и новым человеком, не удержавшим в себе ничего из свойственного человеку ветхому. Ибо сказано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. Господь наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и эту душу вследствие преступления, низложенную страстями. Вот признак христианства. Сколько ни потрудишься, сколько ни совершишь праведных дел, оставаться в той мысли, будто бы ничего тобою не сделано. Постясь, говорить «я не постился», молясь «не молился», пребывая в молитве «не пребывал», полагаю только начало подвигам и трудам. Хотя бы и праведен был ты пред Богом, должен говорить «я не праведник, не тружусь, а каждый день начинаю только». Но должно также христианину всякий день иметь упование, радость и чаяние будущего царства и избавления, и говорить «если не избавлен я сегодня, буду избавлен на утро». Преподобный Макарий Великий. Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А ежели ты и самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то почему нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды? Но это может довести тебя до наказания. Величие почести для нежелающих жить сообразно ей – увеличивает казнь. Святитель Иоанн Златоуст. Многие живописцы изображают на иконах Христа, но редкие уловляют сходство. Так христиане — суть одушевленные образы Христовы, и кто из них кроток есть, смирен сердцем и послушлив, тот более всех похож на Христа. Преподобный Антоний Оптинский. Когда человек сердцем почувствует, что душа его прокажена грехом, вся в язвах, что он бессилен сам исцелить свою душу, как прокаженный бессилен сам себя исцелить. Когда пред очами близко станет смерть и мытарство, тогда остается одна надежда, одно прибежище — Спаситель наш Господь Иисус Христос. До этого времени Он был далек от нас, вернее, мы были далеки от Него. А теперь Он — единственный Спаситель, с неба пришедший спасти нас, взявший грехи наши на Себя вместо нас, потерпевший последствия грехов наших, покрывший Своей любовью наши беззакония, обещавший за веру в Него и за покаяние все простить, очистить нашу душу и тело, соединить кающихся грешников с собою в таинстве причащения, еще здесь, на земле, в залог вечного соединения в будущей жизни, усыновить нас Отцу Своему и через это сделать участниками вечной божественной славы и блаженства. Вот в чем состоит христианство. Игумен Никон Воробьев.
1: Это было духовное слово «Душевный лекарь святые отцы мирянам».

0: В Екатеринбурге 6 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, вы слушаете выпуск новостей. Познакомьтесь с новостями Санкт-Петербургской метрополии. Прошел конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус». В Казанском кафедральном соборе председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков в сослужении духовенства совершил молебен. «Два дня назад началось соревнование, в котором вы испытывали себя», — обратился к участникам отец Александр. «Но у христиан может быть только одно соревнование, а точнее устремление – это быть ближе к Богу. Желаю вам стремиться к тому, чтобы выявить внутри себя любовь к Богу и своему Отечеству, своему народу, земле, истории, культуре, искусству и традициям. Все участники смотра, которые встали на этот путь, победители. Здесь нет конкуренции, проходит становление единой казачьей христианской семьи. Мы помолились перед началом этого многотрудного ответственного дела ко Господу и Творцу нашему, Его Пречистой Матери и всем святым, а сейчас вознесли им благодарственные молитвы. Кадеты и их наставники приложились к святыне собора, Казанской иконе Божией Матери, и посетили могилу великого русского полководца Михаила Кутузова. Для них была проведена экскурсия. В Российском государственном педагогическом университете имени Герцена были подведены итоги и состоялась церемония награждения. В этом году заявки подали 24 образовательные организации из 12 регионов России. По итогам заочного этапа в финал вышли 10 лучших казачьих кадетских корпусов. В финале участникам надо было провести презентацию в защиту социального проекта, представить свое учебное заведение. Педагоги в рамках конкурса проводили открытое занятие. Приветствие председателя Совета при президенте России по делам казачества Дмитрия Миронова зачитал начальник Департамента управления президента по вопросам госслужбы кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев. Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов поздравил участников с успешными результатами, отметил высокий уровень подготовки, верность казачьим традициям и стремление к служению Отечеству. Он подчеркнул, что участие в подобных конкурсах формирует характер будущих защитников страны и хранителей исторического наследия, а достигнутые результаты – важный шаг на их жизненном пути. Было оглашено послание первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Александра Бугаева. «Традиция – это не горстка пепла, которая досталась нам от давно минувших дней, а горящий факел, который передается от поколения к поколению», — обратился к участникам председатель епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Константин Головацкий. «Желаю, чтобы вы были настоящими носителями наших традиций и православия. Христос говорит, что главное в жизни человека – это любовь к Богу и любовь к ближнему. Это две важнейшие заповеди. Хотелось бы пожелать, чтобы ваша вера оставалась не только на уровне внутреннего ощущения, а побуждала к совершению добрых дел, к тому, чтобы менять окружающий мир к лучшему, служить нашему Отечеству и народу». Было оглашено приветствие митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. К участникам смотра обратились также заместитель полпреда президента Роман Балашов, вице-губернатор Игорь Потапенко и проректор по административно-хозяйственной работе университета Василий Осипов. Победителем был объявлен Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Геннадия Трошева, Краснодарский край. Ему вручили диплом первой степени и переходящее знамя президента Российской Федерации. Дипломом второй степени награжден Горожанский казачий кадетский корпус, это Воронежская область, а третий – Донской императора Александра III казачий кадетский корпус из Ростовской области. Фольклорный ансамбль «Черемуха» исполнил казачьи песни. Учащиеся кадетских корпусов и их наставники возложили цветы к мемориалу преподавателям и студентам университета, павшим в годы Великой Отечественной войны. Церемония открытия финала 17-го Всероссийского смотра конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» прошла в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, председатель приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков в сослужении духовенства собора совершил молебен. Отец Александр гласил приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Казачество воспитывает не просто храбрых воинов, но прежде всего искренних верующих защитников Церкви и Отечества, живущих по евангельским заповедям и почитающих закон Божий с самых юных лет, сказано в частности в послании. Ректор университета Сергей Тарасов отметил, что в казачьем кадетском образовании знания истории и культуры нашей страны сочетаются с духовно-нравственными идеалами. По словам организаторов, казачьи кадетские корпуса продолжают традиции образования и вносят весомый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формируют кадровый резерв для казачьих обществ. Атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга подчеркнул, что цель казачьего кадетского образования – это воспитание молодых людей в воинских традициях казачьего братства, в духе следования традиционным семейным ценностям, изучение истории казачества, неотделимой от истории России. Было оглашено приветствие председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Смотр-конкурс, напоминаем, проводится в рамках реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Организатор – Министерство просвещения при содействии Института изучения детства, семьи и воспитания. Прошел конкурс, название «Лучший казачий кадетский корпус». Вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дось радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где Ти к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородица и Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твои благ, и Твои бесконечные блаженные жизни и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.
1: Аминь.

0: слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 мая по новому стилю или 19 апреля по старому. И сегодня Святая Церковь творит память мучеников начала 4 века Фионы, Христофора, Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха 8 века, святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохийского 8-9 века, святителя Трифона, патриарха Константинопольского 9-10 века, преподобного Никифора Катавацкого, игумена, святителя Виктора Островидова, исповедника, епископа Глазовского, почившего в 1934 году, и блаженной Матроны Московской, представившейся в 1952 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела! Братья и сестры, сегодня мы поговорим об одной из самых спорных святых подвижниц XX века. Спорной не в том смысле, что кто-то сомневается в ее святости, а спорной в том смысле, что количество неканонических житий, абсурдных обрядов и народных суеверий вокруг нее превосходит все возможные пределы. Речь идет о святой блаженной Матроне Московской. Сперва поговорим об основных вехах жизни святой, которые достоверны и точно имели место быть. Матрона родилась в крестьянской семье в 1880-х годах. Родилась она незрячей, у нее в принципе отсутствовали глазные яблоки. В их семье выжило четверо детей, а три брата и сестра умерли во младенчестве. Согласно житию, когда родилась Матрона, немолодые к тому времени родители Натальи и Дмитрий Никоновы, благочестивые, но бедные люди, хотели оставить слепую девочку в приюте князя Голицына в соседнем селе. Но матери приснился сон. Белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами села ей на правую руку. Наталья решила, что сон вещий, и оставила ребенка. Уже с 8 лет Матрона имела глубокую веру, способность исцелять больных и предсказывать будущее. В 18 лет у нее отнялись ноги, но святая Матрона имела возможность путешествовать. Дочь местного помещика Лидия Александровна Янькова брала ее с собой в паломничество. Они побывали в Киево-Печерской лавре, Троице-Сергиевой лавре, в Санкт-Петербурге, других городах и святых местах России. В 1899 году в Кронштадтском соборе блаженная Матрона встретила святого праведного Иоанна Кронштадтского. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись телеги с больными из окрестных сел и деревень, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей. Однако оба брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в партию. Михаил стал сельским активистом. Присутствие в доме блаженной становилось для братьев невыносимым. Они опасались репрессий. Жалея их и мать, Матрона переехала в Москву в 1925 году, где и прожила до конца своих дней. Начались скитания по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам. Дольше всего, с 1942 по 1949 год, она прожила на Арбате в Староконюшенном переулке. Здесь, в старинном деревянном особняке, в 48-метровой комнате, жила односельчанка Матроны по фамилии Жданова с дочерью Зинаидой. Рассказывают, что некоторые места Матрона покидала спешно, всегда накануне прихода к ней милиции, так как жила без прописки. Тем она спасала от репрессий не только себя, но и приютивших ее хозяев. Живя около 3 десятилетий в Москве, она совершала то духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению. Удивляло людей и то, что Матрона имела обычное, как и у зрячих людей, представление об окружающем мире. На сочувственное обращение «Жаль, матушка, что вы не видите красоту мира», она как-то ответила: «Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек. Блаженная жила, не имея своего угла, имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и жила. Жила на приношения, которыми сама не могла распоряжаться, потому как была в послушании у одной злой пьющей женщины, которая всем распоряжалась и раздавала своим родственникам то, что приносили матушке. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть. По неведомым судьбам Божьим не оказалось рядом с матушкой внимательного наблюдателя и ученика, способного приоткрыть завесу над ее духовным деланием и написать об этом в назидание потомкам. Последний земной приют Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня, на улице Курганной, дом 23, где поселилась у дальней родственницы. И сюда тоже потоком шли посетители и несли свои скорби. Лишь перед самой кончиной матушка, уже совсем слабая, ограничила прием. О времени кончины ей было открыто Господом за 3 дня, и она сделала все необходимые распоряжения. До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от близких своего страха. 2 мая 1952 года она почила. 4 мая, в неделю жен мироносец, на Даниловском кладбище, как она сама заповедала, состоялось погребение блаженной Матроны при большом стечении народа. Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления как угодницы Божьей. Однако хотелось бы особо сказать о тех популярных моментах из народных житий, которые являются ложью и со святой Матроной точно не происходили. 1. Святая Матрона никогда не встречалась со Сталиным. Историки Московской духовной академии не смогли найти никаких подтверждающих данных о том, что эта встреча происходила. 2. Святой праведный Иоанн Кронштадтский никогда не грозил солдатам за отступление от Бога утопить в крови и уморить голодом Петербург. Этот рассказ полностью противоречит как образу святого, так и всей христианской традиции. 3. Святая Матрона никогда не давала советов избавляться от беса с помощью рвоты после причастия и не говорила о том, что спасутся те, кто будут держаться за ее пяточку. Братья и сестры, всегда нужно быть духовно трезвыми и не доверять тем брошюрам и статьям, которые явным образом противоречат Священному Писанию и преданию. И да сохранит нас святая блаженная Матронушка от всяких заблуждений и прелести. Святая блаженная Матрона Московская, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь с житиями святых сегодняшнего дня со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Вы слушаете выпуск новостей из Санкт-Петербургской митрополии. Руководитель епархиальной паломнической службы протоиерей Михаил Шастин выступил на конференции «Многонародная Россия» на отделении туризма и гостеприимства факультета среднего профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Студенты, преподаватели и эксперты говорили о культурном коде народов нашей страны и традициях добрососедства. По приглашению оргкомитета отделения туризма и гостеприимства отец Михаил произнес вступительное слово, а также принял участие в качестве приглашенного эксперта. Во вступительном слове отец Михаил напомнил, что слово «культура» происходит от латинского слова «почитание», «уход», «поклонение». Изначально культура произрастает не из досуга, а из глубочайшей духовной потребности. Христианское богословие именует это состояние грехопадением. Человек, изгнанный из рая, сохранил в себе образ Божий и память об утраченном совершенстве. Именно тоска по небесному Отечеству побуждает его преображать мир, искать красоту и созидать смысл. Поэтому подлинная культура есть не что иное, как поклонение Творцу, выраженное во всех формах человеческой деятельности, в камне храма, в песне, в освященном хлебе и в жесте гостеприимства, сказал священник. Он подчеркнул, что Россия исторически была общим домом для людей разных вероисповедований и национальностей, а истинное русское гостеприимство заключается в умении принимать соседа за общим столом, не теряя собственных традиций и своей веры. Были обсуждены темы истории лютеранских общин, культурного вклада итальянских зодчих, религиозных обрядов народов России. В качестве эксперта отец Михаил помогал студентам находить общие духовные корни, скрытые за разными культурными формами. Следующее сообщение. Благочинный Невского округа иерей Дмитрий Малиновский принял участие в закладке аллеи памяти в честь военнослужащих, павших в ходе специальной военной операции и героев Великой Отечественной войны. Присутствовали члены правительства города, депутат Государственной Думы Михаил Романов, представители администрации Невского района, общественный приемный «Единой России», герои России, участники СВО и члены их семей. Отец Дмитрий отслужил панихиду по погибшим воинам, было высажено 20 именных деревьев. Посадка аллеи памяти рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в Невском районе приурочена к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Заложена аллея памяти в честь военнослужащих. Вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым,
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подавшего нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащий не воздвиглась си, во иже славословите державу Твою,
тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь иже и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей и всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбих, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь.
поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Христос воскресе! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 15 глава, 17 по 16 главу, 2 стих. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. Когда же приедет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонит вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир». Чтобы апостолы не подумали, будто Господь в укор им говорит, что Он полагает за них душу свою, и что Он избрал их, поэтому говорит: «Я заповедую вам это не в укоризну вам, не в похвалу себе, как бы за какое достоинство, но чтобы души ваши более утвердить любви друг к другу. Для этого Я исчисляю совершенство любви Моей к вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Так как терпеть гонение и ненависть — дело тяжелое и очень прискорбное, то утешение и говорит: если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо Меня возненавидели прежде вас. Поэтому вы должны находить великое утешение и в том, что становитесь общниками Моими в перенесении ненависти». Затем присовокупляет и другой способ утешения, более обязательный. «Вам, — говорит напротив, — нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир, то есть злые люди, любили вас. Ибо если бы они любили вас, это было бы признаком того, что и сами вы имеете с ними общение, находясь в такой же злобе и лукавстве. А теперь, когда злые ненавидят вас, вы радуйтесь, ибо они ненавидят вас за добродетель, за отсутствие привычного ему лукавства,
Иначе, если бы вы не были добродетельны, мир любил бы свое. Но как я отлучил вас от злобы мирской, то мир и ненавидит вас за то, что не участвуете в его делах».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Наш эфир продолжает новости Санкт-Петербургской митрополии. Заседание епархиального совета с участием благочинных под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия прошло в портретном зале епархиального управления. В приветственном слове правящий архиерей отметил, что встреча пришлась на пасхальный период. Традиционно совет собирается 24 апреля в день памяти небесного покровителя владыки, свидетеля Варсонофия, епископа Тверского. Он подчеркнул, что лучший подарок для него – это молитвы и труды священнослужителей на благо Святой Церкви. Владыка сообщил о кадровой перестановке. Ритуальное благочинение возглавил протоиерей Аристарх Егошин, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище, и пожелал отцу Аристарху Божьей помощи на новом послушании. Всегда следует помнить, что на священника взирают как на живой образ, как на икону Христа, обратился к присутствующим правящий архиерей. Мы призваны соответствовать высоте своего сана не только в стенах храма, но и за церковной оградой. Да, выходя за нее, мы снимаем свое облачение, но не перестаем быть священнослужителями. Наше поведение в быту, личной и семейной жизни не должно становиться камнем преткновения или вводить в соблазн окружающих, прихожан и людей, далеких от церкви. В полной мере это касается и семейной жизни. В доме священника должен царить мир со своими домашними, с матушкой, с детьми. Только имея мир, любовь, единодушие в семьях, мы сможем нести это и в общество. Важно подавать пример многочадия и благочестивого воспитания, чтобы дети духовенства были образцом в школе и в среде, где они общаются. Владыка Варсонофий также напомнил о душеполезности для священника чтения духовных книг, паломничества, дел милосердия, привел предостережение святого апостола Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить». Призвал к борьбе с искушениями и соблазнами. Правящий архиерей призвал священнослужителей неослабно трудиться как зримо, так и внутренне через стяжание благодати Святого Духа. О важности духовного роста предупреждал апостол Павел. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Послание к римлянам, 2 глава, 21 стих. Главным вопросом стало рассмотрение ряда решений Священного Синода, принятых на заседании 12 марта, о проведении 35-х международных рождественских образовательных чтений под названием «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий» и 15-х рождественских парламентских встреч, дополнение соборов святых Вятской и Смоленской митрополии, включение в месяцы слов Русской Православной Церкви имен святителя Никодима, Милоша, епископа Долматинско-Истринского и праведной Анны, матери святителя Василия Острожского, принятие новых редакций типовых уставов канонических подразделений на территории России, организация миссионерской работы в епархиях. Были также рассмотрены итоговый документ 34-х рождественских чтений, просвещение и нравственность, формирование личности и вызовы времени и ряд документов, поступивших в епархию из управления делами Московской патриархии, в частности, о попытках политизировать пасхальные крестные ходы. Владыка напомнил священнослужителям о запрете участия в предвыборной агитации. Главный военный священник в зоне СВО, председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Дмитрий Василенков, выступил с докладом о служении духовенства в зоне боевых действий. Заседание епархиального совета с участием благочинных под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия прошло в портретном зале епархиального управления города Санкт-Петербурга. Вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии «Христос воскресе!».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
3: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщение.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем наши передачи. Учитель английского языка из лицея номер 173 города Екатеринбурга Марина Николаевна Тиунова сегодня в нашей студии. Она также доброволец православной службы милосердия и прихожанка храма Архангела Гавриила. Христос воскресе!
2: Воистину воскресе Христос!
1: Здравствуйте! Марина Николаевна, с чем вы сегодня к нам в гости?
2: Приближается праздник Великой Победы. Поэтому я, как уже делала так прежде, организовала своих учеников на написание писем солдату. В первый раз я уже приходила, рассказывала, как это у нас происходило. Да. И мы зачитывали письма. Да. Эта передача вот сохранилась. Я потом ее еще раз послушала, и мне также она нравилась. Без ложной скромности скажу, что действительно дети себя очень хорошо проявили. Вот. Ну, казалось бы, ученики современной школы, любящие играть в компьютерные игры. С переменки их бывает очень трудно завлечь в кабинет, чтобы какой-то предмет им начать объяснять.
1: Каждый душа по своей природе христианка, да. Тертуллиан.
2: Да.
1: Этим все сказано.
2: Вот.
1: Душа тянется к божественному, к чистому и светлому.
2: Все-таки действительно дети откликаются на добрые какие-то призывы, на то, что мы их пытаемся организовать вот на взаимодействие, на добрые дела по отношению к ближнему, тем более к защитникам нашим. И дети в этот раз снова мне помогли. Я, как уже тоже было сказано, прихожанка храма Архангела Гавриила на территории 32-го военного городка. Настоятелем этого храма является иерей Сергий Кунгуров. И вот на предпоследней божественной литургии воскресенья он объявил, что в начале мая отправляется снова в командировку, потому что, в общем-то, первый вот... акция по написанию писем была как раз инициирована после его возвращения из одной из командировок.
1: На СВО. Вот.
2: Да.
1: Зону СВО.
2: Вот. И я решила, что раз у меня давно уже эта мысль снова детей вот как-то активизировать, я помню его слова, что письма детей очень ценятся среди военнослужащих в боевых действиях. Вот. И я поэтому... решила тоже все-таки откликнуться, помочь ему и призвала своих учеников. И причем получилось все очень спонтанно, можно сказать. То есть, хотя я эту идею вынашивала, но как не поступиться, тем более, знаете, в учебном процессе, ну, там бывает, что, конечно, урок какой-то пройдет очень хорошо, возвышенно, там дети все прекрасно позанимались и все поняли. Но бывают некоторые там моменты дестабилизации. Вот, приходится там где-то как-то отвлекаться на вопросы дисциплины. И бывает вот так вот закрутишься, как бы вот, размышляешь, а как, а почему, как к этому там нерадивому ученику подступиться и так далее. И вот просто, понимаете, вот думаешь, что это доброе дело свое исполнить, и просто забываешь. Вот. Но тут уже дело приближалось к пятнице, а в пятницу у меня только один пятый класс. А в воскресенье, вот, ну, уже тоже прошедшая сейчас, встреча с отцом Сергием, приходить с пустыми руками, мне к нему было совсем уже стыдно как-то, потому что, ну, я внутренне себе пообещала, что нужно выполнить мне вот это послушание. Вот, и поэтому в пятницу, как только появились дети после предыдущего урока, у нас переменка 20 минут, я сразу же им выдала бумагу, говорю, ребята, так вот, приближается 9 мая, давайте поздравим. Дети моментально откликнулись. Просто даже не ожидала на самом деле. Думала, вдруг придется уговаривать или еще что-то. Тут же вот бумагу получили. Так предложила я им фломастеры, наклейки там у меня кое-какие были. Причем вот такой военной тематики. Ну, в смысле, военная техника. Я использую для мальчиков, чтобы там как-то маленько их поощрить. Особенно у меня есть первоклассники, на кружок ходят. И нужно, ну, как-то, чтобы они видели, что результат их работы как-то оценивается. Мы же им не ставим пока оценки вообще. Вся система сейчас такая, что в первом классе никакие ни двойки, тройки, ни пятерки, ни четверки. Вот. Ну, поэтому иногда, если работа выполнена очень хорошо, я стараюсь как-то хоть наклеечкой это отметить. Там, ну, девочкам какие-нибудь, там, кошечек, собачек.
1: Вам такие наклейки выдают?
2: Нет, конечно, я сама приобретаю. Да. Но зато я вижу, что есть от них эффект. То есть видно, что если ребенок уже получил наклейку, следующую работу он старается выполнить тоже очень хорошо и качественно. И видно, что, ну, старается, и когда видит новую наклеечку, конечно, не радуется, понимает, что их работа оценивается. оценено. Вот. Ну, кстати, некоторые, допустим, не всегда согласны с оценкой, это тоже у них сразу проявляется. Вот. Но другие вот дети, видя, что, допустим, как у соседа есть наклейка, а у меня нет, спрашивают, я, допустим, объясняю, или сами они как-то догадываются. Вот, и потом смотришь, уже и у других тоже работа становится более качественно выполнена. Вот, поэтому
1: они
2: вот...
1: у вас изучают английский язык.
2: Да, в первый класс это как кружок. Платная услуга у нас в школе. Вот, и... А вот пятиклассники, это уже по программе все занимаются. Ну, в общем, вот у меня остался, то есть, к пятнице всего лишь один пятый класс, такое расписание. И детки сразу откликнулись и воспользовались и наклеечками, и фломастерами, все, значит, украсили. Вот. И очень было радостно, конечно, что каждый написал что-то свое. Причем обратила внимание, что... А некоторые нарисовали георгиевскую ленточку. Хотя мне подсказывал, да, вот как бы от меня задача была такая. Давайте поздравим наших солдат с праздником Победы 9 мая. Вот все, что я сказала,
1: а
2: написал на доске.
1: Потом повезет эти письма.
2: А да, он уже их взял, и время поехать в командировку. Угу. Поэтому мы подготовились, чтобы что-то от нас отправить. Вот. И сами нарисовали георгиевские ленточки. Один мальчик нарисовал флаг России. То есть... Дети пришли к нам из начальной школы от педагога, подготовлены до такой степени, что они вот понимают, что это самые главные символы, связанные именно с Днем Победы, с воинской славой нашей России любимой. Вот. И я была просто, конечно, очень тронута. И если помните, в прошлый раз, когда я приносила письма, за некоторые я у вас просила прощения, говорю, вот тут неразборчиво, буду читать я. А вот вы, пожалуйста, почитайте те, где красивый почерк. Ну, в течение года наши дети не теряли время зря. Слава Богу, почерк улучшился.
1: Они уже знали, что ребята писали другие, или это эти же дети?
2: Ну, кое-кто и те же самые. Ну, вообще, про то, что я такую акцию завела, конечно, знали все. Но из этого класса подключились только двое в прошлый раз. Ну, потому что я сказала, добровольно же, и кто захотел как-то так. Ну, в этот раз тоже добровольно, но они действительно, мне кажется, то, что все-таки в тот раз, может быть, как бы тоже некоторая компенсация, что тогда они, если не смогли поучаствовать, ну, как-то не решились или там не нашли в себе каких-то душевных сил. Может быть, повод, то, что 9 мая у всех откликнулся более как-то, чем просто так. Вот. Наверняка все-таки все знают о том, что у кого дедушки, прадедушки воевали. И память эту сохраняют, ну и то, что все-таки разные мероприятия и в школе в том числе, и там праздник патриотической песни. В прошлом году у нас делали, по-моему, в этом году тоже такие плакаты, каждый класс подготавливал полотно Победы. И тоже разные темы, ну, в общем, темы, вернее, как бы объединяющие, конечно же, да, День Победы. Но каждый класс отразил как-то свое понимание. Кто-то изобразил там землю нашу красивую там, в обрамлении голубей, да, то есть символ света, да, свободы, то, что все-таки благодаря нашим предкам наша страна осталась суверенным государством. Вот. Кто-то там изобразил, допустим, там военные действия, там Сталинградскую битву, ну, победы, то есть все-таки там салют победный. Ну, разнообразная, в общем, тематика, так что дети все как-то вложили, все коллективы, все классные наши коллективы поучаствовали. И это полотно довольно долго висело на заборе нашей школы, то есть все проходящие мимо могли увидеть вот эти тоже проявления талантов наших учеников. Вот. Ну, и в этом году я тоже видела, что подготавливается подобная акция. Вот. Ну, и вот мои ученики тоже написали... Ну, я даже, знаете, как бы тут не приписываю, конечно же, славу себе, вот то, что я рассказала. И я считаю, что это относится к их учительнице начальных классов. Этой группе очень повезло, что у них очень опытная и уважаемая преподавательница. И, ну, я наблюдала ее уже не первый год, уже не первый ее выпуск. Вижу, что ее всегда дети отличаются. Всегда они более какие-то наполненные, там как-то занимаются театрализованными представлениями. То есть дополнительно. И все время вместе клубятся, так вместе что-то создают. Вот, ну, такие дружные ребятки. И самое главное, что
1: и творчески.
2: И творчески, да, и им, видите, привиты такие ценности. То есть, конечно же, это педагог на протяжении 4 лет им проговаривал, да, когда он их встретил в первом классе. Она их вот учила ценить победу, ценить дружбу. Значит, и второй класс, и третий, и четвертый. То есть, конечно, это все впитали за 4 года постоянных напоминаний, как себя вести достойно, нужно по отношению к себе, к другому. Вот тоже отмечаю, что именно ученики, давайте уж назову, это Ольга Васильевна Мышинская, учитель начальных классов в нашем лицее. У нее более 40 лет педагогического стажа. Конечно, для меня она, можно сказать, образец работы вот с детьми и по воспитанию. Так вот, когда, допустим, ее мальчики находятся в кабинете и видят, вот я иду только, чтобы стул, например, спустить с парты, или наоборот, уже по окончании учебного дня, они тут же бросают все, бегут, чтобы... Помочь. Да, да, чтобы я этого не трогала, только, понимаете, какое отношение трепетное у них к тому, что надо женщине помочь. Вот, конечно, это все воспитание. Воспитано, это все не на пустом месте, не просто так. Вот, поэтому хочется сказать большое спасибо нашим коллегам, вот что и как мы вот, а для нас это нужно осознавать, как мы должны ценить и перенимать опыт такой тщательной работы по пестованию детских душ. Она так, кстати, и говорит. Ко мне приходят чистые души, и она, в общем, там купается. Вот, ну, у нее такое отношение, что детей, как бы их на добро настроить, да, и сохранить эту чистоту как можно дольше. Вот, поэтому всегда хочется говорить о таких педагогах, что они имеют плоды. Но ведь это же не все. То есть у меня вот это побывал 5-й класс, а потом через урок был 9-й класс и тоже воспитанники Ольги Васильевны Мышинской. Но их было меньше, правда, в этот день. Там 9-классники уже готовятся к последнему звонку. Но, тем не менее, все равно позанимались. И им я тоже предложила. Дети тоже, 9-классники, и написали тоже очень хорошие письма. Мы немножко уделим время, чтобы почитать их в эфире. Вот. Ну, удивительно, конечно, что они как излагали мысли. И потом я тоже такое получила воодушевление. В общем, у нас же всегда такая есть обратная связь, да. Вот я что-то предлагаю детям, они мне в ответ. И потом как-то я тоже это переживаю, обрабатываю. Ну, вот им о том, в том же числе говорю. Но когда я еще разочек почитала эти все письма, мне захотелось и с другим поделиться. И в тот день я проходила, прямо посетила как-то по своему пути несколько храмов. Зашла в храм Святой Великомученицы Екатерины. Ну, то есть по виду-то он сейчас часовня выглядит. Но это храм полноценный, где служится божественная литургия. И вот там дежурная была, мы с ней пообщались. И я решила с ней поделиться, прям вот не могла удержаться, прочитала почти все письма. Она была так тронута, так меня благодарила, так радовалась, что молодежь у нас все-таки.
1: Причем не написано ведь много, а написано вот немного, но как бы самая такая.
2: Все от души, да, да, да,
1: да.
2: Вот. И потом, когда я отцу Сергию принесла уже в храм Архангела Гавриила, тоже некоторым прям вот не могла удержаться. Говорю, вот послушайте, какие у нас ученики написали письма. Да, сестры, которые слушали, прямо говорят, ой, да слез сидят, ну, так отворачиваются, слезы вытирают. Говорят, вот, что не все потеряно. То есть, действительно, у нас есть дети, надо их воспитывать только в добре. Поддерживать все вот это, наши самые лучшие чувства и самые лучшие отношения. И когда другие услышали, что мы читали письма, а им не досталось, они не присутствовали, они прямо сказали, скопируйте для нас и поместите на общем обозрении, чтобы мы могли прочитать, или хотя бы там копии прочитайте. Ну, в общем, мы еще и устроим громкие читки в приходе Архангела Гавриила, раз у людей есть такая жажда. Ну, и вот предлагаем вниманию слушателей радио «Воскресенье» тоже такие письма. Евгений Игоревна, вы хотите сами что-нибудь почитать? Мне доверяете? Хорошо. Ну, давайте вот начнем все-таки с писем 5-классников. Вот девочка одна пишет заголовок. Письмо солдату. Сейчас я в школе. Я хочу поздравить с 9 мая. Поздравляю вас всех и хочу сказать, что вы защищаете нашу Родину. Крупно поздравляю. Приклеена к кошечка, приклеен самолет, и потом эта девочка еще подрисовала яркими оранжевыми, там, желтыми красками, как бы такой праздничный след. То есть мы же наблюдаем такое на парадах, если авиация участвует, то у них бывает, что такие выпускают ленты, ну, такие дымовые в виде флага. Ну, вот она здесь расцветила.
1: Это не просто написанные строчки, а это еще оформлено все.
2: Конечно,
1: красиво.
2: Да. Вот с 9 мая, но это у нас написала Варя. От Вари. Вот еще девочка пишет. Солдат, к сожалению, я не знаю вашего имени, но я знаю, что вы очень сильный и мужественный. Хочу поздравить тебя с наступающим 9 мая. Держитесь там. Меня зовут Олеся, школа лицей 173, город ЕКБ, 24 апреля 26 года. Сердечко и потом такая подпись, надпись, точнее, в скобках. Нарисую вам лес. Так как я плохо рисую, ну и улыбка, там смайлик, ну и нарисован действительно зеленый пышный лес, елочки, такие все из иголочки. С другой стороны, все в звездочках, в сердечках. Прошу прощения. Вот, значит, пишет мальчик. Здравствуй, солдат. Пишу я, Степа Чехлов. Желаю, чтобы вы победили, вернулись домой и были счастливы. Спасибо за то, что защищаете нас. Тут наклеечка там так, на российском флаге, изображение золотой звезды и флаг Российской Федерации. Белое, сине-красный. Вот еще одно письмо от мальчика. «Победа 9 мая». Такой заголовок. «Здравствуйте. Поздравляю с Днем Победы. Я Демид из Екатеринбурга. Желаю вам счастья, здоровья и чтобы вы всех победили. Вы отважные и сильные. Я желаю вам победы». Воспользовался наклейками военной техники.
1: Такие незатейливые строчки, очень душевные, ну, такие простые.
2: Да. Ну, я думаю, взрослые мужчины поймут, что это небольшие дети пишут. «Поздравляю вас. Скоро День Победы. Я из Екатеринбурга. Желаю вам всего хорошего, чтобы вы не погибали, были живы и здоровы. Спасайте всех, кто попадется вам на пути. Кормите кошечек кормом. И особенно не забывайте про собачек, мышек, кроликов и крыс. Все нуждаются в вашей помощи». В конце письма изображены как раз кошечка и зайчик. Это у нас Арина написала с 9 мая. Затем более такой серьезный у нас мальчик пишет письмо солдату. «Здравствуй, солдат. Хочу сказать спасибо за то, что ты, рискуя своей жизнью, защищаешь страну. А также хотел вас поздравить с наступающим праздником, а именно с 9 мая. Хочу пожелать вам вернуться живыми и невредимыми. Арсений». Тут рисунок с 9 мая, георгиевская ленточка и еще там ниже подпись «Желаю удачи на СВО». А вот про этого мальчика хочу рассказать. Ну, как все мальчики, как положено пятиклассникам, конечно же, у него всякие бойкие, живчики, энергичные. И вот в начале года, ну, наблюдались у него такие какие-то проявления в поведении. Немножко как бы подшучивал, там как-то подкалывал, вот что-то такое. Ну, я знаю, что даже на некоторых уроках они себя, бывает, что шумно достаточно ведут. Причем у меня еще группа-то, видимо, более такая спокойная. Я просто сравнила, когда с целым классом приходилось работать. Если коллега на больничном, то, значит, я веду для целого класса английский. Ну, соответственно, если я на больничном, то она меня заменяет для целого класса. И вот я заметила, что и вот в этом пятом классе моя половинка более спокойная, а половинка моей коллеги все-таки более шумная. Там есть такие какие-то моменты, что мальчики могут себе позволить, ну, что-то сказать с места во время урока, не относящегося к уроку. Ну, так вот. И, в общем, вот этот вот Арсений, письмо которого я сейчас прочитала, тоже был такой веселенький. Но классная руководительница решила взять, естественно, под контроль все это состояние дисциплины в классе. И вот особенно шумных мальчиков обязала после каждого урока подходить к каждому учителю с бумажным дневником и получать оценку за поведение. И вот этот вот Арсений был среди таких учеников, которым приходилось прямо отчитываться за каждый урок. Вот. Ну и вы знаете, после этого он кардинально изменился. Теперь он всегда очень исполнительный. ничего себе не позволяет такого, что нарушает дисциплину, делает все прямо от и до, старается. И еще один мальчик из этого класса, он первым взялся, все, и с серьезностью выполнил задание. Уважаемый солдат, я ученик 5 класса. Хочу поздравить вас с наступающим Днем Победы и сказать огромное спасибо, что защищаете нас и нашу страну. Бахарев Любомир. Он украсил свое письмо наклейками с военной техникой. Тут танк, ракетная установка, ну и, наверное, БМП, что ли. Я не очень разбираюсь, но, в общем, мальчишка выбрал все разное. Вот. И еще одна девочка из этого же класса. Анастасия пишет: «Здравствуй, дорогой солдат. Хочу поздравить вас с наступающим праздником, 9 мая. Пусть вы хорошо отметите этот праздник. Желаю, чтобы вы его провели с близкими и товарищами. В общем, не были одни. Чтобы вы провели этот день в безопасности и спокойствии. Желаю вам удачи и победы в СВО. С 9 мая изображен праздничный салют, Георгиевская ленточка». Написала, ну, как я уже сказала, Настя. Вот, это пятиклассники мне такие написали письма, так что мы передали их военным. Ну и вот девятиклассники тоже откликнулись, их поменьше немножко, потому что не все захотели, ну, у них уже разные интересы и больше всего мыслей, конечно же, про экзамены. Вот, ну вот, например, пишет Лев из 9 класса, и хочу подчеркнуть, если я еще этого раньше не сказала, это тоже ученики Ольги Васильевны Мышинской. Дорогой солдат, желаю вам успехов на фронте, в быту. Я знаю, что бывает непросто, но вам нужно держаться и отстаивать интересы нашей Родины. Желаю вам скорейшего возвращения с победой в мирную жизнь. Лев. Вот, и девушка подготовила тоже письмо, такое обширное, я бы сказала, по сравнению со всеми остальными. Писала очень серьезно. Девушка такая, действительно, собранная. Здравствуйте, дорогой солдат. Хоть и звучит это, наверное, очень заезженно, мне бы хотелось поздравить вас с наступающим праздником 9 мая. Да и не только вас, а всех ваших товарищей. Хотелось бы еще сказать, что вы не одиноки. Вас ждут и уважают не только ваши близкие и друзья, а вся страна, ведь вы делаете очень важное дело. Я понимаю, как вам может быть одиноко и страшно. Главное, не падать духом. Даже за самыми неприглядными тучами всегда светит солнце. Я верю, что вы справитесь с этими трудностями и возвращайтесь скорее живыми и здоровыми. Хотелось бы сейчас пошутить, чтобы разбавить серьезность, но я не лучший шутник, поэтому просто нарисую для вас вот это. От Горбуновой Милады, ученицы 9 Д класса. Все, значит, и письмо написано карандашом, и рисунок, такой орнамент, цветочки, там всякие разные листочки фигурные, и две божьи коровки. Девочка занимается в художественной школе. Ну и так вот, я знаю, что на протяжении всех лет, что она учится в нашей школе, учится там, то есть есть у нее такой художественный вкус, стиль, знание разных техник. И вот она выбрала такой, казалось бы, ну, просто скромно, но и видите, какое письмо воодушевляющее.
1: Марина Николаевна, вот как вы думаете, как можно... спустя вот уже почти 100 лет, да, 81 год Великой Победы, как можно это сохранить все в сердцах? Вот мы вспоминали сегодня тоже с батюшкой, говорили, что и фильмы снимаются уже не те, которые просто невозможно смотреть, вот эти блокбастеры, которые, кстати, я думаю, что, может быть, и будут смотреть современные дети, но это совершенно кино антивоенное, то есть оно не отражает сути как раз вот той настоящей войны, которую нам показывали ветераны, воевавшие сами. Это были и режиссеры, и постановщики, и сценаристы, которые сами прошли через Великую Отечественную войну. Вот это ведь очень-очень важно сохранить память вот об этой потрясающе страшной войне. Но с чем сталкиваешься сегодня? Сталкиваешься с тем, что некоторые дети, они не хотят читать книги про Великую Отечественную войну. Они не хотят смотреть настоящее живое кино про войну, потому что оно страшное. И некоторые дети говорят, ну, дети, им уже по 19-20 лет, они говорят своим родителям: не надо рассказывать мне про войну. Вообще ничего мне не говори. А мы сейчас уже тоже вот вспоминали тоже с батюшкой, что мы уже вот вступили, что наш город Екатеринбург уже тоже...
2: Подвергся атаке.
1: Да, и мы уже сейчас по-другому, думаю, заговорим и по-другому начнем уже думать, а не так говорить, не говорите мне вообще про эту войну. Вот что вы думаете про вообще про вот наше сегодняшнее поколение, как учитель? Который, в общем-то, видит детей, знает, работает в школе уже не первый год.
2: Да, встречаются сейчас все равно такие моменты, когда над серьезными вот потрясениями даже, да, или серьезными испытаниями, может быть, которые нас не коснулись, но мы знаем их, там, близких, например, кто болезни переживает, или вот какие-то такие потрясения, в том числе, мы же все слышали, что там на Курскую область было нападение, что там она была оккупирована.
1: На Севастополь, посмотрите, в последнее время, какие нападения.
2: Ну, вы знаете, всегда будет разная реакция. Вот есть, я уже сказала, смешливое такое отношение, и оно наблюдается, но оно тоже может измениться. Но все-таки у нас дети и переживают. Они даже бывают, что первым делом там приходят на урок и говорят: а вы слышали, вот ударили по Севастополю? Или там еще, а вы слышали?
1: Рассказывают
2: дом, дом-то,
1: об этом,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно. Ведь дом-то, который подвергся атаке, это же рядом с нашей школой. Там даже живут наши некоторые ученики. То есть некоторые дети рассказывают, что это или там одноклассник живет, или там друг одноклассника живет, или дядя одноклассника. То есть уже дети поняли, что это... некоторые даже вот живут рядом, планировалось мероприятие, и дети от страха, ну, родители, вернее, наверное, испугались, что надо уж видеть, что с ребенком происходит, не отпустили в субботу на мероприятие из-за того, что вот произошла такая атака. Вот. Ну, что мы можем делать? Все равно мы будем говорить, убеждать, и также к книгам привлекать внимание. Есть очень хорошие акции, даже сейчас они существуют, и библиотечные мероприятия организуются, и они затрагивают. Ну, проблема в том, что, конечно, может быть, мало людей мы сможем охватить, но все равно где-то как-то это зерно прорастет. К книгам все равно мы будем привлекать, и к фильмам. Ну, в школе у нас бывали, вот я помню, в прошлом году, по-моему, приносили, прям вот в актовый зал приглашали всех и показывали фильм про мальчика-разведчика, который язык себе откусил, чтобы, ну, он понимал, что он на территории врага находится, и его действительно там схватили немцы, а вот он откусил себе язык и для того, чтобы никому ничего не рассказать. И таким образом как-то вот выстоял. То есть его, конечно, там мучили, обижали. Вот. Ну, то есть вот это был рассказ, такая история. Дети, конечно, все по-разному воспринимали. Но были те, кто были действительно тронуты, даже и со слезами посмотрели этот фильм. Вот. Ну, что ж, приходится смиряться. То есть все-таки у человека есть выбор, свобода. Кто-то выразит свое отношение как-то, может быть, по-нашему, да, по-взрослому, что мы воспитаны все-таки как патриоты, по нашему представлению, неадекватно. Но будут люди, которые откликнутся. Вот все равно приходится уповать только на то, что добрые чувства сможем мы затронуть, но приходится смиряться с тем, что не у всех. А так, да, привлекать все равно вот даже к таким акциям, как вот написание писем. Ну, вот я еще помню, что многое будет зависеть от того, как вот сами семьи хранят память о своих предках. Вот тоже, когда я была классным руководителем, могу сказать, что все равно мы к 9 мая обязательно устраивали, ну, классный час или хотя бы часть классного часа. И ребятки рассказывали, они знали точно своих вот предков, называли фамилии, где кто служил, какого чина достиг, в каких сражениях принимал, приносили фотографии. Ну вот я, как классный руководитель, не могла пропустить этот момент. Конечно, обязательно ко Дню Победы мы все равно это обсуждали. Я знаю, что многие ходили в бессмертный полк, тоже подготавливали портреты своих предков. А потом я видела или ВКонтакте, или там в то время еще можно было Фейсбуком пользоваться, как сказать, фотоотчеты, да, что вот семья, я вижу, знакомое лицо, мой ученик, его папа, мама, там, значит, брат, сестра. Вот. Так что, я думаю, совместными усилиями все-таки мы будем сохранять эту память. Но это неизгладимо. потому что настолько сильно было потрясение каждого рода, каждой семьи. Поэтому верю, что сохранится память такая навеки. Вот видите, у нас же много известных таких и таких крупных войн. Ну, считай, 1812 год, тоже Отечественная война, Первая мировая война. Вот о них мы мало знаем. И как-то, может быть, не смогли, вот, может быть, руководители государства.
1: Это, собственно говоря, самая близкая война, да, к нам, да, Великая, да, да, Отечественная, да, война. Она нас все равно как-то генетически коснулась уже. Вот это вот так. Вот мы тоже с батюшкой сегодня размышляли о том, что вот, ну, мы же не воевали сами, но это же до такой степени тебя накрывает просто вот все вот эти события и вот этот героизм и предательство, и то, что было, и как все непросто было. И, ну, это же вот тоже нужно, и мы пропускаем это все через себя. Пропускаем. Не можем мы оставить в стороне вот это все. Не можем.
2: Да, и вот я еще хочу сказать, что, ну, у меня тоже было такое как бы потрясение, когда начала в 10-х годах преподавать и преподавала в университете, в том числе по совместительству, то есть несколько групп мне давали на полставки. Вот то поколение, значит, вот эти выпускники в начале 10-х годов, мне встретили, что для которых 1945 год ничего не говорил. То есть я им предлагала, ну, на английском языке там поразмышлять, что может означать цифра 1945. Некоторые признали, что они не знали. 1961 год тоже, это тогда меня потрясло. Вот, но я считаю, что это вот именно был когда-то вот такие провальные годы, когда книги Сороса там у нас распространялись, вот это вот все. А сейчас, слава богу, стали все-таки обращаться вот как-то более бережно к нашей истории, снова как-то вспомнили, что нужно это воспитывать, передавать эти знания, воспитывать правильное отношение к нашей истории, к таким героическим страницам. И сейчас уже все-таки дети более активно размышляют
1: на тему победы. А они знают вот этих пионеров-героев, Зою Космодемьянскую, Олега Кошевого? Вот кто-то им рассказывал об этом и других ребят? Ну, ту же самую «Молодую гвардию», что это было за организация?
2: Вот такие имена не слышала. Вот я думаю, что мы-то как раз и держимся тем, что мы знаем и Ульяну Громову, да, и Зою Космодемьянскую, и всех вот молодогвардейцев.
1: И Олега Кошевого.
2: Да, да, да, да, да.
1: И многих других.
2: Галю Котика.
1: Да.
2: Поэтому, да, мы все-таки стоим. И я знаю, что наши, мои ровесники, то есть люди там 45-50, идут на войну. Даже вот, кстати, Ольга Васильевна тоже со мной поделилась, что ученик ее 50 лет ушел, она его приходила в отпуск, она его встретила, говорит, ну ты-то что ж, 50 лет? А он говорит, ну вы же нас так воспитали. СВО. Да. И сейчас он пока числится в пропавшем без вести. Ну вот она говорит, спросила, да как же ты вот вроде бы 50 лет сиди бы в мирной жизни. А он сказал, вы же нас так воспитали, любить родину. Так что вот.
1: Да, некоторые спрашивают, а что это значит любить родину?
2: Вот так вот защищать.
1: Нет, в моей жизни такие вопросы задавали некоторые люди. Что это значит любить свою родину?
2: Ну, это нет, очень, это глобальный вопрос. Конечно, это надо об этом думать, да, и задавать и детям. В том числе, ну, могу еще добавить, что все-таки то, что сейчас обязательно в обязательной программе есть разговоры о важном, хотя над ними посмеиваются. Я вижу некоторые там юморески какие-то, и даже вот в комментариях в разных страницах.
1: Темные силы-то не дремлют, вы же понимаете, да, на покушение на самое святое.
2: Да, да, да. Но темы на разговоры о важном предлагаются серьезные, интересные, и там методически все это разработано. Так что, в принципе, педагогу есть хорошая помощь, не надо уж много думать. Но можно себя добавить что-то там, свое отношение. И это важно. Хорошо, что они появились. И другие тоже люди, вот кто действительно заинтересован в таком глубоком воспитании нашего молодого поколения, конечно же, понимают ценность таких разговоров. И я считаю, они принесут свои плоды. Вот что я как-то свою мысль не могу четко сформулировать. Но вот я хотела сказать, что есть провальные, мне кажется, года и выпуски, когда не смогли детям вот это вложить, сформировать у них понимание ценности Родины, важности ее защиты, в том числе, да, какого-то благородного труда для ее процветания. Но когда вот делаются такие все-таки педагогические, методические усилия, то плоды будут хорошие, добрые. Ну, в общем, от нас конкретно тоже, от многих зависит, кто как. Может быть, кто-то решит урок математики во время, вместо разговора о важном провести. Ну, так, любой называет.
1: А вообще
2: называет.
1: Вот эти разговоры о важном, это о чем?
2: Они отдельно выделены.
1: Какие в... там темы бесед?
2: Ну, вот тема, например, развитие науки. Или, помню, как-то была тема посвящена Сергею Михалкову как автору гимна и как автору прекрасных детских стихов. Это вот, по-моему, даже как раз тот урок, который я проводила, заменяя классного руководителя. Тема предков. Когда День матери в ноябре, то, как правило, значит, служению материнства, подвигу материнства посвящается. Бывает, что разговор посвящен достижениям науки, например, там кораблестроения. Ну, то есть абсолютно разные. Часто они бывают какой-то дате, вот к печати, день печати, когда был, тоже была тема посвящена.
1: Где же такие мысли должны быть, которые, темы такие важные, которые как бы должны скреплять общество,
2: ну, да,
1: на мой взгляд. Понимать, что в твоей стране происходит, и вообще, что она из себя представляет.
2: Ну да, вот они достижениям посвящены, знаменитым людям. Я считаю, хорошая тема, и можно что-то почерпнуть действительно для развития. То есть они же еще немножко выходят за рамки программы.
1: А кто придумывает эти темы?
2: Ну, специальный институт.
1: Который
2: прямо
1: вот это,
2: можно
1: вот
2: найти в интернете.
1: Вот,
2: всё, да, да, да.
1: Вот эти темы, они практически во всех школах российских.
2: Да, да, да.
1: Разговоры о важном, разговоры о главном.
2: Каждый понедельник, да.
1: То
2: каждый...
1: есть можно посмотреть, что это за тема.
2: Да, даже ВКонтакте есть у них страница. А можно сайт такой найти, и там увидеть и ролики, и записи. Причем же они разработаны по возрастам. То есть для начальной школы один уровень.
1: Да, это интересно.
2: Ознакомление с темой, да, для среднего звена. Причем там делится, по-моему, с 5 по 7. Ну, конечно, идет общая идея, тема, может быть, даже видео какое-то одинаково. Однажды даже была запись включена, где патриарх Кирилл выступал. Он, вот, наверное, насколько я помню, нацеливал как раз на учебный год, говорил вот о ценности знаний, что российская школа все-таки это база для развития всего общества. Также помню выступление Инока Киприана, вот, наверное, как раз ко Дню Героев Отечества, 9 февраля.
1: Ященко.
2: Декабря. Нет, отец Киприан. Ну, он не священник, а монах. Ну вот он, у него же есть военный опыт, и так, что он потерял ноги с протезами, ходит, а сейчас он монах, служит Богу. Вот, так что у него есть две ипостаси, он мог поделиться тем, вот, что важно и физическая сила защищать Родину, а сейчас он молитвой защищает. Так что вот это меня радует, что детям уже показывают интервью, например, священников. Уже, вот понимаете, даже некоторые до сих пор же упирают на то, что у нас светское образование. Ну а что светское, что человек, который обладает духовными знаниями, он не имеет права, что ли, им поделиться. Поэтому сейчас мы видим, что даже можно сказать, что от руководства образовательных структур допускается это все, это нормальное явление. То есть мы же не закрытые где-то там в каком-то обществе религиозном, да, а наоборот, мы общаемся со всеми, живем среди всех, всего народа. Люди разные убеждения имеют, и каждый имеет право что-то сказать. И вот допускается теперь уже и детям выступление священнослужителя, но они же говорят всегда хорошие, добрые вещи. Так что мы будем продолжать воспитывать детей на в том, что мы связаны друг с другом, наше старшее поколение мы должны уважать и какой-то, ну, вот, знак любви оказать. Так что я рада, что наши ученики, лицеисты, не ударили грязью в лицо и написали хорошие, добрые стихи, чтобы поддержать наших военнослужащих. Поздравить их с Днем Победы, с чем мы тоже поздравим всех, кого увидим. Это праздник общенациональный, самый любимый.
1: Марина Николаевна, мы с вами не прощаемся. У нас еще есть тоже интересная тема. Мы встретимся через несколько дней. Христос воскресе!
2: Воистину воскресе! Христос воскресе!
1: Воистину воскресе Христос! Марина Николаевна Тиунова, учитель английского языка из лицея номер 173 города Екатеринбурга, доброволец Православной службы милосердия и прихожанка храма Архангела Гавриила города Екатеринбурга. Мы продолжаем наш радиоэфир.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона сегодня с вами я, Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом компанию мне составляет Людмила Пенигина. На календаре суббота, 2 мая, ну или 19 апреля по старому стилю. День сегодня не постный, продолжается третья седмица по Пасхе. И седмица эта святых жен мироносец. Среди прочих, церковь сегодня чтит память блаженной Матроны Московской и преподобного Иоанна Ветхопещерника. Ну и, как всегда, более подробно о тех святых через несколько минут нам расскажут в программе «Православный календарь». Ну а сразу после услышим 11-ю кафизму. Прозвучит она в 9:20 утра. В 10:15 Евангелие дня на сегодняшний день, а в 10:30 главы из книги «Деяний святых апостолов». В 11:10 программа из цикла «Точка зрения». Затем в 11:30 «Духовное слово», главы из книги «Святые отцы Мирянам», «Душевный лекарь». В 12:15 программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 12:30 звучащая книга «Любите любовь», архимандрит Николай Парамонов. Затем «Новости культуры», узнаем их от Марьяны Ильину из программы «Выход в свет». В 13:30 репортаж дня от Виктории Кауган. Ну а в 14:15 беседы о вечном. Поговорим о Георгиевской ленте как символе праздника 9 мая. Вот такие программы сегодня днем вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

Новости. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Вы слушаете новости Крымской митрополии. Состоялось совещание по подготовке выставки «Церковное искусство и благотворительность», сообщает сайт Крымской митрополии. По благословению управляющего делами Московской патриархии, митрополита Воскресенского Григория, в библиотеке Сретенской духовной академии состоялось установочное совещание по подготовке экспозиции «Церковное искусство и благотворительность», которое пройдет в рамках 22-й выставки форума «Православная Русь к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 ноября по 8 декабря 2026 года. Во встрече приняли участие председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, председатели Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатели Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин, президент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, руководитель отдела социального служения и сектора по взаимодействию с епархиями, директор Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов, директор Фонда гуманитарных проектов и Центрального исторического парка «Россия. Моя история» Иван Есин, сотрудники синодальных отделов. На совещании митрополит Тихон озвучил основные направления работы по выработке концепции выставки и тематики экспозиции. Также были намечены предстоящие шаги по подготовке материалов, обсуждены задачи, задействованных в работе над созданием выставки церковных и светских учреждений. Наше следующее сообщение. Таврическая духовная семинария заняла второе место на международном кинофестивале «Киноинтеллект-2026». В Российской академии образования состоялась церемония награждения победителей и призеров международного кинофестиваля учебных фильмов и инновационного образовательного контента «Киноинтеллект». Масштабное событие объединило более 500 заявок из 32 стран мира. В номинации под названием «Вдохновляющая идея фильма для воспитания и профессиональной ориентации» победу одержал проект «Профессиональное становление будущих теологов», созданный проректором по учебной работе Таврической духовной семинарии архимандритом Силуаном Пасенко, доцентом кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Светланой Сергеевной Миронцевой и студентом первого курса Алексеем Разноглядовым. В той же номинации была отмечена работа Светланы Миронцевой «Современные археологи». Награды вручила председатель жюри кинофестиваля, председатель Лиги преподавателей высшей школы Елена Липунцова. Таврическая духовная семинария поздравляет архимандрита Силуана Пасенко, Светлану Миронцеву и Алексея Разноглядова и желает дальнейших творческих успехов, новых просветительских проектов и вдохновения на благо духовного образования. Вы слушаете новости Крымской митрополии. В Севастополе на Братском кладбище состоялся большой субботник в рамках мероприятий проекта «Забвению не подлежат», поддержанного фондом президентских грантов и правительством города Севастополя. Учащиеся школы номер 12 Инкермана вместе с командой молодежного патриотического центра провели работу по уборке этого святого места. Все работы проходили в строгом соответствии с правилами безопасности. Ребята получили необходимые средства защиты, перчатки, маски, уборочный инвентарь, грабли, лопаты, метлы, мешки для сбора мусора и прочее. «Мы проводим все работы по уборке и облагораживанию территории Братского кладбища максимально бережно, с глубоким уважением и строго в соответствии с рекомендациями, полученными от специалистов Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя, Севнаследие. Ребята, включаясь в непосредственную работу с захоронениями, соприкасаются с историей своего города и страны, с ее героическими страницами. Это не просто уборка, это живой урок памяти, который остается в сердце каждого», рассказал руководитель рабочей группы волонтеры Алексей Волков.
Завершилось мероприятие теплым и заслуженным обедом в трапезной Свято-Никольского храма-памятника. Дорогие наши слушатели, в нашем эфире звучали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь, Христос воскресе!

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 мая по новому стилю или 19 апреля по старому. И сегодня Святая Церковь творит память мучеников начала 4 века Фионы, Христофора, Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха 8 века, святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохийского 8-9 века, святителя Трифона, патриарха Константинопольского 9-10 века, преподобного Никифора Катавацкого, игумена, святителя Виктора Островидова, исповедника, епископа Глазовского, почившего в 1934 году, и блаженной Матроны Московской, представившейся в 1952 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела! Братья и сестры, сегодня мы поговорим об одной из самых спорных святых подвижниц XX века. Спорной не в том смысле, что кто-то сомневается в ее святости, а спорной в том смысле, что количество неканонических житий, абсурдных обрядов и народных суеверий вокруг нее превосходит все возможные пределы. Речь идет о святой блаженной Матроне Московской. Сперва поговорим об основных вехах жизни святой, которые достоверны и точно имели место быть. Матрона родилась в крестьянской семье в 1880-х годах. Родилась она незрячей, у нее в принципе отсутствовали глазные яблоки. В их семье выжило четверо детей, а три брата и сестра умерли во младенчестве. Согласно житию, когда родилась Матрона, немало

и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: вас ненавидели меня напрасно. Когда же приедет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонит вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир». Чтобы апостолы не подумали, будто Господь в укор им говорит, что Он полагает за них душу свою, и что Он избрал их, поэтому говорит: «Я заповедую вам это не в укоризну вам, не в похвалу себе, как бы за какое достоинство, но чтобы души ваши более утвердить в любви друг к другу. Для этого я исчисляю совершенство любви моей к вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Так как терпеть гонение и ненависть — дело тяжелое и очень прискорбное, то утешение их говорит: если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо меня возненавидели прежде вас. Поэтому вы должны находить великое утешение и в том, что становитесь общниками моими в перенесении ненависти». Затем присовокупляет и другой способ утешения, более обязательный. «Вам, — говорит, — напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир, то есть злые люди, любили вас. Ибо если бы они любили вас, это было бы признаком того, что и сами вы имеете с ними общение, находясь в такой же злобе и лукавстве. А теперь, когда злые ненавидят вас, вы радуйтесь, ибо они ненавидят вас за добродетель, за отсутствие привычного ему лукавства. Иначе, если бы вы не были добродетельны, мир любил бы свое. Но как я отлучил вас от злобы мирской, то мир и ненавидит вас за то, что не участвуете в его делах».

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Глава 28. Стих 1. Павел зимует на Мелите, ехидно. Павел исцеляет. Стих 11. Прибытие узника Павла в Рим. Стих 17. Павел удостоверяет римских иудеев об Иисусе. Стих 30. Проповедует и учит в Риме в течение 2 лет. Стих 1. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Стих 2. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Стих 3. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Стих 4. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек — убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Стих 5. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Стих 6. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Стих 7. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Стих 8. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. Стих 9. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. Стих 10. И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Стих 11. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. Стих 12. И, приплывши в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Стих 13. Оттуда отплывши прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день Путиол. Стих 14. Где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Стих 15. Тамошние братья, услышавшие о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Стих 16. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Стих 17. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». Стих 18. «Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти». Стих 19. «Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ». стих 20. «По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Стих 21. Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Стих 22. «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Стих 23. «И назначивши ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». Стих 24. «Одни убеждались словами его, а другие не верили». Стих 25. «Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: „Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию“». Стих 26. «Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Стих 27. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Стих 28. «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Стих 29. «Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою». Стих 30. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему». Стих 31. «Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Соборное послание святого апостола Иакова. Глава 1. Стих 1. Приветствие Иакова братьям в рассеянии. Стих 2. Испытание веры производит терпение. Стих 5. Как получить мудрость. Стих 9. Радость бедных в нищете. Стих 13. Радость в перенесении искушений. Стих 19. Слышите ли и исполните ли слово. Чистое благочестие. Стих 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Стих 2. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Стих 3. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Стих 4. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Стих 5. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Стих 6. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Стих 7. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Стих 8. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Стих 9. Да хвалится брат униженный высотою своею. Стих 10. А богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Стих 11. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Стих 12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Стих 13. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Стих 14. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Стих 15. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Стих 16. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Стих 17. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и тени перемены. Стих 18. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Стих 19. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Стих 20. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Стих 21. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Стих 22. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Стих 23. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Стих 24. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Стих 25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Стих 26. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Стих 27. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, глава 2, стих 1. Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. Стих 14. Вера без дел мертва. Пример Авраама и Раавы. Стих 1. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Стих 2. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. Стих 3. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». Стих 4. То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Стих 5. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Стих 6. А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Стих 7. Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Стих 8. Если вы исполняете закон царский по Писанию «Возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Стих 9. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. Стих 10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Стих 11. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Стих 12. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Стих 13. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Стих 14. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Стих 15. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания? Стих 16. А кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Стих 17. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Стих 18. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Стих 19. «Ты веруешь, что Бог един». Хорошо делаешь. «И бесы веруют и трепещут». Стих 20. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Стих 21. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Стих 22. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Стих 23. «И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Стих 24. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» Стих 25. «Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем?» Стих 26. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Совершена первая литургия в русском храме на территории строящейся АЭС в Египте. 24 апреля этого года была совершена первая литургия в храме в честь всех святых в земле египетской просиявших, расположенном на площадке строящейся атомной электростанции в египетском городе Эль-Дабаа. В сослужении насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонаха Митрофана Солдатенко историческую литургию совершил викарий Патриаршего Экзарха Африки, благочинный Египетского церковного округа, епископ Луховицкий Ефимий. За богослужение молились как сотрудники строящейся АЭС, большинство из которых причастились святых христовых тайн, так и другие прихожане. После литургии состоялся крестный ход, а затем владыка Ефимий произнес проповедь и официально представил прихожанам иеромонаха Митрофана как специально прибывшего священнослужителя для окормления православной общины в городе. В завершении прошла праздничная трапеза, на которой епископ Луховицкий пообщался с прихожанами русского храма в городе Эль-Дабаа. Но и к другим сообщениям выпуска. Определены три кандидата на место нового предстоятеля Грузинской православной церкви. 28 апреля этого года Священный Синод Грузинской Православной Церкви определил трех кандидатов на место нового предстоятеля этой поместной православной церкви. Глава службы по связям с общественностью Грузинской Патриархии Андрия Джагмаидзе сказал, что состоялось определение кандидатов, было выявлено три. Это местоблюститель Шио, владыка Иов и владыка Григол. Таким образом, кандидатами на грузинский престол стали местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Синакский и Чхарацкуйский Шио Муджири, митрополит Урбнийский и Руисский Иов Акиашвили и митрополит Патийский и Хопский Григол Бербичишвили. Источник также уточнил, что по результатам голосования местоблюститель Патриаршего престола митрополит Шио получил 20 голосов членов Священного Синода, а владыка Иов и Григол по 7 голосов. Всего в голосовании приняли участие 38 членов Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Также сообщается, что дата избрания нового католикоса-патриарха пока не определена. При этом, согласно уставу Грузинской Православной Церкви, ее новый предстоятель должен быть избран не ранее, чем через 40 дней после смерти предыдущего, но и не позже, чем по истечении 60 дней. То есть в промежутке между 25 апреля и 17 мая. Напомню, что предыдущий католикос-патриарх всей Руси Илия II отошел ко Господу 17 марта этого года. Похоронен в Сионском кафедральном соборе Тбилиси между двумя святынями – крестом святой Нины и Иверской иконы Божьей Матери. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

я совсем позабыл, то, что жизнь — это дар, а ее на весы положили.

я не напрасно живу. В небе погасли звезды, я не напрасно живу. Точка зрения.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи, и вот какую тему мы сегодня обсудим. Более 50% россиян выступили за тесты ДНК в роддомах. Это если верить ВЦИОМу, то есть Всероссийскому центру исследования общественного мнения. Введение практики ДНК-тестирования на отцовство прямо в роддомах с согласия обоих родителей поддержали 52% россиян. Это новое такое аналитическое исследование. 68% опрошенных заявили о готовности пройти такой тест. При этом аналитики обращают внимание, что мужчины и женщины продемонстрировали похожие ответы, то есть 70 и 67% соответственно. Ну и кроме того, также выяснилось, что сохранение сложившихся родительских связей для россиян гораздо важнее биологической правды. 61% респондентов считает, что мужчина должен продолжать воспитывать ребенка, а не прекращать с ним отношения, если вдруг глава семьи узнает, что годами растил не свое чадо. Ну и в комментариях отмечается, что инициатива о ДНК-тестах для новорожденных обсуждается в качестве способа уменьшить количество судебных споров, а также защитить права ребенка и упростить назначение выплат. Но в то же время скептики считают, что это попытка вторгнуться в частную жизнь людей, что может привести к росту числа разводов и возможному недоверию в паре. Батюшка, вот в общем и целом, как вам идея?
1: Вообще, любую статистику, результаты любого опроса, я считаю, стоит рассматривать и обсуждать как просто поднятую тему для размышлений, не сильно ориентируясь на какие-то параметры и проценты. В конце концов, есть такое понятие, как социально одобряемый ответ, и достаточно много людей отвечают так, как понравилось бы обществу в конечном итоге. Ну, правда, здесь не специалисты скажут, это мы знаем, здесь у нас есть корреляция и так далее и тому подобное. Потом я, конечно, хотел посмотреть таблицу и посмотреть, сколько человек опросили, что бывает опрашивают 1500 человек. Это крайне мало. Должно быть как минимум 3, желательно 8. В какой среде? Ты спросишь в кафедральном соборе каком-нибудь, там, братья и сестры, опрашивали ли вас? Нет, никого не опрашивали. Ну да ладно. Короче говоря, я считаю, что об этом стоит говорить, действительно, не ориентируясь на цифры, а ориентируясь в принципе. В том, вообще, насколько эта идея здорова. И мне кажется, что мы заведомо делаем роженицу, мать, не заслуживающую доверия. Это просто унизительно и прискорбно. Мне кажется, что в тех семьях, где есть доверие друг к другу, вообще об этом даже говорить просто как-то постыдно. Когда встречаешься с девушкой, делаешь... Хочешь делать предложение, перед этим спрашиваешь, слушай, а ты там девица нелегкого поведения случайно, как у тебя с социальной ответственностью? Ну, тебе просто дадут плеуху и с тобой общаться больше не буду. Я не знаю, что должно произойти в семье, то есть какого уровня должны быть отношения, чтобы у мужа, допустим, возник такой вопрос. Так, а не стоит ли сделать экспертизу? Ну, это дно, на мой взгляд, там даже днище, с которого еще снизу стучат. Понимаю, что образ жизни некоторых семей и некоторых членов семьи предполагает такую возможность. Когда это не скрывается, когда, согласно тем же опросам, какое-то количество семей не видит ничего зазорного в том, чтобы, находясь в браке друг с другом, они еще с кем-нибудь делили свое ложе. И в таком случае, когда кто-то рождается, ну, наверное, возникает резонный вопрос, отменяли этот ребенок. Но, такое огромное «но». Действительно, измены стары как мир. И сейчас перед мужчиной, допустим, стоит вопрос, что делать с этим ребенком. Ладно, мать виновата, изменится такая. Ну, а вот что с этого младенцу? Он-то в чем виноват? Младенец не виновен. Он виноват только в том, что рождает мать-изменница. Родители это не выбирают. И вот стоит перед мужчиной вопрос, отнять у ребенка счастливое детство или воспитывать его как своего. И такие ситуации тоже знаем. когда многие отцы воспитали как родных биологически не своих детей. Кто-то знал об этом, ему было, наверное, тяжелее, кто-то не знал. Я убежден, что в данном случае блаженное неведение психологически лучше для всех. Знаете, да, может, и даже и для матери некоторым шоком. Отцовство ребенком. Вот такой же прям совсем клинический случай, на мой взгляд. Но если поставить себя, конечно, немыслимо, но все равно, так или иначе, чтобы понять другого человека, надо поставить себя на его место. Я бы предпочел бы неведение. Даже в случае каких-нибудь сомнений, или уж тем более в их отсутствии, я бы на это не пошел бы, даже если бы это было в части государственной программы. Но это обязательно для всех. Ну, как функция. Точнее, не обязательно, это

0: не менее, есть такая дерзкая богословская мысль. Так что ее ребенок и твой ребенок. Потому, кстати, мы против измен, потому что так или иначе интимные отношения — это тоже брак, только не законный, а беззаконный. Это в каком-то смысле заключение брака, только при наличии уже существующего брака, допустим, если речь идет об измене, так или иначе, ты обогащаешься жизнью человека, с которым ложе разделил, а зачем вот мужу обогащаться этой жизнью, этой онтологией? Опять же, повод для разговора и обсуждения. Это некоторое мнение, если хотите. Так что, ну его в топку. Все эти обязательные или рекомендательные ДНК, если какие-нибудь селебрити хотят точно знать, а чей же это сын, для того, чтобы понимать, платить алименты или не платить, оставлять наследство или не оставлять, ну, твое право. Но в любом случае, это сын твоей любимой женщины, сын твоей второй половинки. Ну, добр, обеспечь, помоги. Ведь любишь меня, не просто мою собаку люби, и родителей мои люби, и детей моих люби, от кого бы они ни были. Но в любом случае, я уж третий раз скажу, что все-таки я за блаженное неведение. Не надо оно лишнее.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, в программе «Точка зрения» сегодня принимал участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Церковь. Можно ли спастись вне православной церкви? Отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Евангелие от Луки, глава 10, стих 16. Один Бог, одна вера, одно крещение. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 5. Кто последует за вводящим в раскол, тот не наследует Царствие Божие. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. Тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь. Если рассмотреть веру тех, которые веруют вне церкви, то окажется, что у всех еретиков совсем иная вера. Даже, собственно говоря, у них одно изуверство, богохульство и прение, враждующее против святости и истины. Священномученик Киприан Карфагенский. Еретики не могут быть христианами. Пресвитер Тертуллиан. Отдели солнечный луч от его начала. Единство не допустит существовать отдельному свету. Отломи ветвь от дерева, отломленное потеряет способность расти. Разобщи ручей с его источником, разобщенный иссякнет. Равным образом церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои. Но свет, разливающийся повсюду, один — и единство тела остается неразделенным. По всей земле распростирает она ветви свои, обремененные плодами. Обильные потоки ее текут на далекое пространство. При всем том глава остается одна, одно начало, одна мать, богатая преуспеянием плодотворения. Хочешь спастись, пребывай в церкви, и она не выдаст тебя. Церковь есть ограда. Если ты внутри сей ограды, то тебя не тронет волк, а если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не уклоняйся от церкви, нет ничего в мире сильнее ее. Она твоя надежда, в ней твое спасение. Святитель Иоанн Златоуст. Вне церкви и без церкви невозможна христианская жизнь. Только в церкви может жить, развиваться и спасаться человек. Как и во всяком организме, отдельные члены никогда не растут и не развиваются отдельно друг от друга, а всегда только в неразрывной связи со всем организмом. Без церкви нет христианства, остается только христианское учение, которое само собой не может обновить падшего Адама. Отдельная личность, даже отдельная христианская община, постольку жива, поскольку она живет Христовой жизнью, поскольку она соединена со всей Вселенской Церковью. Обособиться, замкнуться в себе — это для личности или даже для поместной церкви то же, что для луча отделиться от солнца, для ручья от источника, для ветви от ствола. Жизнь духовная может быть только при органической связи со Вселенской Церковью. Порвется эта связь, непременно иссякнет и жизнь христианская. Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. Люди, находящиеся в Церкви Православной, направляются к Горнему Иерусалиму, то есть к Царствию Небесному, верным путем. Они плывут по житейскому морю в ладье, где кормчий сам Христос. Те же, которые вне церкви, стремятся переплыть это море на одной доске, что, конечно, невозможно, и гибнут безвозвратно. Преподобный Варсонофий Оптинский. Все хвалят свою веру как правую, но не тот правый, кто себя хвалит, а тот, кого Бог похваляет по слову апостола. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 5. А нашу веру сам Бог прославляет непрестанно, как в самом себе, так и в святых своих. идите к мощам святых угодников и смотрите, чья вера правая. В какой вере творит Бог такие чудеса, как в православной? В какой вере люди удостаиваются нетления и благоухания тел по смерти и творят столь великие и многие чудеса? Идите к преподобному Серафиму и к святому Сергию, идите к Феодосию Черниговскому и так далее. Как идти против истины, против очевидности? Держись за церковь, столб и утверждение истины. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. И спасешься, вне ее погибнешь, потому что вне ее лесть дьявольская. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В чем суть христианской жизни? Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Екклесиаст, глава 12, стих 13. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Любовь есть исполнение закона. Послание к Римлянам, глава 13, стих 10. Христианская жизнь вся, не что иное есть, как всегдашнее до кончины покаяние. Святитель Тихон Задонский. Чтобы стяжать залог жизни, нужно крепко уверовать в Бога, отречься от зла и суеты, непрестанно пребывать в молитве, принуждать себя к доброделанию заповедей, даже против воли сердца. Преподобный Макарий Великий. Вот самый короткий и легкий путь ко спасению. Будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце свое от плохих помыслов, а помышляй, что все люди добрые и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святаго Духа будет жить в тебе, и ты скажешь: «Милостив Господь». Преподобный Силуан Афонский. «Где бы ты ни был, имей Бога пред очами твоими. Делай только то, на что имеешь свидетельство Писания. Остерегись скоро оставлять место, в котором ты живешь, каково бы это место ни было». Преподобный Антоний Великий. «Все доброе, что только можете делать, делайте. Никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, никому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не прикасайтесь к чужому ложу и будьте довольны женами вашими. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного». Преподобный Иоанн Лествичник. Святой псалмопевец Давид говорит об этом так: «Все пути Господни — милость и истина». Псалом 24, стих 10. То есть всякий христианин, если будет ближнему оказывать всякую милость и всякое снисхождение в его недостатках, а от себя одного потребует всякой истины Божией, то этот христианин будет искусный исполнитель велений Божиих, многие пути Божии совокупляя как бы только в две стези. Преподобный Амвросий Оптинский. «Не ешь досыта, не спи досыта, трудись с усердием, молись всем сердцем, будь от души послушен родителям и начальникам, доброжелательствуй всякому, будь доволен всеми, и ты будешь доволен собою, здоров и счастлив». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Путь спасения простой. Веруй во Христа, исполняй заповеди, сюда относится и постоянная молитва, и кайся в каждом малейшем нарушении заповеди. Особенно же не следует осуждать или огорчать ближних. Игумен Никон Воробьев. Всего, что не любишь сам, того не делай другим. Не любишь, чтобы тебе говорили неприятное, не говори неприятное другим. Не любишь, чтобы тебя оклеветовали, не оклеветывай других. Не любишь, чтобы кто злоречил, бесчестил тебя, похищал твое или делал тебе что подобное. И ты ничего такого не делай никому. Если кто возможет сохранить эти слова, они достаточны для его спасения. Неизвестный старец из Отечника. В чем смысл крещения? Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Крещение — не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести — спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, глава 3, стих 21. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 22 по 24. Святое крещение — это как дверь, через которую крестящиеся входят в Церковь Божию. Вера во Христа, Сына Божьего, как ключ, которым открывается эта спасительная дверь. Святитель Тихон Задонский. «В смерти Его мы все умерли, и в воскресении все воскресли. Благ же этих всякий причастником делается во святом крещении, где умирает для одной жизни и оживает и воскресает для другой». Святитель Феофан Затворник. Так как человек состоит из двух частей, из души и тела, то и очищение двоякое, бестелесное для бестелесного, а телесное для тела. Вода очищает тело, а дух душу запечатлевает, чтобы нам приступить к Богу с сердцем окропленным и телом омытым водою чистую. Итак, когда сойдешь ты на воду, то не простую воду представляй себе, но от действия Святаго Духа ожидай спасения. Ибо без того и другого невозможно тебе достигнуть совершенства». Утешитель всегда будет хранить тебя, будет печься о тебе, как о своем воине. И тогда, когда ты входишь, и тогда, когда исходишь, и когда зло умышляют против тебя. Он сообщит тебе всякого рода дары, если грехами ты не оскорбишь его. Ибо написано: «Не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 30. Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. От каждого человека, получившего крещение, Бог требует трех добродетелей. Правой веры от всей души и от всей крепости, воздержания языка и чистоты тела. Святитель Григорий Богослов. Крестившимся в соборной церкви крещением дается таинственно благодать и живет в них сокровенно. Потом же, по мере делания заповедей и мысленной надежды, открывается в верующем по слову Господню: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 38-39. Твердо верующим Дух Святой дается тотчас в крещении, но мы сами оскорбляем и угашаем его в себе, почему заповедует апостол: «Духа не угашайте». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 19. «Не оскорбляйте Духа Святаго, которым вы запечатлены в день искупления». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 30. преподобный Марк Подвижник. При крещении человеку прощается первородный грех, заимствованный от праотцов, и собственные грехи, соделанные до крещения. При крещении человеку даруется духовная свобода. Он уже не насилуется грехом, но по произволу может избирать добро или зло. При крещении сатана, жительствующий в каждом человеке падшего естества, изгоняется из человека. Предоставляется произволу крещенного человека или пребывать храмом Божиим и быть свободным от сатаны, или удалить из себя Бога и снова сделаться жилищем сатаны. При крещении человек облекается во Христа. При крещении все человеки получают равенство, потому что достоинство каждого христианина есть одно и то же. Оно — Христос. Достоинство это бесконечно велико. В нем уничтожается всякое земное различие между человеками. Крещенный человек, делая добро, принадлежащее естеству обновленному, развивает в себе благодать Всесвятаго Духа, полученную при крещении, которая, будучи неизменяема сама по себе, светлее сияет в человеке по мере делаемого им Христова добра. Так светлее сияет неизменяющийся сам по себе солнечный луч по мере того, как небо освобождается от облаков. Напротив того, делая по крещении зло, доставляя деятельность падшему естеству, оживляя его, человек теряет более или менее духовную свободу. Грех снова получает насильственную власть над человеком. Дьявол снова входит в человека, соделывается его владыкой и руководителем. Духовная свобода совершенно теряется и от того, если крещенный человек позволит себе проводить жительство по разуму и воле естества падшего, потому что крещенный отрекся своего естества и обязался во всех действиях, словах, помышлениях и ощущениях проявлять одно обновленное Богочеловеком естество, то есть жительствовать единственно по воле и разуму Господа Иисуса Христа, иначе по евангельским заповедям и учению. Изменение, производимое святым крещением в человеке, вполне ясно, вполне ощущается, однако это изменение остается для большей части христиан неизвестным. Мы крещаемся в младенчестве, с детства предаемся занятиям, принадлежащим приходящему миру и падшему естеству, помрачаем в себе духовный дар, преподанный святым крещением, как помрачается сияние солнца густыми тучами. Но дар не уничтожается, он продолжает пребывать в нас во все время земной жизни нашей. Так не уничтожается и продолжает существовать солнце, закрытое облаками. Святитель Игнатий Брянчанинов. Знай, наверное, что всякого блага, действующего в тебе мысленно и втайне, были ходатаями крещение и вера, которыми ты призван Господом нашим Иисусом Христом на благие дела Его. Преподобный Исаак Сирин. В чем смысл крестного знамения? Изображая на себе крестное знамение, мы полагаем тремя перстами верхний конец креста на лбу, в образ Отца, который есть несозданный разум, нижний на чреве, во образ Сына, рожденного прежде всех век из чрева Отца, Псалом 109, стих 3, и поперечную часть на раменах или мышцах, во образ Духа Святаго, который есть мышца или сила Господня. Еще образ в человеке Святой Троицы, мыслящий ум — образ Бога Отца, сердце, в котором пребывает и изображает себя ум, образ Сына Божия, ипостасной премудрости Божией. Уста, через которые исходит то, что есть в мыслях и на сердце, суть образ Духа Святаго. Оно прежде всего напоминает нам о том, что единородный Сын Божий душу свою за нас положил на кресте, чтобы искупить нас от греха и вечной смерти, и напоминает каждому из нас об обязанности полагать душу свою за братьев своих, как Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 16. Значит, напоминает о бесконечной любви Божией к нам и о долге нашей любви к Богу и к друг другу. Во-вторых, напоминает нам о ничтожестве всего временного, тленного, и о величии благ, уготованных нам на небе любовью распятого за нас. «Иду приготовить место вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. В-третьих, о единстве всех христиан, как единого тела Христова, искупленных крестом и сонаследников Небесного Царства. В-четвертых, о непрестанном благодатном везде присутствии распятого за нас Господа и о Его всемогущей силе, постоянно свидетельствуемых непобедимую, непостижимую божественную силою честного и животворящего креста Господня. И в-пятых, о несомненном исполнении всех обетований Искупителя, заключающихся в Евангелии. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Крестное знамение имеет великую силу. Оно дает душе крепость, смысл, божественную мудрость, отгоняет от нее супостата, врага рода человеческого, дьявола. И это, конечно, в том случае, если мы творим крестное знамение истово, со страхом и трепетом, с благоговением и вниманием, и главное, с переживанием высокого и спасительного для нас таинства креста. Священномученик Арсений Жидановский. Гордый дьявол не выносит креста потому, что Святой Крест свидетельствует о бесподобном божественном смирении Сына Божия. Иеромонах Петр Серегин. Для христиан крест – величание, слава и сила, ибо вся наша сила в силе распявшегося Христа. Вся грешность наша умерщвляется смертью Христа на кресте, и все возвеличение наше, и вся слава наша в смирении Бога, который до того смирил себя, что благоволил умереть даже между злодеями и разбойниками. По сей-то причине христиане, верующие во Христа, знаменуют себя знамением креста, не просто, не как попало, не с небрежением, но со всем вниманием, со страхом и с трепетом, и с крайним благоговением. Ибо образ креста показывает примирение и содружество, в какое вступил человек с Богом. Посему и демоны боятся образа креста и не терпят видеть знамение креста, изображаемым даже и на воздухе, но бегут от этого тотчас, зная, что крест есть знамение содружества человека с Богом, и что они, как отступники и враги Богу, удаленные от божественного лица Его, не имеют более свободы приближаться к тем, которые примирились с Богом и соединились с Ним, и не могут более искушать их. Если и кажется, что они искушают некоторых христиан, да знает всякий, что это борют они тех, которые не познали как следует высокого таинства креста. Преподобный Симеон Новый Богослов.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередные главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Детско-юношеский коллектив «Николин родник» встретил Пасху видеоклипом на сербскую песню о святом Александре Невском. К светлому празднику Пасхи воспитанники и наставники детско-юношеского коллектива «Николин родник» и квартет хора духовенства Екатеринбургской епархии выпустили видеоролик на сербскую песню «Святой князь Александр Невский». Авторы произведения – поэтесса Майя Ковачевич и композитор Диан Чиканович – посвятили свою песню русскому святому и молитвеннику. Духовник коллектива Николин Родник, настоятель прихода во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги, протоиерей Андрей Демидов, рассказал историю создания песни. Участвуя во втором международном женском форуме, проходившем в Екатеринбурге, Майя Ковачевич посетила Новотихвинский монастырь. Сестры обители рассказали, что в 2013 году, в День святых жен мироносец, собор святого Александра Невского был освящен святейшим патриархом Кириллом. Именно в этот день, после окончания первой литургии в новоосвященном храме, святейший патриарх Кирилл, узнав о том, что основательница нашего монастыря игуменья Таисия и первые сестры желали назвать монастырь Александра Новотихвинским, благословил добавить к названию нашего монастыря посвящение святому Александру Невскому. Сербскую гостью поразило и то благолепие главного собора старинной обители, и особая атмосфера, и сень над ковчегом и мощами святого благоверного князя. Монахини встретили ее с таким теплом, что это тронуло до глубины души. Вернувшись в Сербию, Майя была настолько вдохновлена этим паломничеством, что написала текст. Сербский композитор написал музыку. Гармонизацию песни подготовил екатеринбургский композитор Александр Чесноков. Ну и к другим сообщениям выпуска: студенты УРГПУ встретились с подопечными Свято-Пантелеймонова Центра Духовного Попечения. В Свято-Пантелеймоновом Центре Духовного Попечения города Ревды состоялась встреча студентов Уральского государственного педагогического университета, обучающихся по направлению «Социальная педагогика», с подопечными центра, проходящему реабилитацию после наркотической зависимости. Мероприятие, организованное отделом по противодействию наркомании Екатеринбургской епархии, прошло 19 апреля этого года. Встреча стала первой подобной инициативой, объединившей представителей вуза и реабилитационного центра. Вместе со студентами в мероприятии приняли участие руководитель кафедры педагогики и педагогической компаративистики УРГПУ Юлия Гологузова и доцент кафедры Юлия Верхотурова. Для гостей была проведена экскурсия, в ходе которой студенты ознакомились с бытом и укладом жизни в реабилитационном центре. А затем будущие социальные педагоги рассказали о своей профессии. А подопечные центра поделились личными историями борьбы с зависимостью. Особое внимание в беседе было уделено значению православных ценностей в жизни человека. Подопечные центра рассказали, что многие из них в период реабилитации пришли к Богу, а студенты УРГПУ по-новому и с большим интересом посмотрели на православную веру и жизнь церкви. Завершилась встреча совместным приготовлением пельменей. Многие участники делали это впервые, но с вниманием и душевным теплом. За совместным деланием царила особенно живая и сердечная атмосфера. Как отметили участники, во время общения за лепкой пельменей удалось почувствовать единство и взаимную поддержку. После завершения мероприятия студенты-педагоги и подопечные центра поделились впечатлениями. Многие, в частности, подчеркнули, что, несмотря на различия в жизненном опыте, все участники встречи оказались схожи в своем стремлении к добру, взаимопониманию и личностному росту. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Добрый день, дорогие друзья! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами сегодня я, Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом встречаем Людмилу Пенигину. На календаре суббота, 2 мая. Надеюсь, ваши выходные проходят замечательно, ну а я познакомлю вас со списком передач, которые составят вам компанию в этот праздничный день. Итак, совсем скоро передачи из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». Расскажем про новую выставку, которая открылась в Екатеринбурге. В 12:30 звучащая книга. Архимандрит Николай Парамонов, главы из книги «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма». В 13:15 из программы Марьяны Ильиной узнаем новости культуры. Передача называется «Выход в свет». В 13:30 услышим репортаж от Виктории Кауган. Прозвучит интервью с режиссером Анной Еременко. В 14:15 беседа о вечном. Поговорим о значении Георгиевской ленты. А в 15:15 программа из цикла «Точка зрения». В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин. А в 16:10 православный календарь. В 16:30 главы из книги «Деяний святых апостолов». В 17:20 гость студии. Расскажем про книгу о святых Куликовской битвы. В 18:10 детское время. Прозвучит первая часть сказки «Доктор Айболит». В 18:30 отправимся с Константином Еремеевым на встречу за кулисами. А в 19:20 повторим для вас программу летописи Екатеринбурга «Музейные истории». В 19:30 звучащая книга, в 20:20 беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы с 1 по 5. В 22:15 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 22:30 духовное слово. Ну и, наконец, в 23:40 псалтырь звучащая. Вот такие программы совсем скоро вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим рассказывать вам про интересную выставку под названием «Не только буквы», которая совсем недавно начала свою работу в Музее истории города Екатеринбурга. Экспозиция посвящена тому, как в уральской столице 18 века складывалась книжная культура – от частных собраний и библиотек до типографий, переплетных мастерских и книжных лавок. Все подробности этой выставки расскажет нам куратор и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Екатерина с нами на телефонной связи. Екатерина, добрый день.
1: День добрый, Мария.
0: Итак, как я и сказала, у нас в Екатеринбурге начала работать выставка «Не только буквы». В прошлой программе мы так общими штрихами рассказали об этой выставке. Сегодня давайте более подробно в нее погрузимся. Вот предлагаю вам познакомить наших радиослушателей с самыми интересными экспонатами этой.

продукции. Поэтому мы говорим о печатном слове, поэтому наша выставка называется «Не только буквы», потому что у нас были другие варианты названий, хотели назвать «Город грамотных». Действительно, довольно верное концептуальное название, но хотелось немножко больше смыслов в это название вложить. И поэтому, конечно же, самые интересные экспонаты — это живые книги. И книги у нас, с одной стороны, из собрания Музея истории Екатеринбурга, это старый фонд, это книги 18-19 веков. И две книги нам предоставлены Зональной научной библиотекой Уральского федерального университета. Это книги середины 18 века, там «Греческие мифы. Возложение Вергилия», «История папства». Почему эти книги? Потому что они иллюстрируют, ну, как бы широту книжных собраний, которые были в Екатеринбурге в 18 столетии. И надо сказать, что книги вообще выставляются довольно редко, потому что они считаются таким не самым репрезентативным экспонатом. Вот. Но смотря как их показать. И с другой стороны, когда стали отбирать из нашей библиотеки, из наших фондов книги, то обнаружилось и много интересного. Дело в том, что задача выставки — привлечь внимание к тем мелочам книжной типографской культуры, на которые в обычной жизни мы не всегда обращаем внимание. Например, название издательства, штампы библиотек, штампы переплетных мастерских. То есть это те маркеры, которые говорят о том, где, как, при каких обстоятельствах, какими людьми эта книга появилась на свет. И у нас один из разделов выставки, разделы мы назвали главами, то есть у нас есть глава первая, глава вторая, глава третья. И вот одна из глав нашей выставки, она посвящена как раз типографиям Екатеринбурга. И вот здесь такие цифры. В конце XIX века в Екатеринбурге действовало около 20 типографий. Для провинциального города, население которого там вот в конце XIX века у нас население было чуть больше 70 тысяч человек. Для такого небольшого города 20 типографий — это очень внушительная цифра. Это были и частные маленькие типографии, которые печатали и там, от рекламной продукции до каких-то там справочников, бюллетеней. То есть это такая довольно производственная продукция. И были целые такие печатные издательские дома, как бы мы сейчас их назвали. У нас тогда выходили несколько газет екатеринбургских, «Екатеринбургская неделя», потом появилась «Уральская жизнь». И при этих издательствах были свои собственные типографии, которые выпускали не только газеты, но они выпускали и книги, и справочники, отчеты, например, отчеты Уральского общества любителей естествознания. И на выставке вот образцы этой печатной продукции можно увидеть. Поэтому это, конечно, очень интересно. Вот одно из самых интересных для меня было занятие — это как раз перелистывать эти книги, смотреть, вот где какая пометка типографии, какая типография что выпустила. Еще у нас есть раздел про подпольные типографии. Обойти этот вопрос мы никак не могли, потому что в 1906-1909 году в Екатеринбурге действовало почти 15 подпольных типографий. А что это такое? То есть это принадлежало вот этим революционным организациям. Понятно, что они имели незаконный характер, они были вне закона, их искали и громили жандармы. То есть там своя вот эта революционная история. Но подпольная типография, по сути, это наборный шрифт, это наборные доски, которые можно было в любой момент свернуть, взять и уйти в любое другое место. Напомню, что до 1995 года Музей истории Екатеринбурга — это был музей Якова Михайловича Свердлова. И поэтому в наших фондах довольно большое собрание и подпольной литературы, и у нас есть и образцы настоящих вот этих наборных шрифтов, и на выставке такой шрифт можно увидеть. У нас в постоянной экспозиции есть, и вот часть сейчас на выставке «Не только буквы». Вот, и можно посмотреть.

0: посмотреть, какую они продукцию печатали. Сохранились фотографии домов, где такие подпольные типографии находились. То есть это часть нашей истории, и это часть жизни города Екатеринбурга начала 20 века. Вот. И, наверное, самые мои любимые экспонаты, я очень рада, что у нас этот раздел появился, это фотографии, прежде всего это сканы, и есть и в оригинале, страниц, на которых есть штампы и марки переплетных мастерских конца 19-го, начала 20 века. Дело в том, что, вот насколько я знаю, еще ни разу не привлекалось на выставках внимание именно к продукции переплетных мастерских. То есть есть статьи, посвященные истории переплетного дела в Екатеринбурге, научные статьи, но вот в выставочном пространстве еще никогда это никто не показывал. Вот можно это сейчас посмотреть у нас. Может быть, потом появятся подобные выставки в библиотеках, где есть образцы такой литературы. Дело в том, что переплетная культура в 18-м, особенно 19-м, начале 20 века, это была совершенно особая история. Во-первых, потому что в провинцию книги нередко закупались без твердого переплета, покупали их в мягком переплете. Просто так было дешевле. То есть получается, что книга приезжала в Екатеринбург не переплетенная. И кто-то оставлял ее так, а кто-то уже дома по своему вкусу и по своим финансовым возможностям заказывал переплет. Вот у нас на выставке можно посмотреть несколько книг вот с образцами таких переплетов Екатеринбурга, екатеринбургских мастерских. Самая известная, наверное, одна из самых известных мастерских — это была мастерская Кругляшева или Кругляшова. Это семейное, это прямо семейное дело. Там работали отец, сын и, по-моему, потом еще кто-то из их семьи работал. Почему я так ударение меняю? Потому что где-то они пишут через О фамилию, где-то через Е. То есть Кругляшова, Кругляшева тут вариативно. И это, наверное, самый часто встречающийся штамп или наклеечка. Марка обычно на форзаце. Маленькая такая наклейка, где фамилия, имя переплетчика и адрес переплетной мастерской. То есть такая вот маленькая реклама. И можно видеть, что переплеты были, понятно, что они были картонные, но они могут быть обтянуты бумагой, они могут быть обтянуты кожей, тоже, конечно, дорогой переплет. У нас есть на выставке книга в тканевом переплете, но с тиснением, очень красивым, с таким орнаментальным. То есть поэтому можно посмотреть вот эти образцы переплетной продукции. И сейчас профессия переплетчика очень редкая, хотя на самом деле время от времени возникает необходимость у людей переплетать книги, реставрировать. И, собственно, у нас интерес к переплетному делу родился именно из-за того, что одна из главных тем нашей выставки — это тема реставрации книг, тема лечения книг. То есть мы книгу, ну, почти как такой вот главного героя, как живого персонажа показываем. Вот. И в зале, который предваряет раздел с Елизаветинской Библии, у нас большая витрина с предметами, инструментами, предоставленными нам реставраторами нашей Елизаветинской Библии. Вот, наверное, такие самые интересные экспонаты.
1: А вот известный факт, что Екатеринбург был обладателем одного из самых крупных книжных собраний во всей провинции. Это библиотека Василия Никитича Татищева. Она насчитывала целых 613 книг, ну или 613 томов. Вот как вообще вышло, что именно Екатеринбург стал вот этой вот книжной столицей, самым читающим городом?
0: Вот, давайте начнем с Василия. Тут несколько факторов. Главный фактор — это, наверное, просто сам профиль, сама особенность Екатеринбурга как горнозаводского центра. Конечно, книги сюда приезжали с людьми. То есть свои книжные собрания привозили те чиновники, священники, горные инженеры, саксонские, английские специалисты, горные начальники. То есть каждый привозил свое большое или маленькое книжное собрание. Библиотека Василия Никитича Татищева насчитывала 613 томов. Это частная библиотека. Вот. И то есть это вот этот факт говорит о том, что мы действительно были городом грамотных. Кроме этого, важно подчеркнуть, что треть постоянного населения Екатеринбурга в XVIII веке составляли старообрядцы. Люди тоже грамотные. Они еще и обучали, причем они грамотно были 100%. У них и женщины были обучены грамоте, и детей не обучали грамоте. Поэтому как бы на тот, то есть как минимум они читать, писать все умели. Вот, там, про их книжные собрания мы не будем говорить, хотя у нас есть на выставке один из образцов именно рукописного фолианта, это канун, но это примерно начало XIX века. Вот, то есть у них не печатные, у них, как правило, рукописные были книги. Вот, а те специалисты, которые приезжали, они, конечно же, привозили с собой книги. И плюс здесь, в Екатеринбурге, было организовано первое книжное собрание, именно официальное, государственное. Это была библиотека горного ведомства, библиотека при горной канцелярии, которая невероятно обогатилась, когда Василий Никитич Татищев передал ей свою собственную личную библиотеку. Произошло это, скажем так, добровольно-принудительно, потому что, ну, у Татищева были там различные судебные юридические сложности, и, в общем, ему нужно было вот закрыть эти вопросы, и в качестве такой искупительной меры он передал библиотеку горного ведомства. Но он продолжал этой библиотекой пользоваться для своих научных трудов, потому что он тогда писал большие исторические труды, и он выписывал, будучи здесь горным начальником, он выписывал для горной библиотеки те труды, которые нужны были ему. И вот у нас на выставке, правда, в виде сканов на есть две книги, и именно из собрания Василия Никитича Татищева. Сейчас эти книги хранятся в Российской национальной библиотеке. Это книга по артиллерийскому искусству, книга про восшествие на престол Анны Иоанновны. То есть там вот это из его собрания. А Татищев, надо сказать, он выписывал книги по истории. Это были энциклопедии, это были по естественным наукам, по математике. То есть у него очень хороший был и вкус, и отбор, поэтому, конечно, это было богатейшее собрание, и для провинциального города это было невероятное богатство и ценность.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, у меня в гостях была куратор и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Она находилась с нами на телефонной связи. Рассказывали мы про выставку «Не только буквы». Ну и в следующую субботу мы продолжим с вами разговаривать про эту выставку, сосредоточимся на других интересных экспонатах. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое.
3: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
2: Ну а сейчас на наших волнах очередная часть из книги Николая Парамонова «Любите, любовь. Мемуары, дневники, письма».
4: У каждого своя мера. С 1977 года я дружил с двумя братьями с Восточной Украины. Они жили-то в станице Луганской, Луганской же области. Да, пожили в станице потом Широкино, они оба были художниками. Устроившись в полемитной прописке дворники в Ленинграде, братья Ширяеве продолжали интересоваться искусством. Младший брат Борис работал садовником в Академии художеств и закончил заочное искусствоведческое отделение и защитил кандидатскую. Борис увлекся йогой, прочитал Бхагавад-гиту, и художники ему прилепили кличку «Махатма». Женившись и разведшись со своими женами, братья стали жить вместе у Бориса и каждый день страшно ругаться. За окном у них стоял храм на Васильевском острове, Благовещенский, но они в него не ходили. Да, и это было очень жалко. Бориса за 30 лет удалось убедить, что Бхагавад-гита не откровение Божие, и он к какое-то время стал ходить в храм и даже причащаться. Любил он очень книгу Никодима Святогорства изучать. Мое увещание не ругаться, а то настигнут их инсульты, их не останавливает. Первым хватил инсульт Толика, старшего брата. И у него неожиданно для всех открылась хляби нецензурной брани. Толик ночевал в соседней комнатке на стульях. Те ночью разъехались под его тяжестью, и он ударился головой об острый угол шкафа. Утром Борис Махатм обнаружил его хрипящим в луже крови. Толика схоронили, и я взялся ревностно отмаливать его нецензурную брань. Во сне я попал в камеру смертников, их было трое. Все были в белых рубахах и ждали вынесения приговора. Атмосфера так охватила мою душу, что я не смел смотреть даже на их лица. Зашла майор охраны и увела их куда-то. Мои страхи усилились до вселенского масштаба. Наконец вошла та же майорша и объявила: «Судья велел вас отпустить на землю для покаяния». Ну, я понял, что вымаливать такого калибра грешников не моя мера. Борис Махатма приобрел 2 инсульта подряд и ползал по куче мусора дома. С племянницей нам удалось его устроить в дом престарелых рядом с обителью и частенько причащать святых христовых тайн. Через 2 года бедный Борюсик ушел от ковида. Так закончилась жизнь патриарха подвала Академии художеств, откуда вышло 6 священников. Кто главный в церкви? В советские атеистические времена Московская духовная академия имела заочное отделение для лиц в священном сане. Времена были очень непростые для церкви. Существовал институт уполномоченных для надзора над священниками, нельзя было говорить проповеди прихожанам, и налоги на храмы назначали запредельные. Один настоятель собора, получивший указивку на новые налоги, бегал быстро между священниками в алтаре и бормотал: «Они что же, думают, я в церковь пришел ради Христа, что ли?» Уполномоченный мог за неповиновение лишить священника регистрации для служения, а глава религиозного объединения мог прихлопнуть одной бумажкой его как муху. Такой батюшка шел туда, куда возьмут. Например, у моего друга-одноклассника Коли Степанова папа работал истопником в городской бане в Костроме, и жители говорили: «О, сегодня поп топит, будет жарко, идем». Уполномоченных и архиереев батюшки страшно боялись. Преподаватель профессор Осипов Алексей Ильич им задавал веселые загадки про эту проблему. «Отцы святые, знаю, зачем приехали, 5 получать. Я тоже за это. Сразу за год ставлю 5 тому, кто хочет получить такую оценку. Загадаю вам загадку. Кто главный человек в церкви?» Тут же в классе у преподобных началось сильнейшее возбуждение. Ответов было просто куча, как у Чехова в рассказе «Лошадиные фамилии». «Патриарх? Нет». «Уполномоченный? Нет». «КГБ? Нет». «Генсек? Нет». «Староста? Нет». «Архиерей? Нет». «Все не то, не то. Сдаетесь?» «Ну вот, я так и предполагал». «Не о духовном думайте, отцы. Главный человек в церкви – это нищий духом, то есть кающийся, ради которого пришел Христос на землю и создал свою церковь». В перестроечные времена известнейший на весь мир профессор все равно продолжал преподавать в академии за смехотворную зарплату и также хохмил и каламбурил. На входе в начале нового учебного года сменилась охрана. Сердитый охранник остановил Осипова и говорит: «Я тебя не знаю». «Ты кто такой?» «Я? Я сантехник Осипов. Меня вообще все здесь знают. Чиню сантехнику. Вот могу вам лично починить компакт». «Не похож ты что-то на сантехника. Не больше я тебя». «Ну, вы в профессорскую позвоните, спросите обо мне. Они подтвердят». В трубке подошел профессор Скурат, подтвердил, что сантехник Осипов Алексей Ильич трудится у них давно, и все его знают, и надо его пропустить. Алексей Ильич очень любит святителя Игнатия Брянчанинова и приезжал ко мне в обители по этому поводу. Летом вдруг совсем неожиданно раздался звонок. «Вы архимандрит Николай? С вами сейчас будет говорить понтифик». Голос был резким, командным. «Постойте, постойте, это что, это сам папа Иоанн Павел II?» «Именно он», — опять резко прозвучал голос. «А я не буду с ним говорить». «Это почему же?» «А я его не очень уважаю, потому говорить не буду». «О как! Да вы еще, оказывается, и в прелести». «Отец Николай, это Алексей Ильич тебя разыграл». Отец Герасим на все согласен. Отец Герасим был родом из Акуловки, Новгородской области. В Питер приехал учиться, но проучившись в Академии фронта и тыла, это совсем рядом с Академией художеств, разочаровался, поступил в Институт богословия и философии, но и там, проучившись 2 года, душевной грустью стал попивать. Жена Иринка, одноклассница его, повела к известному на весь Питер священнику отцу Василию Ермакову. «Ой, ты знаешь, в монастырь к отцу Николаю поезжай, в Сергиево пустынь, его сейчас всех труднее. Вот ты там ему и поможешь». «Так это же монастырь. А как же я? Ведь он мне муж». «А ты, Иринка, к старцу Николаю Гурьянову на остров съезди, он и подскажет, как тебе жить». Иринка поехала, попала к старцу Николаю. Тот все очень внимательно выслушал, переспросил, уточнил. И жалостливо ей так сказал: «Да отпустила бы ты его, душа у него мается. А сына вашего сама дотянешь. Продавщица ты хорошая, вот в каком престижном месте ты работаешь. Отпусти ты его». Дорастив сына, Иринка ушла в новодевичью обитель, потом собрала единомышленниц своих, организовала недалеко от родины свой монастырь и стала там монахиней. В самом начале она ездила к нам с подружкой и писала свой первый приезд. «Едем мы в метро, сидим рядышком с сынной, а напротив сидят 2 здоровенных, вернее, стоят парня, в ушах кресты перевернутые, и все они в наколках. Один другому, глядя на нас, в упор говорит: „А ты знаешь, кто они?“ Тот: „Нет“. А он: „Это же парамошки. По атрибутике они сатанисты, и их нечисто осенил“. „Да, не любят они тебя, батюшка-то“. Отцу Герасиму я не благословил быть диаконом, зная его давнюю тягу к спиртному. Раз в год после приема архиерея он напивался для снятия стресса, да и послушаний у него было 7. С ним связано несколько чудес в обители, но один случай меня просто сразил. Герасим рассказал: „Отправился я за просворками в Лавру. Еду назад, вдруг мне помысел просто навязчивый такой заезд на Смоленку, к Сенишку блаженный, помолиться. Развернулся резко, поехал. Иду я пешком к часовне. На узкой дорожке стоит женщина и тупо до очумения смотрит на свежую могилу. Думаю: „Так это же продавщица, у которой я рыбы беру“. Говорю ей: „А ты-то что здесь?“ А она: „Ну вот, видишь, сынок это мой. Поступил в университет, поехал отметить на Ладожское озеро. Лодка перевернулась, утонул он. Плавать-то он не умел. Вот я думаю, как-то надо ему помочь там. Таблетки, я думаю, сколько их съесть надо. Ты не знаешь?“ Обомлевший от жуткого рассказа, отец Герасим проговорил: „А ты к нему и не попадешь. Ты ему там не поможешь, потому что самоубийца там, совсем в другом месте. Ты не делай этого, прошу я тебя, рыбу-то ко мне кто продавать будет? Тебе сейчас батюшка позвонит, все расскажет, что надо делать, чтобы помочь твоему сыночку“. Я наблюдал, как Герасим просто обожал маленьких деток, и потому разрешил ему вести в нашей гимназии уроки славянского языка. Дед от такого большого добродушного монаха были в восторге, любили его. Он с ним играл в хоккей на льду, в разные игры. За несколько лет я почувствовал, что Герасима скоро должен забрать Господь в свои обители, и стал готовить его потихонечку к уходу. Сначала отпустил я его на Вафон, от которого он был просто в восторге. Потом в Иерусалим, сразу же к святителю Николаю в Италию, чудотворцу. После очередного посещения Хиреи доктор мне сказал, другого раза уже не будет, еле откапал. Накануне следующего приезда начальства на Всеношино я подошел к нему. «Ну что, — говорю, отец Герасим, — помнишь, как на дембель из армии уходил?» «Да, помню, — говорит. Слушай, дембель тебя ждет, начищай бляху, парадку готовь. Да не волнуйся ты так, меня же бить будут, а не тебя». Фотограф сделал много удачных снимков. 11 октября Герасим с ребятами уехал в Финляндию, чтобы пробить визу в Грецию и поехать на любимый Афон. По дороге обратно Герасим купил какую-то темную бутылочку и, попивая ее, заснул. Финский пограничник посмотрел на спящего монаха и сказал: «Это русские! Даже монахи пьют горько!» и пропустил через границу. Также русские погранцы. На подъезде к Выборгу Герасим свалился с кресла в проход. Пощупали пульс, и его не было. Везли к больнице, врач сказал: «Да его души нет на земле, он тю-тю, на небе». Обалдевши от такой новости, монахи спросили: «А чем докажете?» «Да вон на печени синей прожилкой, печень встала и алис». В Выборге в морге он пробыл 5 суток. На отпевании руки были тёплые-притёплые. Афонцы говорили, что если монах был подлинным монахом хоть сутки, хоть час, то тело по смерти у них не коченеет, даже после холодильника. Это точно, руки у владыки Иоанна Сначёва были теплые, так и у Герасима. Погребли Герасима на первом этаже храма Григория Богослова, и на мраморной плите я описал его подвиг эконома. А детки с гимназии стали видеть его во снах, приглашать на урок, а он им отвечал, что с радостью бы, но уж теперь у него много-много других послушаний. Мне Герасим приснился через несколько лет после своего ухода. Был очень-очень радостен и даже весел. Я его спросил, помнит ли, что он выпивал? Он ответил: «Так давно был, я уже забыл». И дальше стал веселиться, что-то рассказывать. Тогда я предложил сходить к нему на могилку, и сон пропал. Врачи говорили: «Ну надо же, а сердце-то у мужчины по объему было совсем детское». А бабуле, боявшейся смерти, во сне Герасим сказал: «Да ты не бойся, я тебе с неба руку подам, и все будет хорошо». Накануне ухода он к матери хотел ехать, и она слышала его шаги до иконы. Затихнув у икон, звук шагов исчез. Мама сразу поняла, что Герасим больше нет, и он приходил попрощаться. За несколько лет до ухода Герасим я благословил ему в соборе читать народу проповеди, и это очень хорошо у него получалось. Как-то ему особенно по душе были поучения митрополита Киевского Владимира Сабадана, и в свою последнюю паломническую поездку к святителю Николаю Чудотворцу в город Бари отец Герасим сподобился святого причащения из рук митрополита Владимира Сабадана, о чем с восхищением мне рассказывал. Аноним. В начале религиозного просвещения 90-х годов очень популярна была православная московская радиостанция «Радонеж». Послушники нашего монастыря приобрели радиоприемнички, с удовольствием слушали медоточивый голос священника Артемия Владимирова. Было лето, я уехал в отпуск к матери в Налейку Ульяновской области, а послушники продолжали по вечерам просвещаться. Накануне к нам прибыл запрещенный в служении диакон Благовещенской епархии, бывший послушник Псково-Печерского монастыря. Мне удалось через митрополита Анна Сначева снять с него прещение и постричь его монахом. Поскольку он был совсем негодный к служению диакон, то я просил его не служить, а просто молиться о спасении своей души. Между тем послушники вдруг услышали знакомый голос с вопросом к старцу всей Руси Артемию Владимирову. «Это вас с вопросом беспокоит монах Григорий, насельник Сергиевой пустыни под Петербургом. Вот, я всем рассказываю свой недуг, но никто не может помочь. Может, вы что-нибудь мне посоветуете? Вы не знаете, как избавиться от детского греха рукоблудие. Здесь послушники вздохнули. Ну, дал же Бог фамилечку. Артемий стал с юмором объяснять, что надо делать так. «Встань с утра у двери своим сердцем в ран Григорий, и как заметишь рога рода человеческого искусителя, то бодро бей по голове супостата именем Иисуса, и враг бежит, бежит, бежит». Прославивший наши обители на всю Россию, Григорий стал чудить до невероятности. Я написал просительное письмо наместнику Романа Псково-Печерский монастырь дать характеристику поведения означенного брата у них в обители. Ответ просто меня сразил. В письме сообщалось о чудесах брата Григория в бытность его там. Одно просто восхищало. Мы его попросили пропылесосить с ковры в алтаре, писал наместник, и через некоторое время увидели странную картину. Он лежал у престола и крестился левой ногой 4 часа. Ну, я, конечно же, не поверил в такие чудеса и посмеялся. А как оказалось, совсем зря. Служа вечером как-то все ночные бдения, вдруг услышал страшный грохот на верхнем клиросе. Хор затих мгновенно. В храме наступила гробовая тишина, и только потрескивали горящие свечи. Прибежавший духовник братства батюшка Герман с перепуганным лицом позвал меня на клирос. Певцы столпились с предлежащим навзничь монахом Григорием. Клобук валялся недалеко, глаза были плотно сомкнуты. Отозвав Германа подальше, я посоветовал ему принести большое ведро холодной воды наверх, попутно объяснив, что это совсем не обморок, при котором мышцы сжаты, а всего лишь театральный трюк. Лицо бывшего фельдшера Германа вытянулось от удивления, и ведро он быстро доставил к месту происшествия. Когда я с размаха хахнул ведро воды в лицо брата Григория, он мгновенно сел от неожиданности. «Так, Григорий, в театральное училище ты не прошел по конкурсу. Вставай, одевайся и жди нас трапезной после службы». За ужином я задал ему всего 2 вопроса. Были ли у него в роду старообрядцы, и не занимался ли он в театральном кружке? Он подтвердил, что именно так и есть. Много лет Григорий ездил в санаторий в Плёс, но в тот год не было совсем средств на путевку, и я отказал ему в поездке. Через час, пыхтящий и прерывающийся от борьбы с кем-то, в телефоне раздался голос духовника отца Германа. «Батюшка! Батюшка, мы тут с Чечериным сидим верхом на старце Григория. Вы отказали ему в поездке. Он рвется под машины на трассе умереть. Что делать? Что делать? Да снимите с него подрясник. Пусть бежит куда захочет». Естественно, театральная постановка не удалась. И все. В скорость я отправил Григория на родину, откуда, как писал он отцу Герману, местный епископ Гавриил Семлюченко изгнал его яки пса. Несколько лет Григорий был шаталовой пустынью, наконец осел в Орле. Через раз в год он поздравлял батюшку Германа, всегда неизменно задавал вопрос. «А разве отец Игумен еще не умер? Ну, как только отпоете, я приеду жить постоянно».
2: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги «Любите любовь» Николая Парамонова. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Митрополит Евгений прочел и объяснил смысл евангельских притч для взрослых и маленьких уральцев в эфире областного телевидения. В дни Светлой Седмицы Екатеринбургской епархии и областное телевидение продолжили совместный духовно-просветительский проект о евангельских притчах. Новый сезон получил название «Пасхальный вечер с Владыкой». Каждый будний день первой пасхальной седмицы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений читал и толковал детям и взрослым притчи Господни о доме, построенном на камнях, о месте на брачном пире, о богаче и Лазаре, о мытаре и фарисее. Поучительные программы были показаны в эфире и заняли свое место в социальных сетях ОТВ и Екатеринбургской епархии. Первый выпуск был посвящен притче о доме, построенном на камне. Она была рассказана Спасителем в Нагорной проповеди, чтобы показать, вера, которая не подкреплена делами, рухнет при первых же испытаниях, подобно дому на песке. Выпуск о притче о месте на брачном пире вышел в светлую среду. Владыка Евгений поразмышлял о притче и рассказал зрителям о смирении и правильном отношении к своей значимости. В притче под брачным пиром подразумевается Царствие Божие. Первое место – это гордость, желание быть лучше всех и хвастовство. Все это делает человека уязвимым и ведет к падению. Последнее место – это смирение. Не ставить себя выше других, радоваться чужим успехам, уступать, прощать, делать добро не ради похвалы. Настоящая честь не от людей, а от Бога. Напомню, что ранее областное телевидение и Екатеринбургская епархия реализовывали в святочные дни этого года совместный проект «Святочный вечер с Владыкой». Каждый вечер, начиная с праздника Рождества Христова 7 января и по вечер 18 января, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире областного телевидения рассказывал детям и взрослым евангельские притчи. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня Сторожинский маяк. 71 метр вверх, что примерно равно 23-этажному зданию. Красный или белый сигнальный свет, в зависимости от времени суток и направления движения, светящий на 35 километров. Помощник в навигации по Ладожскому озеру и в устье Свири. Это все Сторожинский маяк. Он второй по высоте в России и седьмой по высоте в мире. Так уж получилось, что точно никто не знает, когда был построен этот маяк. То ли в 1906 году, то ли в 1911. Точно одно. Он один из самых величественных и красивых маяков не только на Ладоге, но и на всем Северо-Западе. Построен маяк на юго-восточном берегу Ладоги. Называется это место Сторожинский мыс. Он отделяет Свирскую губу озера от Волховской губы. И надо отметить, что маяки здесь были и до начала 20 века. Нынешний маяк уже четвертый, который был построен на этом мысу. Первый появился еще в начале 19 века, но его снесли льды. Второй был деревянным и прослужил лет 30. Потом появился каменный, считающийся первым каменным маяком на Ладоге. В начале 20 века появилась необходимость в замене маяка и увеличении деятельности, и увеличении, да.

пред дивным рассыпались в грязь. Он царствует в роды и роды, советом святым вознесясь. Блаженно избранное племя с небес презирает Господь.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации и клирик Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Михаил, добрый день!
2: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
1: Сегодня предлагаю вам поговорить про Георгиевскую ленточку, про один из самых главных символов грядущих праздников. Напомню, у нас даже есть целый закон про то, что Георгиевская лента – это официальный государственный символ, то есть нельзя к ней пренебрежительно относиться, как и к другим официальным государственным символам. Но вот что стоит за этим символом, как с ним правильно обращаться, и вообще, что есть Георгиевская лента, каково ее значение, вот об этом сегодня предлагаю и поговорить. Итак, батюшка, вот с духовной точки зрения, Георгиевская лента – это просто советский символ памяти или в ней есть какой-то христианский смысл?
2: Давайте разбираться вместе, Мария. Ну, во-первых, нужно сказать, что такое символ. Вот символ можно по-разному понимать, но символ — это всегда некий мост, который соединяет, вот как два берега, соединяет две реальности или соединяет два времени, две эпохи. Вот этот символ, он, с одной стороны, соединяет времена, наш век, нашу эпоху, наше время жизни нашего поколения и время жизни поколения вот середины 20-го столетия. Времени прошло все-таки немало. С другой стороны, символ — это мост, который соединяет идеи. Это то, что вот передает некоторую идею. Символом чего является Георгиевская ленточка? Вы совершенно правильно сказали, что это символ воинской доблести, отваги, и вместе с тем это символ нашей памяти. Памяти о Великой Победе, которая была одержана в середине 20-го столетия. Естественно, это никакой не оберег. Да, мы, конечно, любим заморочиться, бывает на ровном месте, ищем какие-то амулеты, тайные знаки, счастливое белье и прочее. Ничем подобным Георгиевская лента не является. Что касается христианской подоплеки, ну, своими корнями этот символ уходит в историю. Уходит он в 18 век, когда в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден святого Георгия Победоносца. Это христианский святой, великомученик, который пострадал за веру. И, в принципе, вот оттуда потихонечку идут истоки этого символа, этой ленты. То есть действительно подоплека христианская. Георгий Победоносец и ленточка у нас георгиевская. Это нужно понимать. Но мы,

0: конечно, не относимся к этой символе как вот к некой религиозной святыне, если мы говорим сугубо о ленточке. Для нас это дань памяти, для нас это важно, для нас это существенно, для нас это значимо. Для любого христианина это напоминание о Георгии Победоносце, то есть связь весьма тесная, но все-таки мы не делаем каких-то излишних шагов в том направлении, чтобы сказать о том, да, это вот однозначно религиозная святыня. Или да, это оберег. Ничего подобного.
1: На ленте изображен святой Георгий Победоносец. Вот почему именно он стал покровителем воинов, ведь в его житии нет описаний каких-то масштабных сражений.
0: Святой великомученик Георгий Победоносец был воин от Бога. Вот действительно воинское искусство ему давалось во всей своей полноте. Овладел им от и до. Но Георгий Победоносец нам прежде всего напоминает о великой победе духа. Поскольку если дух пал, рука может быть тверда и крепка, но победы не будет. Любая победа или любое поражение начинается с духа. Даже в древних восточных текстах говорится об этом так. Настоящий воин, настоящий полководец сначала выигрывает сражение, а потом приходит на поле боя. Здесь несколько смыслов сразу. Во-первых, сила духа. Ты готов к тому, чтобы одержать победу. Ты готов сражаться, ты готов драться. Как Суворов об этом говорил, бейся жестко, бейся наверняка, не жалея себя. Вот если такая решимость есть, значит, есть предпосылки. А с другой стороны, настоящий полководец должен все вымерить, высчитать, оценить все плюсы и минусы той или иной локации. Ну, в общем, все то, что создает фон поединка или битвы. И вот святой великомученик Георгий Победоносец, он обладал и тем, и другим. Но прежде всего для нас, конечно, важна сила духа. А где он ее проявил? Ему предлагали все, что только он хочет. Любое дело для него бы сделали, любую преференцию ему оказали. Сокровище, богатство, слава, почет — все к твоим услугам. Откажись только от Христа. Ну что ты тут придумал непонятное? У нас ведь есть наша своя древняя римская языческая вера. Вот от нее и не будем отходить. Он сказал, нет, ничего подобного. Если ты узнал истину, если ты принял Христа, от истины не отказываются. И тогда с ним стали по-другому говорить. Его стали запугивать, потом мучить, пытать зверски совершенно. И он, претерпевая невероятную боль, от Христа не отказался. То есть это великая победа духа. А любой воин на поле брани призван прежде всего одержать эту самую победу духа. Ну и начиная с 18 столетия, кого награждали орденом святого Георгия Победоносца? Награждали именно воинов за воинскую доблесть, за подвиг, за отвагу, за честь воинскую и так далее. Вот, то есть связь такая.
1: Ну и про цвета еще тоже спрошу. Есть ли у черно-оранжевого цвета, у этих цветов какое-то православное истолкование?
0: И знаете, часто говорится о том, что оранжевый — это символ пламени, черный — это символ дыма. То, что нам напоминает о сражении. Поскольку воин, как в одном из древних текстов сказано, «поле боя — мое прибежище, мое пристанище». Вот, воин прежде всего раскрывается на поле брани, ну, значит, и символика тоже прямо связана с полем брани, с полем битвы. Вот. Ну и кроме того, дым и огонь сражений напоминает нам о той жертве, которую наш народ, в частности, принес в середине 20-го столетия. Эта жертва исчисляется почти что 30 миллионами людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы наша страна осталась в истории, за то, чтобы над нами было мирное небо, за то, чтобы здесь жили не какие-то рабы, а свободные люди. Вот, и в нашей власти сейчас распорядиться тем даром, который вручили нам предки. Как говорил как раз вот с Урала один очень пожилой ветеран, мир, который завоевали мы, закончился. В ваших силах завоевать тот мир, в котором вы будете жить. Сможете вы это сделать? Будете жить. Не сможете? Ну, остается только уповать на милость Божию. Вот, то есть это человек, который сам прошел Великую Отечественную войну, и вот буквально недавно с ним беседовали, и он об этом сказал. Он прекрасно понял, что контуры того мира, которые были завоеваны в горниле вот Великой Отечественной войны, они закончились. Сейчас формируется новая реальность и новый мир. А кто его будет формировать, как не наше поколение? Поэтому, что называется, шар на нашей стороне, наш выход.
1: А в дореволюционной России лента была неразрывно связана с орденом Святого Георгия. Вот современная акция «Георгиевская лента», не является ли она, по-вашему, знаете, профанацией такого высокого наградного смысла?
0: Мария, все можно довести до абсурда. Согласен. Есть всякие эксцессы, есть преувеличения и так далее. Ну, например, начинают какими-то непонятными стразиками и используют это как какую-то брошечку, как какую-то бижутерию. Да, это выглядит в лучшем случае нелепо. Ну зачем? Если это символ той победы, которая досталась нам огромной ценой. Мы до конца до сих пор не восполнили эти потери. Мы до конца до сих пор все не осмыслили и раны не закрыли. А мы сегодня украшаем какими-то бусинками, какими-то непонятными штучками, рюшечками. Ну, в общем, это вызывает определенные сомнения. И да, здесь попахивает профанацией. С другой стороны, когда мы пытаемся вот где-то излишне строго подойти к этому вопросу, возникают тоже эксцессы. Вот был как раз случай. Мужчина прикрепил эту ленточку к своему автомобилю. Она была у него то ли к антенне привязана, то ли не помню к чему. Ну вот этот человек себя позиционировал как потомок тех отцов и дедов, которые выиграли Великую Отечественную войну. Ну, где-то чего-то он не уследил за ней, она у него подыстрепалась, испачкалась. И он влетел в административную историю. Ну, как человек этот после подобных эпизодов будет себя чувствовать? Так я лучше вообще сниму и одевать ничего не буду. Потому что, не дай бог, она тут слетит, у меня запачкается, размахрится, найдутся люди, которые вот захотят мне на это указать. Что-то больше я не испытываю желания. То есть и в ту, и в другую сторону можно уклониться до крайности. Например, снять эту ленточку, ну, все, 9 мая закончилось, выкинули. Ну, ребята, это же символ. А символ, вот как андреевский флаг, да, связанный с военно-морской темой. Тот человек, который служил на флоте, который ходил на кораблях, для него андреевский флаг — это его маленькая, подчеркну, не, может быть, не религиозная в полном смысле этого слова, но вот святыня. И поэтому, когда он возвращается домой, он хранит этот флаг, свернутый у себя там на полке. А вот я в свое время походил на кораблях, провел в море в общей сложности больше года. Вот, и у меня мой андреевский флаг, который был всегда со мной, он сегодня тоже у меня дома хранится. И я и детям своим говорю, что это не игрушка, трепать его не нужно. Для меня это значимая вещь, которая напоминает мне о многом. Кроме того, это андреевский флаг. Напоминает он нам о ком прежде всего? О святом апостоле Андрея Первозванного. А здесь, если мы все-таки христиане, о ком он нам напоминает? Так или иначе будет напоминать о святом великомученике Георгии Победоносце. Поэтому так просто разбрасываться, топтать, выкидывать не нужно.
1: Как я и раньше сказала, у нас есть целый закон, который ограничивает использование георгиевской ленты, поэтому вот хочу про ваш вариант спросить, то есть о том, как ее правильно использовать, где носить, стоит, нет, украшать.
0: А вот это большой вопрос, Мария, потому что я помню еще то время, когда выходили все 9 мая на шествия, на парады, и они, например, к пиджаку прикрепляли эту ленточку. Я помню, что, например, семьи или молодые мамочки делали это с коляской, прикрепляли к коляске, потом открепляли и клали. Вот у моих знакомых, например, одна ленточка была годами. Они выйдут 9 мая, прикрепят ее к лацкану пиджака или вот к коляске, как я говорю, или к автомобилю. И потом после 9 мая ее снимают. Кто-то с ней ездил круглый год. Не пачкалась она у них, не трепалась. Кто-то снимал и клал вот на полочку книжного шкафа, а потом 9 мая опять ее прикреплял. И, то есть я говорю, буквально там 10 лет могла эта ленточка у них ходить, и ничего с ней не было. Но ситуация меняется. Как мы уже знаем, были всевозможные эксцессы, теперь не рекомендуется так поступать. А как рекомендуется? А вот это вопрос. Если мы не украшаем бисером, ну однозначно, мы эту историю всю отмели, никаким украшательством бижутерии мы не занимаемся, а тогда, собственно говоря, можно ли ее на себя надеть, прикрепить к своей одежде? Тоже вопрос. Тоже вопрос, как я понял, нынче это не рекомендуется. И у меня встречный вопрос. А как тогда ее носить? Вот мне не совсем понятно.
1: А вот знаете, я прямо сейчас открываю закон на сайте Кремля. Он от 20 декабря 2022 года. И вот прямо давайте я зачитаю, что во знаменовании героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим федеральным законом устанавливается статус Георгиевской ленты. Она представляет собой ленту из чередующихся равно-широких трех черных и двух оранжевых полос и является одним из символов воинской славы России. Также она используется во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, иных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны, мероприятий, направленных на увековечивание памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с Днями воинской славы. И Георгиевская лента, в том числе ее изображение, может использоваться во время проведения органами публичной власти мероприятий, посвященных памятным датам России, мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации и иных мероприятий. И способы использования, в том числе изображения Георгиевской ленты, определяются органами публичной власти самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы. То есть также допускается использование Георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы. Опять же, нету ни слова про то, как именно ее использовать, но тут, видимо, уже надо смотреть на какие-то разъяснения дополнительные.
0: По-видимому, да. Но при этом мы здесь, исходя из формулировки закона, поняли, что если мероприятие общественное посвящено Великой Победе, ну, например, там 9 мая, какие-то мероприятия, а можно ли выйти вот с этой ленточкой на лацкане пиджака? По-видимому, можно. Мы участвуем здесь в том, что чтим память павших и чтим Великую Победу, и мы не занимаемся какими-то несанкционированными митингами, здесь все понятно. Также, например, если мы ведем уроки патриотического воспитания, чему они посвящены? Если на повестке есть 9 мая, если на повестке есть 45-й год, если на повестке есть Великая Победа, так или иначе, то формально этот символ сюда подходит. Но если мы просто занимаемся непонятным каким-то позерством, если мы занимаемся, а кто-то занимается и провокацией, и так далее, теперь в законе есть места, которые эти вещи как-то блокируют. Поэтому будем просто аккуратны. Вот как и раньше, те люди, для которых Георгиевская лента являлась символом, а не просто какой-то бирюлькой, они в такие истории бы и не попали. Как я уже говорил, они приходили на бессмертный полк, например, украшали портреты Георгиевской ленты, украшали свою одежду Георгиевской лентой. Даже это украшательством-то в полной мере нельзя назвать. После того, как акции заканчивались, они снимали и хранили эту самую Георгиевскую ленточку где-то у себя вот в надежном месте. Вполне себе подходящий сценарий.
1: Ну и, кстати, тоже отмечу, что публичное осквернение Георгиевской ленты несет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ну то есть как-то ее топтать, жечь, трепать и все такое прочее, то есть допускать, чтобы лента находилась в плохом состоянии, ни в коем случае нельзя.
0: Ну да, здесь история понятна, потому что мы видели, как обращались с этой ленточкой в соседнем государстве, но если это символ государства, если это символ победы, как знамя, как флаг, то, в принципе, понятно. Если ты топчешь флаг, если ты топчешь знамя, значит, получается, ты автоматически выступаешь против всего того, что этот флаг или знамя олицетворяет и символизирует. То же самое с Георгиевской ленточкой. Будем аккуратны и будем избегать, братья и сестры, каких-то крайностей. Как мы уже сказали, с одной стороны какой-то великий оберег, с другой стороны просто бирюлька, которую мы украсили, выкинули и забыли. Нет, для нас это вполне конкретная вещь. Это исторический глубокий символ с христианской подоплекой, с христианским подтекстом. Все-таки он напоминает нам не просто там о Георгии Константиновиче Жукове. Он нам напоминает о великомученике Георгии Победоносце. Это тоже не стоит забывать.
1: А вот знаете, еще есть такая, ну не то чтобы крайность, но такой аспект, что многие надевают эту ленту не потому, что чувствуют, что вот это вот государственный символ, что у него глубокий смысл, а просто потому, что все так делают, и я так делаю. Вот знаете, это просто превращается в пустую формальность.
0: А вы знаете, это такая стандартная история, это все про осознанность. Сегодня главный такой вообще тренд, это тренд на осознанную жизнь. Осознанности нам не хватает. Но если нам ее в какой-то момент не хватает, это же не значит, что мы должны как-то вот бритьём и себя противопоставлять общему движению или общей массе. И если, как вы сказали, ты в принципе не против этой символики, если ты солидарен со своим народом, если ты солидарен с обществом, но по какой-то причине ты вот глубин не знаешь, не понимаешь, не откликаются они в твоем сердце, но я все-таки член этого общества, я гражданин, я часть этого народа, я часть этого культурного поля, часть этой страны. Почему нет? Ведь таких случаев-то бывает очень много. Ну, кто-то, например, в больших собраниях, значит, звучит какая-то музыка, не всегда это государственный гимн. Бывают это и гимны учреждений. Сегодня у университетов есть свой гимн. Человек, например, пришел на какое-то собрание, он этого гимна университета знать не знает, и слов никогда не слышал. Но все встали, и он встал. Почему? Он тем самым выражает уважение ко всем собравшимся. Также здесь, если человек пришел на какое-то мероприятие и видит, что здесь так принято, он через то может выразить свое уважение, даже если глубинной осознанности у него пока нет. Это нормально.
1: Многие люди, кстати, к ленте относятся, ну, не то чтобы магически, но что-то около того, там, чуть ли не в красный угол ее кладут, завязывают какие-то узелки на удачу, в общем, что только с ней не делают. Вот в какой момент из дани уважения к истории георгиевская лента превращается в такой языческий символ, языческий оберег?
0: Здесь, наверное, будет очень четкий такой критерий. Вот когда мы переключаем тумблер в режим магизм, то есть ленточка принесет удачу, ленточка поможет. Вот как мы сказали, все это уже какая-то нехорошая совсем история. Ведь помогает Господь, помогает своими молитвами, своим ходатайством великомученик Георгий, а не ленточка. Вот все эти вещи с оберегами, талисманами, амулетами и прочими вещами, все это сразу нам сигнализирует, дает красный сигнал, тревога. Что-то начинается нехорошее. Начинается какая-то вот магическая, оккультная история. Пусть еще в зачаточном состоянии она пребывает, но это уже точно совершенно не христианство. Да, впрочем, и не символ Великой Победы. Это становится уже чем-то иным. С одной стороны, перебдеть никогда не помешает. То есть если мы положили ее на какое-то чистое дома парадное место, хорошо, все, никаких проблем нет. Но когда мы из нее самой по себе, из того, что она символизирует и кому нас отсылает, а из самого предмета делаем некий культ околорелигиозный или псевдорелигиозный, вот здесь, конечно, уже выступаем на территорию сомнительных вещей. Поэтому, да, не нужно относиться к этому ни в коем случае, как к какому-то вот артефакту, талисману. Это символ. А символ — это напоминание, это мост между двумя реальностями, между двумя эпохами, со всеми вытекающими. Ну, о тексте христианском мы тоже поговорили. Но сама по себе эта вещь не приносит удачи. Сама по себе эта вещь не дает победу. Победа зависит от других факторов. Победа, она находится в области духа прежде всего.
1: А вот про ленту и нательный крестик еще тоже давайте поговорим. Как сделать так, чтобы не было вот такого вот смещения символов? То есть вера, крестик — это выше всего, я так понимаю, а память о победе в виде георгиевской ленточки, куда бы то ни было прикрепленной, да, это вот все на втором месте.
0: Ну, крест. Наш крест на теле мы всегда носим на себе, он у нас на шее, он у нас вот под одеждой, у сердца всегда. И его мы стараемся никогда не снимать. А ленточку мы надеваем, например, вот как я сказал, на пиджак или на любой другой элемент одежды, например, к карману прикрепляем. Это символ, он для чего символ? Вот мы посылаем некий сигнал, что я солидарен, я согласен, Для меня это история, для меня это ценность, для меня это важно. Что касается христианства и религиозной веры, конечно, это всегда в приоритете. Между прочим, возьмем историю самого великомученика Георга Победоносца. Ведь он у нас даже на гербе Москвы, как мы знаем. А Георгию Победоносцу предлагали отказаться от христианства, отказаться от свободы совести в угоду вот такой чисто временной госконъюнктуре. То бишь, ну у нас же есть законы, по которым мы должны чтить своих языческих богов. Георгий Победоносец ответил однозначно. Закон Божий всегда выше. Точка. Поэтому вера религиозная, заповеди Христовы, они для нас всегда на первом месте. Слава Богу, что можно жить в то время, когда религиозные наши законы и заповеди, они не противоречат по большей части тем законам и обычаям, которые сегодня существуют в обществе, в государстве.
1: Ну и, конечно же, давайте вспомним о том, что 9 мая – это прежде всего день памяти усопших воинов. Вот что важнее в этот день сделать? Это помолиться в храме, подать записочку, да, или там георгиевскую ленточку на себя как-то, или на своих детей, на внуков одеть?
0: Ну, конечно, начало духовной жизни, духовной практики – это молитва. Это вот база. Поэтому начать необходимо всегда с молитвы. Не случайно в этот день будут проводиться повсеместно панихиды. То есть это молитвословие, которое мы возносим в память усопших. Мы просим об упокоении этих душ наших предков. Вот это начало. А уже потом все идет на своем месте. Вот как есть такая расхожая мысль, расхожая цитата: «Поставь Бога на первое место, и все остальное в твоей жизни встанет на свое место. Даже не придется ничего выдумывать».
1: Ну и завершая наш сегодняшний разговор, как православному человеку все-таки достойно провести 9 мая, чтобы в душе и радость победы осталась, и скорбь о погибших, и какая-то благодарность Богу за то, что все так сложилось, чтобы не превращать вот эту вот ленту в какой-то главный амулет, что ли, вот этого дня?
0: Ну, давайте мы вот так вместе с вами сейчас подумаем и попытаемся набросать вот такой примерный сценарий дня православного христианина. Да, вот 9 мая наступило, утром мы встаем и читаем утренние молитвы. Кто сколько? Кто-то пока только начинает, пусть он прочитает одну молитву, но от чистого сердца, искренне. Прочитает молитву «Отче наш» и скажет, стоя перед иконами или у себя в сердце, наложив на себя крестное знамение, скажет: «Господи, упокой душу усопших рабов Твоих, всех предков моих, жизнь свою за веру и Отечество на поле брани положивших». Вот, пожалуйста, пример начала. После этого далее он уже ориентируется. Пойдет он, например, в храм или в какую-то часовню, где послужит панихиду. Он может написать соответствующую записку с именами его сродников, которые вот погибли на поле брани, или, может быть, это просто были ветераны, которые сражались в свое время на полях сражений Великой Отечества, несколько десятилетий спустя. Тоже включаем их в эти записки. Участвуем в богослужении. После этого мы уже вольны определиться, пойдем ли мы участвовать в каких-то общественных мероприятиях. А здесь, как говорится, вольному волю. Кто-то может спокойно этот день провести. У него есть дети, внуки, он может прийти домой и спокойно посмотреть какой-то хороший советский или российский фильм о Великой Отечественной, находясь со своими детьми, со своими внуками и комментируя происходящее на экране. Это же очень важно. Так происходит передача ценностей, так происходит передача исторической памяти. Например, сидит дедушка или бабушка, или папа, или мама, смотрит со своей семьей этот фильм. Это же забытая роскошь. Мы сегодня приходим, каждый уткнулся в свой гаджет. Что мы там смотришь? Требуху какую-то, которая через 5 минут уже вылетела и заполнилась новой требухой. Потому что этот эфир, он как поток, там ничего не задерживается. Вот. А здесь мы выделили время, 1-2 часа, когда провели со своей семьей. Может быть, поговорили, может быть, мы пообедали вместе, наконец-таки. Тоже еще одна забытая роскошь. И из-за этой вот трапезы как-то вспомнили наших предков. Отец в очередной раз или дед рассказывал о том, как в роду, значит, чтили эту память, кто был в роду, участвовал в войне. А может быть, кто-то вспомнил, кто-то и в Первую мировую воевал. Я вот недавно тоже был А в гостях, и мне уже, будучи в очень преклонном возрасте, люди рассказывали о том, что их предки воевали во Великую Отечественную войну и в Первую мировую. То есть происходит передача этой памяти. И это очень важно. Ведь современные исследования показывают, что передача ценностей, передача памяти происходит, как правило, от представителей так называемого четвертого возраста к нашим детям. Дети, понятно, там это от нуля и где-то до 12 лет примерно, плюс-минус. Вот. Ну, можно там продлить до 14-15. А четвертый возраст — это наши бабушки и дедушки. Вот они редко, но метко, кратко, но ёмко что-то скажут, и может эта мысль запасть в душу ребенка. А как она запоет, если у нас даже условий таких нет? Если сегодня мы каждый на своей волне бегаем со своим гаджетом, а тут мы собрались посмотреть. Вот. Поэтому такой сценарий тоже вполне себе разумный и вполне оправданный. Давайте как-то выделять на это время. И это тоже память, это тоже участие вот в этих событиях, в этом сопереживании. Вот. Кто-то может попить чай вместе, да, после просмотра фильма и так далее. Поговорить об этом. Поговорить. Мы разучились друг с другом говорить. Мы цитируем друг другу заголовки лент, а разговора, диалога не получается. Душа с душой не соприкасается. Соприкасаются заголовок с заголовком, как пинг-понг. Я вспомнила вот этот заголовок, ты вспомнил вот этот заголовок, и мы вот так шарик перебрасываем. Все, пообщались. А душа с душой не встретилась. Все-таки надо выделять время на то, чтобы мы соприкасались друг друга душами. Проводить вместе это самое время. Вот какой-то такой сценарий, кто-то скажет, умилительный. А почему нет? Я, например, в этот сценарий верю. Как можно провести день, да, от начала там, и до конца. Вот такой сценарий мы с вами набросали примерно.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, в программе «Беседа о вечном» принимал участие заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

самое главное, мы Божьи люди, мы православные. Пусть жизнь словно солнце закату уж клонится, о нашем спасении скорбит Богородица, горячие к сыну молитвы возносит, о милости к нам, о прощении просит.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Совершена первая литургия в русском храме на территории строящейся АЭС в Египте. 24 апреля этого года была совершена первая литургия в храме в честь всех святых в земле египетской просиявших, расположенном на площадке строящейся атомной электростанции в египетском городе Эль-Дабаа. В сослужении насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонаха Митрофана Солдатенко историческую литургию совершил викарий Патриаршего Экзарха Африки, благочинный египетского церковного округа, епископ Луховицкий Ефимий. За богослужение молились как сотрудники строящейся АЭС, большинство из которых причастились святых христовых тайн, так и другие прихожане. После литургии состоялся крестный ход, а затем владыка Ефимий произнес проповедь и официально представил прихожанам иеромонаха Митрофана как специально прибывшего священнослужителя для окормления православной общины в городе. В завершении прошла праздничная трапеза, на которой епископ Луховицкий пообщался с прихожанами русского храма в городе Эль-Дабаа. Ну и к другим сообщениям выпуска. Определены три кандидата на место нового предстоятеля Грузинской православной церкви. 28 апреля этого года Священный Синод Грузинской православной церкви определил трех кандидатов на место нового предстоятеля этой поместной православной церкви. Глава службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе сказал, что состоялось определение кандидатов, было выявлено три. Это местоблюститель Шио, владыка Иов и владыка Григол. Таким образом, кандидатами на грузинский престол стали местоблюститель патриаршего престола, митрополит Синакский и Чхарацкуйский Шио Муджири, митрополит Урбнисский и Руисский Иов Акиашвили и митрополит Патийский и Хопский Григол Бирбичишвили. Источник также уточнил, что по результатам голосования местоблюститель Патриаршего престола митрополит Шио получил 20 голосов членов Священного Синода, а владыка Иов и Григол – по 7 голосов. Всего в голосовании приняли участие 38 членов Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Также сообщается, что дата избрания нового католикоса-патриарха пока не определена. При этом, согласно уставу Грузинской Православной Церкви, ее новый предстоятель должен быть избран не ранее, чем через 40 дней после смерти предыдущего, но и не позже, чем по истечении 60 дней. То есть в промежутке между 25 апреля и 17 маем. Напомню, что предыдущий католикос-патриарх всей Руси Илия II отошел ко Господу 17 марта этого года. Похоронен в Сионском кафедральном соборе Тбилиси между двумя святынями – крестом святой Нины и Иверской иконы Божьей Матери. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Точка зрения.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимают участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи, и вот какую тему мы сегодня обсудим. Более 50% россиян выступили за тесты ДНК в роддомах. Это если верить ВЦИОМу, то есть Всероссийскому центру исследования общественного мнения. Введение практики ДНК-тестирования на отцовство прямо в роддомах с согласия обоих родителей поддержали 52% россиян. Это новое такое аналитическое исследование. 68% опрошенных заявили о готовности пройти такой тест. При этом аналитики обращают внимание, что мужчины и женщины продемонстрировали похожие ответы, то есть 70 и 67% соответственно. Ну и кроме того, также выяснилось, что сохранение сложившихся родительских связей для россиян гораздо важнее биологической правды. 61% респондентов считает, что мужчина должен продолжать воспитывать ребенка, а не прекращать с ним отношения, если вдруг глава семьи узнает, что годами растил не свое чадо. Ну и в комментариях отмечается, что инициатива о ДНК-тестах для новорожденных обсуждается в качестве способа уменьшить количество судебных споров, а также защитить права ребенка и упростить назначение выплат. Но в то же время скептики считают, что это попытка вторгнуться в частную жизнь людей, что может привести к росту числа разводов и возможному недоверию в паре. Батюшка, вот в общем и целом, как вам идея?
2: Вообще, любую статистику, результаты любого опроса, я считаю, стоит рассматривать и обсуждать как просто поднятую тему для размышлений, не сильно ориентируясь на какие-то параметры и проценты. В конце концов, есть такое понятие, как социально одобряемый ответ, и достаточно много людей отвечают так, как понравилось бы обществу в конечном итоге. Ну, правда, здесь не специалисты скажут, это мы знаем, здесь у нас есть корреляция и так далее и тому подобное. Потом я, конечно, хотел посмотреть таблицу и посмотреть, сколько человек опросили, что бывает опрашивают 1500 человек. Это крайне мало. Должно быть как минимум 3, желательно 8. В какой среде? Ты спросишь в кафедральном соборе какого-нибудь, там братья и сестры опрашивали,

0: мир. Да, и сейчас перед мужчиной, допустим, стоит вопрос, что делать с этим ребенком. Ладно, мать виновата, изменится такая. Ну, а вот что с этого младенцу? Он-то в чем виноват? Младенец не виновен. Он виноват только в том, что рождает мать-изменница. Родители-то не выбирают. И вот стоит перед мужчиной вопрос, отнять у ребенка счастливое детство или воспитывать его как своего. И такие ситуации тоже знаем, когда многие отцы воспитали как родных, биологически не своих детей. Кто-то знал об этом, ему было, наверное, тяжелее, кто-то не знал. И я убежден, что в данном случае блаженное неведение психологически лучше для всех. Знаете, да, может, и даже и для матери некоторым шоком отцовство ребенком. Вот такой же прям совсем клинический случай, на мой взгляд. Но если поставить себя, конечно, немыслимо, но все равно, так или иначе, чтобы понять другого человека, надо поставить себя на его место. Я бы предпочел бы неведение. Даже в случае каких-нибудь сомнений или уж тем более в их отсутствии, я бы на это не пошел бы, даже если бы это было в части государственной программы. Но это обязательно для всех, ну, как функция. Точнее, не обязательно, как бы это возможно для всех, совершенно бесплатно, хотите, пройдите. Нам государство оплачивает. Кстати, тут тоже, может быть, денежный вопрос глубоко зарыт, который и мотивирует в ЦИОМ на такие опросы. А вдруг получится из госбюджета урвать денежку, да совершенно, на самом деле, не обязательно, даже в каком-то смысле безнравственную идею. Поэтому лучше оставаться в неведении, спокойно воспитывать этого замечательного ребенка. Действительно, в любом случае своего. Меня немножко тоже раздражает вот эта идея, вот, а как же мы, вот мужчина будет воспитывать не своего сына. С религиозной точки зрения, я повторюсь, брак и интимные отношения воспринимаются как нечто глубоко мистическое. Двое становятся в плоть единым, единым организмом, единым существом. И родственные связи даже перемещаются на одну ступеньку дальше. И теперь единое целое со своей супругой, их родители, теперь и твои родители, да, на ступеньку ближе получается, и ее дети, твои дети, потому что ты с ней единый духовно-телесный организм. Да, вы видитесь, очевидно, вот физическими глазами, как два отдельных индивидуума, но онтологически, по божественным законам, вы теперь единое существо, да, если хотите. Природа супруги ипостазируется природой мужа. Сейчас богословы будут там кидать меня тапками, а может и не будут. Тем не менее, есть такая дерзкая богословская мысль. Так что ее ребенок и твой ребенок. Потому, кстати, мы против измен, потому что так или иначе интимные отношения — это тоже брак, только не законный, а беззаконный. Это в каком-то смысле заключение брака, только при наличии уже существующего брака, допустим, если речь идет о безмене, так или иначе, ты обогащаешься жизнью человека, с которым ложе разделил, а зачем вот мужу обогащаться этой жизнью, этой онтологией? Опять же, повод для разговора и обсуждения. Это некоторое мнение, если хотите. Так что, ну его в топку. Все эти обязательные и рекомендательные ДНК, если какие-нибудь селебрити хотят точно знать, а чей же это сын, для того, чтобы понимать, платить алименты или не платить, оставлять наследство или не оставлять, ну, твое право. Но в любом случае, это сын твоей любимой женщины, сын твоей второй половинки. Ну, добр, обеспечь, помоги. Ты любишь меня, не просто мою собаку люби, и родителей мои люби, и детей моих люби, от кого бы они ни были. Но в любом случае, я уже третий раз скажу, что все-таки я за блаженное неведение. Не надо оно лишнее.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, в программе «Точка зрения» сегодня принимал участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Сегодняшнее наше художественное чтение, впрочем, и все впоследствии майские художественные чтения, мы, конечно же, посвящаем победе в Великой Отечественной войне. И памяти всех тех, кто положил жизни свои за мир на нашей удивительной, красивой и чудной родной земле. Сегодня мы начнем цикл художественного чтения по мотивам рассказа грузинского писателя Надара Думбадзе «Собака». Это воспоминание уже взрослого человека о своем детстве, в котором его застала эта самая проклятая война. В одном из грузинских сел. Всех, кого война застала даже в тылу, она заставила жить совсем по-другому.
1: История эта началась в августе 41-го и закончилась ровно 2 года спустя. Суровое дыхание войны наше село почувствовало уже через месяц. Привыкший к зажиточной жизни колхозник не смог сразу осмыслить всего ужаса происшедшего. Он не рассчитал своих возможностей, ну и, конечно, случилось так, что амбары, кувшины, лари и многое-многое другое во всех домах опустели уже в августе. А в нашем доме и того раньше. Измученный водянкой, дед Спиридон дни и ночи просиживал у камина. Ну и, конечно, все заботы по хозяйству легли на мои плечи. Да что хозяйство? У меня и сейчас начинает ломить спина, как вспомню, сколько я тогда натаскал из лесу дров, хвороста. Что? Пропал бы бедный старик без тепла. И вот 25 августа был съеден последний кусок мчали. Дед извлек из стенового шкафа закупоренную кочерышкой 10-литровую бутыль с водкой и сказал мне, мол, положи в корзину, ступай в Чахатаури и обменяй на пуд кукурузы. И говорит, того, кто предложит меньше, облей этой самой водкой, разбей бутыль и возвращайся домой немедленно. Что? Водка тутовая и в ней 80 градусов, это ж надо понимать. Вот так. А потом дед грустными глазами взглянул на бутыль. Вздохнул тяжело так. И отправил еще сильнее. Ступай! Разбивать бутыль мне не пришлось. На базаре нашелся специалист по водочным делам, который вмиг оценил достоинство моего товара. Он сразу, без лишних слов, отсыпал мне в мешок пуд отборной желтой кукурузы, всунул в карман красную тридцатку, погладил меня по щеке и велел явиться на следующей неделе. Спустя минуту я стоял в столовой напротив базара. «Котлеты есть?» – спрашиваю я буфетчика. А тот мне в ответ: «А деньги у тебя есть?» «Есть», – говорю. «Сколько?» «А вот», – говорю, «30 рублей». «Покажи», – говорит. «Да вот», – говорю. «Садись», – говорит, «сейчас принесу». Я говорю: «Три порции». Снял со спины корзину, присел к столу. Буфетчик просто искренне удивился. «Ты что, — говорит парень, — тронулся?» «Нет, — говорю, — я проголодался». А он спрашивает: «С картошкой или с макаронами?» Я говорю: «Две порции с макаронами и одну с картошкой. И каждую добавил отдельно». А он: «Лимонаду сколько?» Я говорю: «Три». И пояс отпустил заранее. А буфетчик так подозрительно взглянул на меня, но промолчал. Поставил на стол 3 тарелки с котлетами, 3 бутылки лимонада. И потом ласково спросил: «А куда ты, — говорит, — девал ту тридцатку, а, парень?» «Да я, — говорю, — вот она. Вот она!» И показываю ему все деньги. Но буфетчик взял 30-ку, пощупал, посмотрел на свет, потом распахнул грязный халат, расстегнул карман еще более грязной блузы и туда ее опустил. «Ты свободен», — говорит он с улыбкой, и ушел. И вот здесь в столовую забрела длинная, приземистая, тощая черная собака с валившимися боками. Она прошла несколько раз по комнате, искоса на меня поглядела, а потом осмелела, подошла поближе. Я посмотрел на нее, котлету пожалел. Я бросил собаке макаронину. Она моментально схватила ее на лету. Я бросил еще. Проглотила. Потом через минуту, решив привлечь мое внимание, собака несмело тявкнула. Тут закричал буфетчик: «Вон отсюда, паршивая, вон отсюда!» Я спрашиваю: «Как ее звать?» «А черт ее знает», — отвечает тот. Я говорю: «Чья она?» «Да почем я знаю», — говорит буфетчик. «Пропади она вместе с хозяином! Пошла вон отсюда!» — заорал. Замахнулся на собаку буфетчик. Бедная собака поджала хвост и бросилась на улицу. Ну, я поел, взял свою корзину, направился к двери. При этом спросил буфетчика: «Сдачи не полагается?» «Чего еще?» — скривился он. «Да я, — говорю, — совсем ничего». «Иди», — говорит парень, — «иди с Богом, иди». Ну, я пошел и вышел из столовой, увидел давешнюю собаку. Она так опасливо оглядывалась, вновь приближалась к двери. Я не успел сделать 10 шагов, услышал вдруг душераздирающий визг и вой собаки. Она промчалась мимо меня, бросилась в воду под мостом, тут же выскочила на берег и жалобным тявканьем стала кататься в песке. Я видел. Я сразу обернулся к столовой. А в дверях стоял буфетчик с котелком в руке. А из котелка поднимался пар. Вот. Я подошел к нему. Тихо и спокойно посмотрел в глаза и сказал: «Ты ошпарил собаку?» «Нет, чуть подогрел ей лапы!» — засмеялся он. «Осел ты!» — ответил я. «И отец твой осел!» Буфетчик остолбенел, с минуту молча глядел на меня. Наливался злобой, потом поставил котелок на землю, засучил правый рукав и медленно направился ко мне. «Подожди-ка меня там!» — прохрипел вдруг он. Ну, я спокойно снял со спины корзину, нагнулся и поднял у края дороги здоровенный камень. Буфетчик остановился, словно вкопанный. Постоял, потом покачал головой и убрался. Все. Собака лежала под мостом. Она уткнулась ошпаренной мордой в передние лапы и жалобно скулила. Потом, когда она меня увидела, умолкла. Потом так негромко заворчала. Я подошел поближе, пригляделся. Ва! Правая лапа бедняги тоже была ошпарена. «Ну-ка, дай поглядеть на тебя. Дай поглядеть», — сказал я. Присел перед ней на корточки. «Эх, что это вы со мной сделали?» — всхлипнула собака. И из левого неповрежденного глаза собаки текли слезы. Я снял рубашку, разорвал ее пополам, смочил в воде и перевязал собаке глаз, потом лапу. Ну, она, конечно, почувствовав облегчение, взглянула благодарно на меня и снова заплакала. Тут я не выдержал, сел на песок и тоже заплакал. А собака? Собака, даром что животное, она прекрасно понимает, почему плачет человек. Искалеченный пес лежал рядом со мной. Потом подполз ко мне и ласково ткнулся мордой в мои колени. Я помню, однажды было мне тогда лет 14, когда дочь Гервасия Джабуатину выдали замуж за Арсена Сиамашвили из села Намиглави. Вот тогда я впервые взмолился Богу: «Боже, прибавь мне 6 лет и не видеть Арсену красавицы Тины». И вот теперь я опять мысленно попросил: «Боже, дай мне силы справиться с буфетчиком, а потом хоть убей меня». Никогда я так сильно не жаждал исполнения своей мечты, как теперь, когда сидел под мостом в обнимку с бездомной собакой. Что это такое? Удивленно воскликнул дед, когда я извлек из корзины ошпаренного пса. Собака, ответил я. Тьфу, дрянь какая это, а не собака, плюнул дед. Да ничего не дрянь, я говорю, это буфетчик ее ошпарил кипятком. Заслужила, говорит дед, значит, ворюга. Я говорю, деда, да голодная она. Ну-ка, сними тряпки, сказал дед. Ну, я снял повязку, дед стала осматривать собаку. Мда, говорит дед, не вовремя ее ошпарил этот душегуб. В жару, говорит дед, раны заживают долго. А ну-ка, говорит, принеси-ка топленое масло, смажем ей больные места. Вау! Лапа-то тоже. Ну, лапу, говорит он, она сама себе вылечит, а вот с глазом. На другое утро в нашем дворе уже раздавался собачий лай. Не смело, не громко, но собака лаяла. Как мы только мы ее не называли. Джек, Джульбарс, Беляк, Мурка. Мурка, Мурка, собака не отзывалась ни на какую кличку. Тогда мы решили звать ее просто Собака. Спустя месяц у нее зажила лапа, затянулась рана на морде. Места, где было ошпарено, покрылись такой новой густой свежей шерстью. И все. Стала она веселой, красивой собакой, каких и вовсе нигде не было. Каких и вовсе не было на селе. Особыми талантами, сказать по правде, она не отличалась, но вообще, конечно, соображала немного, неплохо соображала. Детей женщин не трогала. Среди всех деревенских кур хорошо отличала нашу единственную Несюшку, даже она даже оказывала ей благосклонное покровительство. А что же касается мужчин, то кроме меня и деда она не признавала на селе ни одного мужчину, ни одного. Я был уверен, тогда ненависть к мужскому полу вспыхнула в собаке именно в этот день, когда буфетчик так безжалостно ошпарил ее. Соседи часто жаловались деду. Что же это получается, Спиридон? Уже и в гости к тебе нельзя зайти. Где ты откопал паршивого пса, говорили они. Птичку к дереву не подпустит, проклятый. Прогнал бы его к чертям или хоть посадил на цепь, что ли. А дед только улыбался. Вай, он так подружился с собакой, что прогнал бы из дому скорее меня, чем ее. А собака чувствовала. Изредка, когда я ходил в лес за дровами или ночью на мельницу, она шла за мной, все же. Остальное время она все равно лежала в ногах у деда и смотрела на него. С благословением ждала его приказов. Глядела на него грустными влюбленными глазами. Я видел. Стоило упасть с дерева яблоку или груши, собака срывала с места сразу. Опережала свинью, мчалась к дереву, хватала плод зубами и приносила деду. А дед потом гладил ее ласково по щеке, по шее. Потом очищал плод, съедал его, а кожурой угощал собаку. И она ела кожуру с необыкновенным удовольствием. А ведь под деревьями-то было полно тех же яблок и груш. Поди поешь. Нет. А как собака умела слушать? Пожалуй, она была единственным существом, способным часами внимать деду. В сотый раз рассказывавшему одну и ту же историю. И чем длиннее бывал рассказ, тем внимательней слушала собака. А потом глаза ее словно просили: «Ну, ради Бога, ну не пропусти ни одного слова!» Однажды я стал свидетелем такого диалога. «Эх, дружок, — говорил дед, — кабы не эта проклятая война, разве пришлось бы тебе жрать гнилые груши?» «Вот именно, — согласно кивала собака. — Небось, ты и вкус мяса забыла, бедняжка? — спрашивал дед. — Увы, забыла, — вздыхала собака. — Ну ничего, ничего, все уладится, — дед ее успокаивал. — Уладится, вот появится скоро отец Гагит и Арсен, присмотрит за нами, а? А как ты думаешь? Ведь присмотрит? — спрашивал отец. А собака не знала моего отца. Но все равно утвердительно кивала головой, а дед продолжал дальше: «Ну, кончится же когда-нибудь война, будь она проклята! И хворь моя пройдет, а? Пройдет ведь?» — спрашивал дед. Вот так сидели они часто на балконе, грелись на солнышке и думали. Дед думал об окончании войны, о возвращении сына, а собака... Ну, собака, наверное, думала о мясе.

Сегодня для вас прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам одноименного рассказа грузинского писателя Надар Думбадзе «Собака». Передача посвящена победе в Великой Отечественной войне. Продолжение рассказа слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго. Храни вас Господь.

0: солнышками.
1: В Екатеринбурге 16 часов.
2: Новости.
3: Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Детско-юношеский коллектив «Николин родник» встретил Пасху видеоклипом на сербскую песню о святом Александре Невском. К светлому празднику Пасхи воспитанники и наставники детско-юношеского коллектива «Николин родник» и квартет хора духовенства Екатеринбургской епархии выпустили видеоролик на сербскую песню «Святой князь Александр Невский». Авторы произведения – поэтесса Майя Ковачевич и композитор Диан Чиканович – посвятили свою песню русскому святому и молитвеннику. Духовник коллектива Николин Родник, настоятель прихода во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги, протоиерей Андрей Демидов, рассказал историю создания песни. Участвуя во втором международном женском форуме, проходившем в Екатеринбурге, Майя Ковачевич посетила Новотихвинский монастырь. Сестры обители рассказали, что в 2013 году, в День святых жен мироносиц, собор святого Александра Невского был освящен святейшим патриархом Кириллом. Именно в этот день, после окончания первой литургии в новоосвященном храме, святейший патриарх Кирилл, узнав о том, что основательница нашего монастыря игуменья Таисия и первые сестры желали назвать монастырь Александра Новотихвинским, благословил добавить к названию нашего монастыря посвящение святому Александру Невскому. Сербскую гостью поразило и то благолепие главного собора старинной обители, и особая атмосфера, и сень над ковчегом и мощами святого благоверного князя. Монахини встретили ее с таким теплом, что это тронуло до глубины души. Вернувшись в Сербию, Майя была настолько вдохновлена этим паломничеством, что написала текст. Сербский композитор написал музыку. Гармонизацию песни подготовил екатеринбургский композитор Александр Чесноков. Ну и к другим сообщениям выпуска: студенты УРГПУ встретились с подопечными Свято-Пантелеймонова Центра Духовного Попечения. В Свято-Пантелеймоновом Центре Духовного Попечения города Ревды состоялась встреча студентов Уральского государственного педагогического университета, обучающихся по направлению «Социальная педагогика», с подопечными центра, проходящему реабилитацию после наркотической зависимости. Мероприятие, организованное отделом по противодействию наркомании Екатеринбургской епархии, прошло 19 апреля этого года. Встреча стала первой подобной инициативой, объединившей представителей вуза и реабилитационного центра. Вместе со студентами в мероприятии приняли участие руководитель кафедры педагогики и педагогической компаративистики УРГПУ Юлия Гологузова и доцент кафедры Юлия Верхотурова. Для гостей была проведена экскурсия, в ходе которой студенты ознакомились с бытом и укладом жизни в реабилитационном центре. А затем будущие социальные педагоги рассказали о своей профессии. А подопечные центра поделились личными историями борьбы с зависимостью. Особое внимание в беседе было уделено значению православных ценностей в жизни человека. Подопечные центра рассказали, что многие из них в период реабилитации пришли к Богу, а студенты УРГПУ по-новому и с большим интересом посмотрели на православную веру и жизнь церкви. Завершилась встреча совместным приготовлением пельменей. Многие участники делали это впервые, но с вниманием и душевным теплом. За совместным деланием царила особенно живая и сердечная атмосфера. Как отметили участники, во время общения за лепкой пельменей удалось почувствовать единство и взаимную поддержку. После завершения мероприятия студенты, педагоги и подопечные центра поделились впечатлениями. Многие, в частности, подчеркнули, что, несмотря на различия в жизненном опыте, все участники встречи оказались схожи в своем стремлении к добру, взаимопониманию и личностному росту. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 мая по новому стилю или 19 апреля по старому. И сегодня Святая Церковь творит память мучеников начала 4 века Фионы, Христофора, Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха 8 века, святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохийского 8-9 века, святителя Трифона, патриарха Константинопольского 9-10 века, преподобного Никифора Катавацкого, игумена, святителя Виктора Островидова, исповедника, епископа Глазовского, почившего в 1934 году, и блаженной Матроны Московской, представившейся в 1952 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела! Братья и сестры, сегодня мы поговорим об одной из самых спорных святых подвижниц XX века. Спорной не в том смысле, что кто-то сомневается в ее святости, а спорной в том смысле, что количество неканонических житий, абсурдных обрядов и народных суеверий вокруг нее превосходит все возможные пределы. Речь идет о святой блаженной Матроне Московской. Сперва поговорим об основных вехах жизни святой, которые достоверны и точно имели место быть. Матрона родилась в крестьянской семье в 1880-х годах. Родилась она незрячей, у нее в принципе отсутствовали глазные яблоки. В их семье выжило четверо детей, а три брата и сестра умерли во младенчестве. Согласно житию, когда родилась Матрона, немолодые к тому времени родители Наталья и Дмитрий Никоновы, благочестивые, но бедные люди, хотели оставить слепую девочку в приюте князя Голицына в соседнем селе. Но матери приснился сон. Белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами села ей на правую руку. Наталья решила, что сон вещий, и оставила ребенка. Уже с 8 лет Матрона имела глубокую веру, способность исцелять больных и предсказывать будущее. В 18 лет у нее отнялись ноги, но святая Матрона имела возможность путешествовать. Дочь местного помещика Лидия Александровна Янькова брала ее с собой в паломничество. Они побывали в Киево-Печерской лавре, Троице-Сергиевой лавре, в Санкт-Петербурге, других городах и святых местах России. В 1899 году в Кронштадтском соборе блаженная Матрона встретила святого праведного Иоанна Кронштадтского. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись телеги с больными из окрестных сел и деревень, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей. Однако оба брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в партию. Михаил стал сельским активистом. Присутствие в доме блаженной становилось для братьев невыносимым. Они опасались репрессий. Жалея их и мать, Матрона переехала в Москву в 1925 году, где и прожила до конца своих дней. Начались скитания по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам. Дольше всего, с 1942 по 1949 год, она прожила на Арбате в Староконюшенном переулке. Здесь, в старинном деревянном особняке, в 48-метровой комнате, жила односельчанка Матроны по фамилии Жданова с дочерью Зинаидой. Рассказывают, что некоторые места Матрона покидала спешно, всегда накануне прихода к ней милиции, так как жила без прописки. Тем она спасала от репрессий не только себя, но и приютивших ее хозяев. Живя около 3 десятилетий в Москве, она совершала то духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению. Удивляло людей и то, что Матрона имела обычное, как и у зрячих людей, представление об окружающем мире. На сочувственное обращение «Жаль, матушка, что вы не видите красоту мира», она как-то ответила:
«Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек. Блаженная жила, не имея своего угла, имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и жила. Жила на приношения, которыми сама не могла распоряжаться, потому как была в послушании у одной злой, пьющей женщины, которая всем распоряжалась и раздавала своим родственникам то, что приносили матушке. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть. По неведомым судьбам Божьим не оказалось рядом с матушкой внимательного наблюдателя и ученика, способного приоткрыть завесу над ее духовным деланием и написать об этом в назидание потомкам. Последний земной приют Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня, на улице Курганной, дом 23, где поселилась у дальней родственницы. И сюда тоже потоком шли посетители и несли свои скорби. Лишь перед самой кончиной матушка, уже совсем слабая, ограничила прием. О времени кончины ей было открыто Господом за 3 дня, и она сделала все необходимые распоряжения. До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от близких своего страха. 2 мая 1952 года она почила. 4 мая, в неделю жен мироносец, на Даниловском кладбище, как она сама заповедала, состоялось погребение блаженной Матроны при большом стечении народа. Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления как угодницы Божьей. Однако хотелось бы особо сказать о тех популярных моментах из народных житий, которые являются ложью и со святой Матроной точно не происходили. 1. Святая Матрона никогда не встречалась со Сталиным. Историки Московской духовной академии не смогли найти никаких подтверждающих данных о том, что эта встреча происходила. 2. Святой праведный Иоанн Кронштадтский никогда не грозил солдатам за отступление от Бога утопить в крови и уморить голодом Петербург. Этот рассказ полностью противоречит как образу святого, так и всей христианской традиции. 3. Святая Матрона никогда не давала советов избавляться от беса с помощью рвоты после причастия и не говорила о том, что спасутся те, кто будут держаться за ее пяточку. Братья и сестры, всегда нужно

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Глава 28. Стих 1. Павел зимует на Мелите, ехидно. Павел исцеляет. Стих 11. Прибытие узника Павла в Рим. Стих 17. Павел удостоверяет римских иудеев об Иисусе. Стих 30. Проповедует и учит в Риме в течение 2 лет. Стих 1. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Стих 2. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Стих 3. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Стих 4. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек — убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Стих 5. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Стих 6. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Стих 7. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Стих 8. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. Стих 9. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. Стих 10. И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Стих 11. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. Стих 12. И, приплывши в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Стих 13. Оттуда отплывши прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день Путиол. Стих 14. Где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Стих 15. Тамошние братья, услышавшие о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Стих 16. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Стих 17. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». Стих 18. «Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти». Стих 19. «Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ». Стих 20. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Стих 21. Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Стих 22. «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Стих 23. «И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». Стих 24. «Одни убеждались словами его, а другие не верили». Стих 25. «Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: „Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию“». Стих 26. «Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Стих 27. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Стих 28. «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Стих 29. «Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою». Стих 30. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему». Стих 31. «Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Соборное послание святого апостола Иакова. Глава 1. Стих 1. Приветствие Иакова братьям в рассеянии. Стих 2. Испытание веры производит терпение. Стих 5. Как получить мудрость. Стих 9. Радость бедных в нищете. Стих 13. Радость в перенесении искушений. Стих 19. Слышите ли и исполните ли слово. Чистое благочестие. Стих 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Стих 2. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Стих 3. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Стих 4. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Стих 6. «Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Стих 7. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Стих 8. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Стих 9. «Да хвалится брат униженный высотою своею». Стих 10. «А богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве». Стих 11. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Стих 12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Стих 13. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Стих 14. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Стих 15. «Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Стих 16. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и тени перемены». Стих 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Стих 19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Стих 20. «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Стих 21. «Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Стих 22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Стих 23. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Стих 24. «Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Стих 25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Стих 26. «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Стих 27. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, глава 2, стих 1. Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. Стих 14. Вера без дел мертва. Пример Авраама и Раавы. Стих 1. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Стих 2. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. Стих 3. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». Стих 4. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Стих 5. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Стих 6. А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Стих 7. Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Стих 8. Если вы исполняете закон царский по Писанию «Возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Стих 9. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. Стих 10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Стих 11. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Стих 12. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Стих 13. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Стих 14. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Стих 15. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания? Стих 16. А кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Стих 17. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Стих 18. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела». покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Стих 19. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Стих 20. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Стих 21. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Стих 22. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Стих 23. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Стих 24. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» Стих 25. «Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем?» Стих 26. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Митрополит Евгений прочел и объяснил смысл евангельских притч для взрослых и маленьких уральцев в эфире областного телевидения. В дни Светлой Седмицы Екатеринбургская епархия и областное телевидение продолжили совместный духовно-просветительский проект о евангельских притчах. Новый сезон получил название «Пасхальный вечер с Владыкой». Каждый будний день первой пасхальной седмицы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений читал и толковал детям и взрослым притчи Господни о доме, построенном на камнях, о месте на брачном пире, о богаче и Лазаре, о мытаре и фарисее. Поучительные программы были показаны в эфире и заняли свое место в социальных сетях ОТВ и Екатеринбургской епархии. Первый выпуск был посвящен притче о доме, построенном на камне. Она была рассказана Спасителем в Нагорной проповеди, чтобы показать, вера, которая не подкреплена делами, рухнет при первых же испытаниях, подобно дому на песке. Выпуск о притче о месте на брачном пире вышел в светлую среду. Владыка Евгений поразмышлял о притче и рассказал зрителям о смирении и правильном отношении к своей значимости. В притче под брачным пиром подразумевается Царствие Божие. Первое место – это гордость, желание быть лучше всех и хвастовство. Все это делает человека уязвимым и ведет к падению. Последнее место – это смирение. Не ставить себя выше других, радоваться чужим успехам, уступать, прощать, делать добро не ради похвалы. Настоящая честь не от людей, а от Бога. Напомню, что ранее областное телевидение и Екатеринбургская епархия реализовывали в святочные дни этого года совместный проект «Святочный вечер с Владыкой». Каждый вечер, начиная с праздника Рождества Христова 7 января и по вечер 18 января, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире областного телевидения рассказывал детям и взрослым евангельские притчи. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: Здесь, за занавеской. Я очень-очень испугалась.
1: Ах, вот ты где.
0: А теперь смотрю в окно, как собака Авва гонит шарманщика. Смотри, смотри.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Авва гонит его прямо к берегу. Он вбежал на какой-то корабль, поднял парус. Смотри, уплыл. Да, но почему же шарманщик плавает на корабле?
0: Ты никому не скажешь?
1: Нет.
0: Это был не шарманщик.
1: Не шарманщик? А кто же?
0: Он только прикинулся шарманщиком. А для этого ему нужна была я, Чичи. А то без обезьяны какой же шарманщик?
1: Да но кто же он?
0: А ты никому не скажешь?
1: Да нет же, нет.
0: Это злой разбойник Бармалей.
1: Бармалей.
0: Он приплыл сюда из Африки. Он всех убивает и грабит. Вот только Авва прогнал его.
1: Да, я прогнал его.
2: Молодец, молодец, Авва. Спасибо тебе. Ты честный, хороший, умный пес. Дай мне твою честную лапу.
1: На.
2: Спасибо тебе, Авва. Вот что, да, познакомься, пожалуйста. Это обезьянка Чичи.
1: Да нет, нет, нет, нет, тебе нечего бояться, Чичи. Он добрый.
0: Чичи.
1: Авва, да, я добрый, только люблю немного подраться и полаять.
3: Вот-вот. Чичи хорошо зажила у доктора. Она помогала доктору Айболиту лечить больных зверей. Руки у нее были проворные, и доктор не мог нарадоваться на своего нового помощника.

0: А это кто? Да мы совсем забыли. Это проснулся попугай Коруда. А так как он был попугай, то у него не было ни своих мыслей, ни своей песенки. Он только умел подражать другим. Обезьяна Чичи очень подружилась с попугаем Коруда и собакой Авой, и они все дружно и хорошо зажили у доктора Айболита. Так прошло все лето, и наступила зима. Как-то вечером Ава насторожил уши.
1: Кто-то скребется за дверью. Похоже, как будто мышь. Правда, я не кот, но мышей чую.
2: Да что ты, Авва? За дверью никого нет. Это тебе показалось.
1: Нет, не показалось. Я слышу, что кто-то скребется. Это мышь или птица. Уж вы можете мне поверить. Мы собаки...

0: слышим лучше всех.
1: Давайте посмотрим. Чичи, Чичи, будь добра, открой, пожалуйста, дверь.
2: Чи-чи-чи-чи-чи, чи-чи-чи-чи-чи-чи. Там ласточка.
1: Ласточка? Зимой? Какое чудо! Ведь ласточки не выносят мороза, и чуть наступает зима, они улетают в жаркую Африку. Пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ласточка. Бедная. Бедная ласточка. Посмотрите, как ей холодно. Она сидит на снегу и дрожит.
3: Она дрожит. Пускай войдет и погреется.
1: Да-да-да, ласточка. Пойдем, ласточка. Пойдем в комнату. Посиди у печки и погрейся тут, ласточка.
2: Чирута-кисафа-мак?
0: Разговор непонятный.
2: Что она говорит? Чирута-кисафа-мак?
1: Одну минуточку. Чирута-кисафа-мак. Вот что, Чичи, будь добра, дай мне, пожалуйста, словарь ласточкиного языка.
2: Сейчас.
1: Да не там, вон, на верхней полке. Вот так. Спасибо. Одну минуточку. Чирута Кисафа Мак. Все ясно. Она спрашивает, не здесь ли живет доктор Айболит? Да, здесь. Айболит – это я.
2: Чируф-чиф-чаф, у меня к вам большая просьба. Вы должны сейчас же ехать в Африку. Я нарочно прилетела из Африки, чтобы позвать вас туда. Там, в Африке, живут обезьяны, и теперь эти обезьяны больны.
1: Обезьяны больны.
4: Чем больны? У них чихотка? Они чихают? Они чахнут? Может быть, им надо прочистить желудок?
1: А чем они больны? Что у них болит?
2: У них болит живот.
1: Живот.
2: Они лежат на земле и плачут. И есть только один человек, который может их спасти, и это вы. Берите с собой лекарства, едем скорее в Африку. Если вы не поедете в Африку, все обезьяны умрут.
1: Друзья мои, я с радостью поехал бы в Африку. Я очень люблю обезьян, и мне жаль, что они больны. Но ведь у меня нет корабля. Ведь для того, чтобы поехать в Африку, нужен корабль.
3: Да, да, нам надо иметь корабль, который стоял бы в гавани.
4: Чи-чи-чи-чи, что же делать?
1: Что же делать? Где достать корабль?
5: Ну вот на сегодня и все. Напомню, для самых маленьких радиослушателей прозвучала первая часть сказки «Доктор Айболит». Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Продолжается наше знакомство с выдающимися и знаменитыми музыкантами и композиторами, а также различными музыкальными направлениями. Анна, о чем будет наш сегодняшний выпуск?
2: Сегодняшний выпуск будет посвящен марийской музыкальной культуре. И хочется отметить, что группа марийского этноса имеет среднюю численность, то есть она небольшая, не маленькая, но она имеет свою и музыкальную культуру, и этническую культуру. Хотя, надо сказать, что она была открыта вот для общественности, так скажем, позднее других. Как и все народные культуры, марийцы передавали из уст в уста свои музыкальные традиции, свои просто этнические традиции. И первые записи музыкальных вот этих произведений были записаны в середине XIX века этнографом Краковским в 1852 году. Вот, то есть, ну, по сравнению даже с русскими народными песнями, которые начали собирать и записывать сборники в XVIII веке, это очень поздно. А первый систематический сборник марийских песен был составлен в 1908 году. Еще более сложно шло освоение в профессиональной музыке марийского фольклора. Хотя, если его слушать, он, ну, не вызывает каких-то проблем. А наоборот, он очень хорошо ложится на слух. В отличие от финно-угорской группы, о которой мы говорили в прошлый раз, например, венгерской народной музыки, которая очень диссонантна, очень конфликтна, там странные гармонии. Марийская музыка, она создает впечатление такой легкости, лиричности. Там есть, конечно, и драматические истории, даже трагические оплакивания. Конечно, как и любая другая культура, в марийской музыкальной культуре есть и календарно-обрядовые, и семейно-бытовые песни, которые служили разным целям. В целом, вот эта марийская культура, она очень приятна для слуха. В основном используется высокий регистр, одноголосие. Чаще всего это поют девушки-женщины. Используются инструменты, либо напоминающие гусли струнно-щипковые, либо духовые, напоминающие волынку, например, шувыр. В плане ритмики интересная такая особенность, что ударение идет всегда на слабую долю, то есть на вторую и на четвертую, если это четырехдольный такт, а на вторую и третью, если это трехдольный такт. Как правило, марийская музыка, она очень легкая, жизнерадостная в оживленном темпе, но есть и такие задумчивые раздольные песни, они похожи на наши лирические песни, на наши степные песни, которые идут в медленном темпе. Вот. И здесь стоит сказать, что одним из первопроходцев среди профессиональных композиторов, который претворил этот фольклор в профессиональной музыке, был Андрей Эшпай. Он создавал и фортепианные произведения, используя марийский фольклор, и медленные композиции, и быстрые композиции. Есть у него и симфонические произведения на марийский фольклор. Однако Эшпаю не удалось создать один из краеугольных, так скажем, профессиональных жанров, который, ну, обязательно должен быть в каждой культуре, если она хочет называться профессиональной. Это опера. Смог создать оперу на основе марийского фольклора и марийского быта, этноса другой композитор Эрик Сапаев. В 1961 году была написана и поставлена опера «Акпатыр». Она говорит о древнем марийском герое-богатыре, ну, что-то сродни нашему Илью Муромцу, вот, который стоит на защите народа, его традиций. Вот, это такая эпическая фигура. Опера была поставлена тогда еще в драматическом театре, который затем перерос в оперный театр. То есть с определенного момента, через несколько лет, этот оперный театр получил имя создателя первой оперы Эрика Сапаева. И насколько мне известно, в этой республике сейчас существует и конкурс имени Эрика Сапаева, и всячески поддерживается создание музыки на народный фольклор, и поддерживаются традиции, связь с природой, акустическое звучание голосов и инструментов.

0: В марийском фольклоре почти не используется многоголосие, двухголосие. Может быть, это связано с некоторым более личным отношением к культуре. Там не ощущается как бы вот этой эпичной общности, как, например, в нашей культуре, что вот какое-то целостное сознание одного большого народа. У нас, наоборот, распространено и двух- и трёхголосие, и хороводное пение. Марийская культура — это культура индивидуалистов. Вот. И этим она уникальна. Мы можем услышать претворение марийского фольклора, в частности, в группе «Рют», которые используют этот марийский фольклор, естественно, претворяя его в современном звучании. Мы можем услышать марийский фольклор в произведениях Николая Кошелева. И есть современные уральские композиторы, которые, ну, эксперимента ради, тоже начинают писать на этот фольклор. Почему возникает такое желание? Потому что, казалось бы, русская песня, она себя исчерпала. Хотя на самом деле, если мы откроем сборники народных песен и посмотрим неочищенные фольклорные песни Архангельской области, там, уральские песни, вот, мы найдем в них большой кладезь неиспользованного материала. Но, наверное, композиторам всегда кажется, что если взять что-то более экзотичное, то это произведение будет более выигрышным. Вот, поэтому к марийскому фольклору припадают не только композиторы, живущие, собственно, в этой этнокультуре, но и наши уральские композиторы, и в том числе молодые композиторы. Надо сказать, что марийская культура остается, несмотря на какие-то вкрапления других этносов, достаточно закрытой. Ну, во-первых, она была открыта относительно недавно. Вот. У них есть несколько радиостанций, которые вещают только на марийском языке. Определенная закрытость культуры это и есть, но, тем не менее, она остается очень интересной и притягательной. Прямо скажем, в интернете очень мало есть пособий нотных, чтобы прямо можно было посмотреть, что-то испеть, но можно прибегнуть к музыкальным библиотекам. Там есть сборнички, правда, тоже немногочисленные, марийской музыкальной культуры, вот, которую все-таки издают. И хотя их очень редко спрашивают, но, тем не менее, такая музыка все-таки актуальна сейчас, наверное, когда объявлен год вот этих национальных этносов, национальных культур в России. И мне верится, что вот внимание к этому этносу конкретно углубит и насытит нашу собственную культуру, вот, даст нам дополнительный объем понимания того, кто мы, где наши корни. И на самом деле, если сравнивать и музыкальный фольклор наш, российский, и вот этого этноса марийского, то мы видим очень много общего. Это пентатоника, это отсутствие полутоновых тяготений, это почти полное отсутствие диссонансов. Вот. То есть на самом деле общие музыкальные корни есть и там, и сравнивая их, и слушая разные культуры, мы действительно наполняемся гордостью за то, что мы живем в такой стране.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний интересный выпуск программы. И действительно, дорогие друзья, нужно изучать, познавать нашу многонациональную культуру нашей великой страны, России. Потому что если мы не будем знать с вами нашего прошлого, наших корней, то мы, конечно, не сможем построить будущее. И замечательные два выпуска, которые мы, Анна, с вами записали. Прошлая программа была про финно-угорскую музыкальную культуру, и вот сегодняшний выпуск мы посвятили марийской музыкальной культуре. Благодарю вас еще раз. Спасибо вам огромное и до новых встреч.
0: До новых встреч. Оставайтесь на наших волнах.
1: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили марийской музыкальной культуре. В следующих программах мы с удовольствием продолжим знакомить вас и с выдающимися композиторами, и музыкальными направлениями. Оставайтесь с нами на наших волнах. До новых встреч. Да хранит вас Господь.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Совершена первая литургия в русском храме на территории строящейся АЭС в Египте. 24 апреля этого года была совершена первая литургия в храме в честь всех святых в земле египетской просиявших, расположенном на площадке строящейся атомной электростанции в египетском городе Эль-Дабаа. В сослужении насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонаха Митрофана Солдатенко историческую литургию совершил викарий Патриаршего Экзарха Африки, благочинный египетского церковного округа, епископ Луховицкий Ефимий. За богослужение молились как сотрудники строящейся АЭС, большинство из которых причастились святых христовых тайн, так и другие прихожане. После литургии состоялся крестный ход, а затем владыка Ефимий произнес проповедь и официально представил прихожанам иеромонаха Митрофана как специально прибывшего священнослужителя для окормления православной общины в городе. В завершении прошла праздничная трапеза, на которой епископ Луховицкий пообщался с прихожанами русского храма в городе Эль-Дабаа. Но и к другим сообщениям выпуска. Определены три кандидата на место нового предстоятеля Грузинской православной церкви. 28 апреля этого года Священный Синод Грузинской православной церкви определил трех кандидатов на место нового предстоятеля этой поместной православной церкви. Глава службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе сказал, что состоялось определение кандидатов, было выявлено три. Это местоблюститель Шио, владыка Иов и владыка Григол. Таким образом, кандидатами на грузинский престол стали местоблюститель патриаршего престола, митрополит Синакский и Чхарацкуйский Шио Муджири, митрополит Урбнийский и Руисский Иов Акиашвили и митрополит Патийский и Хопский Григол Бербичишвили. Источник также уточнил, что по результатам голосования местоблюститель Патриаршего престола митрополит Шио получил 20 голосов членов Священного Синода, а владыка Иов и Григол – по 7 голосов. Всего в голосовании приняли участие 38 членов Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Также сообщается, что дата избрания нового католикоса-патриарха пока не определена. При этом, согласно уставу Грузинской Православной Церкви, ее новый предстоятель должен быть избран не ранее, чем через 40 дней после смерти предыдущего, но и не позже, чем по истечении 60 дней, то есть в промежутке между 25 апреля и 17 мая. Напомню, что предыдущий католикос-патриарх всей Руси Илия II отошел ко Господу 17 марта этого года. Похоронен в Сионском кафедральном соборе Тбилиси между двумя святынями – крестом святой Нины и Иверской иконы Божьей Матери. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим рассказывать вам про интересную выставку под названием «Не только буквы», которая совсем недавно начала свою работу в Музее истории города Екатеринбурга. Экспозиция посвящена тому, как в уральской столице 18 века складывалась книжная культура – от частных собраний и библиотек до типографий, переплетных мастерских и книжных лавок. Все подробности этой выставки расскажет нам куратор и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Екатерина с нами на телефонной связи. Екатерина, добрый день.
1: День добрый, Мария.
0: Итак, как я и сказала, у нас в Екатеринбурге начала работать выставка «Не только буквы». В прошлой программе мы так общими штрихами рассказали об этой выставке. Сегодня давайте более подробно в нее погрузимся. Вот предлагаю вам познакомить наших радиослушателей с самыми интересными экспонатами этой выставки.
1: Ну, начнем с того, что главным экспонатом выставки у нас является Елизаветинская Библия, один из ценнейших экспонатов Музея истории Екатеринбурга. Она задала, основное направление и даже основной тип экспонатов, который будет на выставке, это, конечно же, книги, это печатная продукция, и это различные виды типографская продукция. Поэтому мы говорим о печатном слове, поэтому наша выставка называется «Не только буквы», потому что у нас были другие варианты названий, хотели назвать «Город грамотных». Действительно, довольно верное концептуальное название, но хотелось немножко больше смыслов в это название вложить. И поэтому, конечно же, самые интересные экспонаты — это живые книги. И книги у нас, с одной стороны, из собрания Музея истории Екатеринбурга, это старый фонд, это книги 18-19 веков, и две книги нам предоставлены Зональной научной библиотекой Уральского федерального университета. Это книги середины 18 века, там «Греческие мифы возложения Вергилия», «История папства». Почему эти книги? Потому что они иллюстрируют, широту книжных собраний, которые были в Екатеринбурге в 18 столетии. И надо сказать, что книги вообще выставляются довольно редко, потому что они считаются таким не самым репрезентативным экспонатом. Вот. Но смотря как их показать. И с другой стороны, когда стали отбирать из нашей библиотеки, из наших фондов книги, то обнаружилось и много интересного. Дело в том, что задача выставки привлечь внимание к тем мелочам книжной типографской культуры, на которые в обычной жизни мы не всегда обращаем внимание. Например, название издательства, штампы библиотек, штампы переплетных мастерских. То есть это те маркеры, которые говорят о том, где, как, при каких обстоятельствах, какими людьми эта книга появилась на свет. И у нас один из разделов выставки, а разделы мы назвали главами, то есть у нас есть глава первая, глава вторая, глава третья. И вот одна из глав нашей выставки, она посвящена как раз типографиям Екатеринбурга. И вот здесь такие цифры. В конце 19 века в Екатеринбурге действовало около 20 типографий. Для провинциального города, население которого там вот в конце 19 века у нас население было чуть больше 70 тысяч человек. Для такого небольшого города 20 типографий — это очень внушительная цифра. Это были и частные маленькие типографии, которые печатали и там, от рекламной продукции до каких-то там справочников, бюллетеней. То есть это такая довольно производственная продукция. И были целые такие печатные издательские дома, как бы мы сейчас их назвали. У нас тогда выходили несколько газет екатеринбургских, «Екатеринбургская неделя», потом появилась «Уральская жизнь». И при этих издательствах были свои собственные типографии, которые выпускали не только газеты, но они выпускали и книги, и справочники, отчеты, например, отчеты Уральского общества любителей естествознания. И на выставке вот образцы этой печатной продукции можно увидеть. Поэтому это, конечно, очень интересно. Вот одно из самых интересных для меня было занятие — это как раз перелистывать эти книги, смотреть, вот где какая пометка типографии, какая типография что выпустила. Еще у нас есть раздел про подпольные типографии. Обойти этот вопрос мы никак не могли, потому что в 1906-1909 году в Екатеринбурге действовало почти 15 подпольных типографий. А что это такое? То есть это были, то есть это принадлежало вот этим революционным организациям. Понятно, что они имели незаконный характер, они были вне закона, их искали и громили жандармы, то есть там своя вот эта революционная история. Но подпольная типография, по сути, это наборный шрифт, это наборные доски, которые можно было в любой момент свернуть, взять и уйти в любое другое место. Напомню, что до 95 года Музей истории Екатеринбурга — это был музей Якова Михайловича Свердлова. И поэтому в наших фондах довольно большое собрание и подпольной литературы, и у нас есть и образцы настоящих вот этих наборных шрифтов, и на выставке такой шрифт можно увидеть. У нас в постоянной экспозиции есть, и вот часть сейчас на выставке «Не только буквы». Вот, и можно посмотреть, какую они продукцию печатали, сохранились фотографии домов, где такие подпольные типографии находились. То есть это часть нашей истории, и это часть жизни города Екатеринбурга начала 20 века. Вот. И, наверное, самые мои любимые экспонаты, я очень рада, что у нас этот раздел появился, это фотографии, прежде всего это сканы, и есть и в оригинале, страниц, на которых есть штампы и марки переплетных мастерских конца 19-го, начала 20 века. Дело в том, что, вот насколько я знаю, еще ни разу не привлекалось на выставках внимание именно к продукции переплетных мастерских. То есть есть статьи, посвященные истории переплетного дела в Екатеринбурге, научные статьи, но вот в выставочном пространстве еще никогда это никто не показывал. Вот можно это сейчас посмотреть у нас. Может быть, потом появятся подобные выставки в библиотеках, где есть образцы такой литературы. Дело в том, что переплетная культура в 18-м, особенно 19-м, начале 20 века, это была совершенно особая история. Во-первых, потому что в провинцию книги нередко закупались без твердого переплета, покупали их в мягком переплете. Просто так было дешевле. То есть получается, что книга приезжала в Екатеринбург не переплетенная. И кто-то оставлял ее так, а кто-то уже дома по своему вкусу и по своим финансовым возможностям заказывал переплет. Вот у нас на выставке можно посмотреть несколько книг вот с образцами таких переплетов Екатеринбурга, екатеринбургских мастерских. Самая известная, наверное, одна из самых известных мастерских — это была мастерская Кругляшева или Кругляшова. Это семейное, это прямо семейное дело. Там работали отец, сын и, по-моему, потом еще и кто-то из их семьи работал. Почему я так ударение меняю? Потому что где-то они пишут через О фамилию, где-то через Е. То есть Кругляшова, Кругляшева, тут вариативно. И это, наверное, самый часто встречающийся штамп или наклеечка. Марка обычно на форзаце. Маленькая такая наклейка, где фамилия, имя переплетчика и адрес переплетной мастерской. То есть такая вот маленькая реклама. И можно видеть, что переплеты были, понятно, что они были картонные, но они могут быть обтянуты бумагой, они могут быть обтянуты кожей, тоже, конечно, дорогой переплет. У нас есть на выставке книга в тканевом переплете, но с тиснением, очень красивым, с таким орнаментальным. То есть поэтому можно посмотреть вот эти образцы переплетной продукции. И сейчас профессия переплетчика очень редкая, хотя на самом деле время от времени возникает необходимость у людей переплетать книги, реставрировать. И, собственно, у нас интерес к переплетному делу родился именно именно из-за того, что одна из главных тем нашей выставки — это тема реставрации книг, тема лечения книг. То есть мы книгу, ну, почти как такой вот...

0: крупных книжных собраний во всей провинции. Это библиотека Василия Никитича Татищева. Она насчитывала целых 613 книг, ну или 613 томов. Вот как вообще вышло, что именно Екатеринбург стал вот этой вот книжной столицей, самым читающим городом?
1: Вот, давайте начнем с Василия. Тут несколько факторов. Главный фактор – это, наверное, просто сам профиль, сама особенность Екатеринбурга как горнозаводского центра. Конечно, книги сюда приезжали с людьми. То есть свои книжные собрания привозили те чиновники, священники, горные инженеры, саксонские, английские специалисты, горные начальники. То есть каждый привозил свое большое или маленькое книжное собрание. Библиотека Василия Никитича Татищева насчитывала 613 томов. Это частная библиотека. Вот. И то есть это вот этот факт говорит о том, что мы действительно были городом грамотных. Кроме этого, важно подчеркнуть, что треть постоянного населения Екатеринбурга в XVIII веке составляли старообрядцы. Люди тоже грамотные. Они еще обучали, причем они грамотно были 100%. У них и женщины были обучены грамоте, и детей не обучали грамоте. Поэтому как бы на тот, то есть как минимум они читать, писать все умели. Вот. Там, про их книжные собрания мы не будем говорить, хотя у нас есть на выставке один из образцов именно рукописного фолианта. Это канун, но это примерно начало XIX века. Вот. То есть у них не печатные, у них, как правило, рукописные были книги. Вот. А те специалисты, которые приезжали, они, конечно же, привозили с собой книги. И плюс здесь, в Екатеринбурге, было организовано первое книжное собрание, именно официальное, государственное. Это была библиотека горного ведомства, библиотека при горной канцелярии, которая невероятно обогатилась, когда Василий Никитич Татищев передал ей свою собственную личную библиотеку. Произошло это, скажем так, добровольно-принудительно, потому что ну, у Татищева были там различные судебные юридические сложности, и, в общем, ему нужно было вот закрыть эти вопросы, и в качестве такой искупительной меры он передал библиотеку горного ведомства. Но он продолжал этой библиотекой пользоваться для своих научных трудов, потому что он тогда писал большие исторические труды, и он выписывал, будучи здесь горным начальником, он выписывал для горной библиотеки те труды, которые нужны были ему. И вот у нас на выставке, правда, в виде сканов на есть две книги, и именно из собрания Василия Никитича Татищева. Сейчас эти книги хранятся в Российской национальной библиотеке. Это книга по артиллерийскому искусству, книга про восшествие на престол Анны Иоанновны. То есть там вот это из его собрания. А Татищев, надо сказать, он выписывал книги по истории. Это были энциклопедии, это были по естественным наукам, по математике. То есть у него очень хороший был и вкус, и отбор. Поэтому, конечно, это было богатейшее собрание. И для провинциального города это было невероятное богатство и ценность.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, у меня в гостях была куратор и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Она находилась с нами на телефонной связи. Рассказывали мы про выставку «Не только буквы». Ну и в следующую субботу мы продолжим с вами разговаривать про эту выставку, сосредоточимся на других интересных экспонатах. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах очередная часть из книги Николая Парамонова «Любите, любовь. Мемуары, дневники, письма».
2: У каждого своя мера. С 1977 года я дружил с двумя братьями с Восточной Украины. Они жили-то в станице Луганской, Луганской же области. Да, то жили в станице потом Широкино, они оба были художниками. Устроившись по лимитной прописке дворники в Ленинграде, братья Ширяеве продолжали интересоваться искусством. Младший брат Борис работал садовником в Академии художеств и закончил заочное искусствоведческое отделение и защитил кандидатскую. Борис увлекся йогой, прочитал Бхагавад-гиту, и художники ему прилепили кличку Махатма. Женившись и разведшись со своими женами, братья стали жить вместе у Бориса и каждый день страшно ругаться. За окном у них стоял храм на Васильевском острове, Благовещенский, но они в него не ходили. Да, и это было очень жалко. Бориса за 30 лет удалось убедить, что Бхагавад-гита не откровение Божие, и он какое-то время стал ходить в храм и даже причащаться. Любил он очень книгу Никодима Святогорства изучать. Мои увещания не ругаться, а то настигнут их инсульты, их не останавливают. Первым хватил инсульт Толика, старшего брата, и у него неожиданно для всех открылась хляби нецензурной брани. Толик ночевал в соседней комнатке на стульях. Те ночью разъехались под его тяжестью, и он ударился головой об острый угол шкафа. Утром Борис Махатма обнаружил его хрипящим в луже крови. Толика схоронили, и я взялся ревностно отмаливать его нецензурную брань. Во сне я попал в камеру смертников, их было трое. Все были в белых рубахах и ждали вынесения приговора. Атмосфера так охватила мою душу, что я не смел смотреть даже на их лица. Зашла майор охраны и увела их куда-то. Мои страхи усилились до вселенского масштаба. Наконец вошла та же майорша и объявила: «Судья велел вас отпустить на землю для покаяния». Ну, я понял, что вымаливать такого калибра грешников не моя мера. Борис Махатма приобрел 2 инсульта подряд и ползал по куче мусора дома. С племянницей нам удалось его устроить в дом престарелых рядом с обителью и частенько причащать святых христовых тайн. Через 2 года бедный Борюсик ушел от ковида. Так закончилась жизнь патриарха подвала Академии художеств, откуда вышло 6 священников. Кто главный в церкви? В советские атеистические времена Московская духовная академия имела заочное отделение для лиц в священном сане. Времена были очень непростые для церкви. Существовал институт уполномоченных для надзора над священниками. Нельзя было говорить проповеди прихожанам, и налоги на храмы назначали запредельные. Один настоятель собора, получивший указивку на новые налоги, бегал быстро между священниками в алтаре и бормотал: «Они что же, думают, я в церковь пришел ради Христа, что ли?» Уполномоченный мог за неповиновение лишить священника регистрации для служения, а глава религиозного объединения мог прихлопнуть одной бумажкой его как муху. Такой батюшка шел туда, куда возьмут. Например, у моего друга-одноклассника Коли Степанова папа работал истопником в городской бане в Костроме, и жители говорили: «О, сегодня поп топит, будет жарко, идем». Уполномоченных и архиереев батюшки страшно боялись. Преподаватель профессор Осипов Алексей Ильич им задавал веселые загадки про эту проблему: «Отцы святые, знаю, зачем приехали, 5 получать. Я тоже за это. Сразу за год ставлю 5 тому, кто хочет получить такую оценку. Загадаю вам загадку. кто главный человек в церкви. Тут же в классе у преподобных началось сильнейшее возбуждение. Ответов было просто куча, как у Чехова в рассказе «Лошадиная фамилия». «Патриарх?» «Нет». «Уполномоченный?» «Нет». «КГБ?» «Нет». «Генсек?» «Нет». «Староста?» «Нет». «Архиерей?» «Нет». «Все не то, не то. Сдаетесь?» «Ну вот, я так и предполагал». «Не о духовном думайте, отцы. Главный человек в церкви – это нищий духом, то есть кающийся, ради которого пришел Христос на земле и создал свою церковь». В перестроечные времена известнейший на весь мир профессор все равно продолжал преподавать в академии за смехотворную зарплату и также хохмил и каламбурил. На входе в начале нового учебного года сменилась охрана. Сердитый охранник остановил Осипова и говорит: «Я тебя не знаю». «Ты кто такой?» «Я? Я сантехник Осипов. Меня вообще Сизи знает. Чиню сантехнику. Вот могу вам лично починить компакт». «Не похож ты что-то на сантехника. Не больше я тебя». «Ну, вы в профессорскую позвоните, спросите обо мне. Они подтвердят». К трубке подошел профессор Скурат, подтвердил, что сантехник Осипов Алексей Ильич трудится у них давно, и все его знают, и надо его пропустить. Алексей Ильич очень любит святителя Игнатия Брянчанинова и приезжал ко мне в обители по этому поводу. Летом вдруг совсем неожиданно раздался звонок. «Вы архимандрит Николай? С вами сейчас будет говорить понтифик». Голос был резким, командным. «Постойте, постойте, это что, это сам папа Иоанн Павел II?» «Именно он», — опять резко прозвучал голос. «А я не буду с ним говорить». «Это почему же?» «А я его не очень уважаю, потому говорить не буду». «О как! Да вы еще, оказывается, и в прелести, отец Николай, это Алексей Ильич тебя разыграл». Отец Герасим на все согласен. Отец Герасим был родом из Акуловки, Новгородской области. В Питер приехал учиться, но проучившись в Академии фронта и тыла, это совсем рядом с Академией художеств, разочаровался, поступил в Институт богословия и философии, но и там, проучившись 2 года, душевной грусти стал попивать. Жена Иринка, одноклассница его, повела к известному на весь Питер священнику отцу Василию Ермакову. «Ой, ты знаешь, в монастырь к отцу Николаю поезжай, в Сергиево пусто, него сейчас всех труднее. Вот ты там ему и поможешь». «Так это же монастырь. А как же я? Ведь он мне муж». «А ты, Иринка, к старцу Николаю Гурьянову на остров съезди, он и подскажет, как тебе жить». Иринка поехала, попала к старцу Николаю. Тот все очень внимательно выслушал, переспросил, уточнил. И жалостливо ей так сказал: «Да отпустила бы ты его, душа у него мается. А сына вашего сама дотянешь. Продавщица ты хорошая, вот в каком престижном месте ты работаешь. Отпусти ты его». Дорастив сына, Иринка ушла в новодевичью обитель, потом собрала единомышленниц своих, организовал недалеко от родины свой монастырь и стала там монахиней. В самом начале она ездила к нам с подружкой и писала свой первый приезд. «Едем мы в метро, сидим рядышком с сынной, а напротив сидят 2 здоровенных, вернее, стоят парня, в ушах кресты перевернутые, и все они в наколках. Один другому, глядя на нас в упор, говорит: „А ты знаешь, кто они?“ Тот: „Нет“. А он: „Это же парамошки. По атрибутике они сатанисты, и их нечисто осенил“. „Да, не любят они тебя, батюшка-то“. Отцу Герасиму я не благословил быть диаконом, зная его давнюю тягу к спиртному. Раз в год после приема архиерея он напивался для снятия стресса, да и послушаний у него было 7. С ним связано несколько чудес в обители, но один случай меня просто сразил. Герасим рассказал: „Отправился я за просворками в Лавру. Еду назад, вдруг мне помысел просто навязчивый такой заезд на Смоленку, к Сенишку блаженный, помолиться. Развернулся резко, поехал. Иду я пешком к часовне. На узкой дорожке стоит женщина и тупо до очумения смотрит на свежую могилу. Думает, так это же продавщица, у которой я рыбы беру. Говорю ей, а ты-то что здесь? А она, ну вот, видишь, сынок это мой. Поступил в университет, поехал отметить на Ладожское озеро. Лодка перевернулась, утонул он, плапать-то он не умел. Вот я думаю, как-то надо ему помочь там. Таблетки, я думаю, сколько их съесть надо? Ты не знаешь? Обомлевший от жуткого рассказа отец Герасим проговорил. А ты к нему и не попадешь. Ты ему там не поможешь, потому что самоубийца там, совсем в другом месте. Ты не делай этого, прошу я тебя, рыбу-то ко мне кто продавать будет? Тебе сейчас батюшка позвонит, все расскажет, что надо делать, чтобы помочь твоему сыночку. Я наблюдал, как Герасим просто обожал маленьких деток, и потому разрешил ему вести в нашей гимназии уроки славянского языка. Дети от такого большого добродушного монаха были в восторге, любили его. Он с ним играл в хоккей на льду, в разные игры. За несколько лет я почувствовал, что Герасима скоро должен забрать Господь в свои обители, и стал готовить его потихонечку к уходу. Сначала отпустил я его на Вафон, от которого он был просто в восторге, потом в Иерусалим, сразу же к святителю Николаю в Италию, чудотворцу. После очередного посещения Хирея доктор мне сказал, другого раза уже не будет, еле откапал. Накануне следующего приезда начальства на Всеношино я подошел к нему. Ну что, говорю, отец Герасим, помнишь, как на дембель из армии уходил? Да, помню, говорит. Слушай, дембель тебя ждет, начищай бляху, парадку готовь. Да не волнуйся ты так, меня же бить будут, а не тебя. Потом сделал много удачных снимков. 11 октября Герасим с ребятами уехал в Финляндию, чтобы пробить визу в Грецию и поехать на любимый Афон. По дороге обратно Герасим купил какую-то темную бутылочку и, попивая ее, заснул. Финский пограничник посмотрел на спящего монаха и сказал, «Это русские! Даже монахи пьют горько!» и пропустил через границу. Также русские погранцы. На подъезде к Выборгу Герасим свалился с кресла в проход. Пощупали пульс, и его не было. Повезли к больнице, врач сказал, да его души нет на земле, он тю-тю, на небе. Обалдевшие от такой новости монахи спросили, а чем докажете? Да вон на печени синие прожилки, печень встала и алис. В Выборге, в морге он пробыл 5 суток. На отпевании руки были теплые-притеплые. Афонцы говорили, что если монах был подлинным монахом хоть сутки, хоть час, то тело по смерти у них не коченеет, даже после холодильника. Это точно, руки у владыки Анны Снычева были теплые, так и у Герасима. Погребли Герасима на первом этаже храма Григория Богослова, и на мраморной плите я описал его подвиг эконома. А детки с гимназии стали видеть его во снах, приглашать на урок, а он им отвечал, что с радостью бы, но уж теперь у него много-много других послушаний. Мне Герасим приснился через несколько лет после своего ухода. Был очень-очень радостен и даже весел. Я его спросил, помнит ли, что он выпивал? Он ответил, так это давно был, я уже забыл. И дальше стал веселиться, что-то рассказывать. Тогда я предложил сходить к нему на могилку, и сон пропал. Врачи говорили, ну надо же, а сердце у мужчины по объему было совсем детское. А бабуле, боявшейся смерти, во сне Герасим сказал, да ты не бойся, я тебе с неба руку подам, и все будет хорошо. Накануне ухода он к матери хотел ехать, и она слышала его шаги до иконы. Затихнув у икон, звук шагов исчез. Мама сразу поняла, что Герасима больше нет, и он приходил попрощаться. За несколько лет до ухода Герасима я благословил ему в соборе читать народу проповеди, и это очень хорошо у него получалось. Как-то ему особенно по душе были поучения митрополита Киевского Владимира Сабадана, и в свою последнюю паломническую поездку к святителю Николаю Чудотворцу в город Бари отец Герасим сподобился святого причащения из рук митрополита Владимира Сабадана, о чем с восхищением мне рассказывал. Аноним. В начале религиозного просвещения 90-х годов очень популярна была православная московская радиостанция «Радонеж». Послушники нашего монастыря приобрели радиоприемнички, с удовольствием слушали медоточивый голос священника Артемия Владимирова. Было лето, я уехал в отпуск к матери в Налейку Ульяновской области, а послушники продолжали по вечерам просвещаться. Накануне к нам прибыл запрещенный в служении диакон Благовещенской епархии, бывший послушник Псково-Печерского монастыря. Мне удалось через митрополита Анна Сначева снять с него прещение и постричь его монахом. Поскольку он был совсем негодный к служению диакон, то я просил его не служить, а просто молиться о спасении своей души. Между тем послушники вдруг услышали знакомый голос с вопросом к старцу всея Руси Артемию Владимирову. «Это вас с вопросом беспокоит монах Григорий, насельник Серьговой пустыни под Петербургом. Вот, я всем рассказываю свой недуг, но никто не может помочь. Может, вы что-нибудь мне посоветуете? Вы не знаете, как избавиться от детского греха рукоблудия». Здесь послушники вздохнули. «Ну, дал же Бог фамилечку». Артемий стал с юмором объяснять, что надо делать так. «Стань с утра у двери своим сердцем в ран Григорию, и как заметишь врага рода человеческого, искусителя, то бодро бей по голове супостата именем Иисуса, и враг бежит, бежит, бежит». Прославивший наш обитель на всю Россию, Григорий стал чудить до невероятности. Я написал просительное письмо к наместнику Романа Псково-Печерского монастыря дать характеристику поведения означенного брата у них в обители. Ответ просто меня сразил. В письме сообщалось о чудесах брата Григория в бытность его там. Одно просто восхищало. Мы его попросили пропылесосить ковры в алтаре, писал наместник, и через некоторое время увидели странную картину. Он лежал у престола и крестился левой ногой 4 часа. Ну, я, конечно же, не поверил в такие чудеса и посмеялся. А как оказалось, совсем зря. Служа вечером как-то все ночные бдения, вдруг услышал страшный грохот на верхнем клиросе. Хор затих мгновенно. В храме наступила гробовая тишина, и только потрескивали горящие свечи. Прибежавший духовник братства батюшка Герман с перепуганным лицом позвал меня на клирос. Певцы столпились с предлежащим навзничь монахом Григорием. Клобук валялся недалеко, глаза были плотно сомкнуты. Отозвав Германа подальше, я посоветовал ему принести большое ведро холодной воды наверх, попутно объяснив, что это совсем не обморок, при котором мышцы сжаты, а всего лишь театральный трюк. Лицо бывшего фельдшера Германа вытянулось от удивления, и ведро он быстро доставил к месту происшествия. Когда я с размаха хахнул ведро воды в лицо брата Григория, он мгновенно сел от неожиданности. «Так, Григорий, в театральное училище ты не прошел по конкурсу. Вставай, одевайся и жди нас в трапезной после службы». За ужином я задал ему всего 2 вопроса. Были ли у него в роду старообрядцы и не занимался ли он в театральном кружке? Он подтвердил, что именно так и есть. Много лет Григорий ездил в санаторий в Плёс, но в тот год не было совсем средств на путевку, и я отказал ему в поездке. Через час, пыхтящий и прерывающийся от борьбы с кем-то, в телефоне раздался голос духовника отца Германа. «Батюшка! Батюшка, мы тут с Чечериным сидим верхом на старце Григория. Вы отказали ему в поездке. Он рвется под машины на трассе умереть. Что делать? Что делать? Да снимите с него подрясник. Пусть бежит куда захочет». Естественно, театральная постановка не удалась. И все. В скорости я отправил Григория на родину, откуда, как писал он отцу Герману, местный епископ Гавриил Семлюченко изгнал его, яки пса. Несколько лет Григорий был в Шаталовой пустыню, наконец осел в Орле. Через раз в год он поздравлял батюшку Германа, всегда неизменно задавал вопрос. «А разве отец Игумен еще не умер?» «Ну, как только отпоете, я приеду жить постоянно».
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги «Любите любовь» Николая Парамонова. Продолжение следует.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти.

0: Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
1: В Екатеринбурге 20 часов.
2: Новости.
3: Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Детско-юношеский коллектив «Николин родник» встретил Пасху видеоклипом на сербскую песню о святом Александре Невском. К светлому празднику Пасхи воспитанники и наставники детско-юношеского коллектива «Николин родник» и квартет хора духовенства Екатеринбургской епархии выпустили видеоролик на сербскую песню «Святой князь Александр Невский». Авторы произведения – поэтесса Майя Ковачевич и композитор Диан Чиканович – посвятили свою песню русскому святому и молитвеннику. Духовник коллектива Николин Родник, настоятель прихода во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги, протоиерей Андрей Демидов, рассказал историю создания песни. Участвуя во втором международном женском форуме, проходившем в Екатеринбурге, Майя Ковачевич посетила Новотихвинский монастырь. Сестры обители рассказали, что в 2013 году, в День святых жен мироносиц, собор святого Александра Невского был освящен святейшим патриархом Кириллом. Именно в этот день, после окончания первой литургии в новоосвященном храме, святейший патриарх Кирилл, узнав о том, что основательница нашего монастыря игуменья Таисия и первые сестры желали назвать монастырь Александра Новотихвинским, благословил добавить к названию нашего монастыря посвящение святому Александру Невскому. Сербскую гостью поразило и то благолепие главного собора старинной обители, и особая атмосфера, и сень над ковчегом и мощами святого благоверного князя. Монахини встретили ее с таким теплом, что это тронуло до глубины души. Вернувшись в Сербию, Майя была настолько вдохновлена этим паломничеством, что написала текст. Сербский композитор написал музыку. Гармонизацию песни подготовил екатеринбургский композитор Александр Чесноков. Ну и к другим сообщениям выпуска студенты УРГПУ встретились с подопечными Свято-Пантелеймонова Центра Духовного Попечения. В Свято-Пантелеймоновом Центре Духовного Попечения города Ревды состоялась встреча студентов Уральского государственного педагогического университета, обучающихся по направлению социальная педагогика, с подопечными центра, проходящему реабилитацию после наркотической зависимости. Мероприятие, организованное отделом по противодействию наркомании Екатеринбургской епархии, прошло 19 апреля этого года. Встреча стала первой подобной инициативой, объединившей представителей вуза и реабилитационного центра. Вместе со студентами в мероприятии приняли участие руководитель кафедры педагогики и педагогической компаративистики УРГПУ Юлия Гологузова и доцент кафедры Юлия Верхотурова. Для гостей была проведена экскурсия, в ходе которой студенты ознакомились с бытом и укладом жизни в реабилитационном центре. А затем будущие социальные педагоги рассказали о своей профессии. А подопечные центра поделились личными историями борьбы с зависимостью. Особое внимание в беседе было уделено значению православных ценностей в жизни человека. Подопечные центра рассказали, что многие из них в период реабилитации пришли к Богу, а студенты УРГПУ по-новому и с большим интересом посмотрели на православную веру и жизнь церкви. Завершилась встреча совместным приготовлением пельменей. Многие участники делали это впервые, но с вниманием и душевным теплом. За совместным деланием царила особенно живая и сердечная атмосфера. Как отметили участники, во время общения за лепкой пельменей удалось почувствовать единство и взаимную поддержку. После завершения мероприятия студенты-педагоги и подопечные центра поделились впечатлениями. Многие, в частности, подчеркнули, что, несмотря на различия в жизненном опыте, все участники встречи оказались схожи в своем стремлении к добру, взаимопониманию и личностному росту. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации и клирик Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Михаил, добрый день!
2: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
1: Сегодня

0: Это просто советский символ памяти или в ней есть какой-то христианский смысл?
1: Давайте разбираться вместе, Мария. Ну, во-первых, нужно сказать, что такое символ. Вот символ можно по-разному понимать, но символ — это всегда некий мост, который соединяет, вот как два берега, соединяет две реальности или соединяет два времени, две эпохи. Вот этот символ, он, с одной стороны, соединяет времена, наш век, нашу эпоху, наше время жизни нашего поколения и время жизни поколения вот середины 20-го столетия. Времени прошло все-таки немало. С другой стороны, символ — это мост, который соединяет идеи. Это то, что вот передает некоторую идею. Символом чего является георгиевская ленточка. Вы совершенно правильно сказали, что это символ воинской доблести, отваги, и вместе с тем это символ нашей памяти. Памяти о Великой Победе, которая была одержана в середине 20-го столетия. Естественно, это никакой не оберег. Да, мы, конечно, любим заморочиться, бывает на ровном месте, ищем какие-то амулеты, тайные знаки, счастливое белье и прочее. Ничем подобным георгиевская лента не является. Что касается христианской подоплеки, ну, своими корнями этот символ уходит в историю. Уходит он в 18 век, когда в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден святого Георгия Победоносца. Это христианский святой, великомученик, который пострадал за веру. И, в принципе, вот оттуда потихонечку идут истоки этого символа, этой ленты. То есть, действительно, подоплека христианская. Георгий Победоносец и ленточка у нас георгиевская. Это нужно понимать. Но мы, конечно, не относимся к этой символе как вот к некой религиозной святыне, если мы говорим сугубо о ленточке. Для нас это дань памяти, для нас это важно, для нас это существенно, для нас это значимо. Для любого христианина это напоминание о Георгии Победоносце, то есть связь весьма тесная. Но все-таки мы не делаем каких-то излишних шагов в том направлении, чтобы сказать о том, да, это вот однозначно религиозная святыня. Или да, это оберег. Ничего подобного.
0: На ленте изображен святой Георгий Победоносец. Вот почему именно он стал покровителем воинов, ведь в его житии нет описаний каких-то масштабных сражений.
1: Святой великомученик Георгий Победоносец был воин от Бога. Вот действительно, воинское искусство ему давалось во всей своей полноте. Овладел им от и до. Но Георгий Победоносец нам прежде всего напоминает о великой победе духа. Поскольку если дух пал, рука может быть тверда и крепка, но победы не будет. Любая победа или любое поражение начинается с духа. Даже в древних восточных текстах говорится об этом так. Настоящий воин, настоящий полководец сначала выигрывает сражение, а потом приходит на поле боя. Здесь несколько смыслов сразу. Во-первых, сила духа. Ты готов к тому, чтобы одержать победу. Ты готов сражаться, ты готов драться. Как Суворов об этом говорил, бейся жестко, бейся наверняка, не жалея себя. Вот если такая решимость есть, значит, есть предпосылки. А с другой стороны, настоящий полководец должен все вымерить, высчитать, оценить все плюсы и минусы той или иной локации. Ну, в общем, все то, что создает фон поединка или битвы. И вот святой великомученик Георгий Победоносец, он обладал и тем, и другим. Но прежде всего для нас, конечно, важна сила духа. А где он ее проявил? Ему предлагали все, что только он хочет. Любое дело для него бы сделали, любую преференцию ему оказали. Сокровище, богатство, слава, почет — все к твоим услугам. Откажись только от Христа. Ну что ты тут придумал непонятное? У нас ведь есть наша своя древняя римская языческая вера. Вот от нее и не будем отходить. Он сказал, нет, ничего подобного. Если ты узнал истину, если ты принял Христа, от истины не отказываются. И тогда с ним стали по-другому говорить. Его стали запугивать, потом мучить, пытать зверски совершенно. И он, претерпевая невероятную боль, от Христа не отказался. То есть это великая победа духа. А любой воин на поле брани призван прежде всего одержать эту самую победу духа. Ну и начиная с 18 столетия, кого награждали орденом святого Георгия Победоносца? Награждали именно воинов за воинскую доблесть, за подвиг, за отвагу, за честь воинскую и так далее. Вот, то есть связь такая.
0: Ну и про цвета еще тоже спрошу. Есть ли у черно-оранжевого цвета, у этих цветов, какое-то православие?

0: главное истолкование.
1: И знаете, я часто говорится о том, что оранжевый — это символ пламени, черный — это символ дыма, то, что нам напоминает о сражении. Поскольку воин, как в одном из древних текстов сказано, поле боя — мое прибежище, мое пристанище. Вот, воин прежде всего раскрывается на поле брани, ну, значит, и символика тоже прямо связана с полем брани, с полем битвы. Вот, ну и кроме того, дым и огонь сражений напоминает нам о той жертве, которую наш народ, в частности, принес в середине 20-го столетия. Эта жертва исчисляется почти что 30 миллионами людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы наша страна осталась в истории, за то, чтобы над нами было мирное небо, за то, чтобы здесь жили не какие-то рабы, а свободные люди. Вот, и в нашей власти сейчас распорядиться тем даром, который вручили нам предки. Как говорил как раз вот с Урала один очень пожилой ветеран, мир, который завоевали мы, закончился. В ваших силах завоевать тот мир, в котором вы будете жить. Сможете вы это сделать? Будете жить. Не сможете? Ну, остается только уповать на милость Божию. Вот, то есть это человек, который сам прошел Великую Отечественную войну, и вот буквально недавно с ним беседовали, и он об этом сказал. Он прекрасно понял, что контуры того мира, которые были завоеваны в горниле вот Великой Отечественной войны, они закончились. Сейчас формируется новая реальность и новый мир. А кто его будет формировать, как не наше поколение? Поэтому, что называется, шар на нашей стороне, наш выход.
0: А в дореволюционной России лента была неразрывно связана с орденом Святого Георгия. Вот современная акция «Георгиевская лента», не является ли она, по-вашему, знаете, профанацией такого высокого наградного смысла?
1: Мария, все можно довести до абсурда. Согласен. Есть всякие эксцессы, есть преувеличения и так далее. Ну, например, начинают какими-то непонятными стразиками и используют это как какую-то брошечку, как какую-то бижутерию. Да, это выглядит в лучшем случае нелепо. Ну зачем? Если это символ той победы, которая досталась нам огромной ценой, мы до конца до сих пор не восполнили эти потери, мы до конца до сих пор все не осмыслили и раны не закрыли. А мы сегодня украшаем какими-то бусинками, какими-то непонятными штучками, рюшечками. Ну, в общем, это вызывает определенные сомнения. И да, здесь попахивает профанацией. С другой стороны, когда мы пытаемся вот где-то излишне строго подойти к этому вопросу, возникают тоже эксцессы. Вот был как раз случай. Мужчина прикрепил эту ленточку к своему автомобилю. Она была у него то ли к антенне привязана, то ли не помню к чему. Ну вот этот человек себя позиционировал как потомок тех отцов и дедов, которые выиграли Великую Отечественную войну. Ну, где-то чего-то он не уследил за ней, она у него подыстрепалась, испачкалась. И он влетел в административную историю. Ну, как человек этот после подобных эпизодов будет себя чувствовать? Так я лучше вообще сниму и одевать ничего не буду. Потому что, не дай бог, она тут слетит, у меня запачкается, размахрится, найдутся люди, которые вот захотят мне на это указать. Что-то больше я не испытываю желания. То есть и в ту, и в другую сторону можно уклониться до крайности. Например, снять эту ленточку, ну, все, 9 мая закончилось, выкинули. Ну, ребята, это же символ. А символ, вот как андреевский флаг, да, связанный с военно-морской темой. Тот человек, который служил на флоте, который ходил на кораблях, для него андреевский флаг — это его маленькая, подчеркну, не, может быть, не религиозная в полном смысле этого слова, но вот святыня. И поэтому, когда он возвращается домой, он хранит этот флаг, свернутый у себя там на полке. А вот я в свое время походил на кораблях, провел в море в общей сложности больше года. Вот, и у меня мой андреевский флаг, который был всегда со мной, он сегодня тоже у меня дома хранится. И я и детям своим говорю, что это не игрушка, трепать его не нужно. Для меня это значимая вещь, которая напоминает мне о многом. Кроме того, это андреевский флаг. Напоминает он нам о ком прежде всего? О святом апостоле Андрея Первозванного. А здесь, если мы все-таки христиане, о ком он нам напоминает? Так или иначе будет напоминать о святом великомученике Георгии Победоносце. Поэтому так просто разбрасываться, топтать, выкидывать не нужно.
0: Как я и раньше сказала, у нас есть целый закон, который ограничивает использование георгиевской ленты, поэтому вот хочу про ваш вариант спросить, то есть о том, как ее правильно использовать, где носить, стоит, нет, украшать.
1: А вот это большой вопрос, Мария. Потому что я помню еще то время, когда выходили все 9 мая на шествия, на парады, и они, например, к пиджаку прикрепляли эту ленточку. Я помню, что, например, семьи или молодые мамочки делали это с коляской, прикрепляли к коляске. Потом открепляли и клали. Вот у моих знакомых, например, одна ленточка была годами. Они выйдут 9 мая, прикрепят ее к лацкану пиджака или вот к коляске, как я говорю, или к автомобилю, и потом после 9 мая ее снимают. Кто-то с ней ездил круглый год. Не пачкалась она у них, не трепалась. Кто-то снимал и клал вот на полочку книжного шкафа, а потом 9 мая опять ее прикреплял. И, то есть я говорю, буквально там 10 лет могла эта ленточка у них ходить, и ничего с ней не было. Но ситуация меняется, как мы уже знаем, были всевозможные эксцессы, теперь не рекомендуется так поступать. А как рекомендуется? А вот это вопрос. Если мы не украшаем бисером, ну однозначно, мы эту историю всю отмели, никаким украшательством бижутерии мы не занимаемся, а тогда, собственно говоря, можно ли ее на себя надеть, прикрепить к своей одежде? Тоже вопрос. Тоже вопрос, как я понял, нынче это не рекомендуется. И у меня встречный вопрос. А как тогда ее носить? Вот мне не совсем понятно.
0: А вот знаете, я прямо сейчас открываю закон на сайте Кремля. Он от 20 декабря 2022 года. И вот прямо давайте я зачитаю, что во знаменовании героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты. Она представляет собой ленту из чередующихся равно-широких трех черных и двух оранжевых полос и является одним из символов воинской славы России. Также она используется во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, иных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны, мероприятий, направленных на увековечивание памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с Днями воинской славы. И георгиевская лента, в том числе ее изображение, может использоваться во время проведения органами публичной власти мероприятий, посвященных памятным датам России, мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации и иных мероприятий. И способы использования, в том числе изображения георгиевской ленты, определяются органами публичной власти самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы. То есть также допускается использование георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы. Опять же, нету ни слова про то, как именно ее использовать, но тут, видимо, уже надо смотреть на какие-то разъяснения дополнительные.
1: По-видимому, да. Но при этом мы здесь, исходя из формулировки закона, поняли, что если мероприятие общественное посвящено Великой Победе, ну, например, там 9 мая, какие-то мероприятия, а можно ли выйти вот с этой ленточкой на лацкане пиджака? По-видимому, можно. Мы участвуем здесь в том, что чтим память павших и чтим Великую Победу, и мы не занимаемся какими-то несанкционированными митингами, здесь все понятно. Также, например, если мы ведем уроки патриотического воспитания, чему они посвящены? Если на повестке есть 9 мая, если на повестке есть 45-й год, если на повестке есть Великая Победа, так или иначе, то формально этот символ сюда подходит. Но если мы просто занимаемся непонятным каким-то позерством, если мы занимаемся, а кто-то занимается и провокацией, и так далее, теперь в законе есть места, которые эти вещи как-то блокируют. Поэтому будем просто аккуратны. Вот как и раньше, те люди, для которых георгиевская лента являлась символом, а не просто какой-то бирюлькой, они в такие истории бы и не попали. Как я уже говорил, они приходили на бессмертный полк, например, украшали портреты георгиевской лентой, украшали свою одежду георгиевской лентой. Даже это украшательством-то в полной мере нельзя назвать. После того, как акции заканчивались, они снимали и хранили эту самую георгиевскую ленточку где-то у себя вот в надежном месте. Вполне себе подходящий сценарий.
0: Ну и, кстати, тоже отмечу, что публичное осквернение георгиевской ленты несет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ну то есть как-то ее топтать, жечь, трепать и все такое прочее, то есть допускать, чтобы лента находилась в плохом состоянии, ни в коем случае нельзя.
1: Ну да, здесь история понятна, потому что мы видели, как обращались с этой ленточкой в соседнем государстве, но если это символ государства, если это символ победы, как знамя, как флаг, то, в принципе, понятно. Если ты топчешь флаг, если ты топчешь знамя, значит, получается, ты автоматически выступаешь против всего того, что этот флаг или знамя олицетворяет и символизирует. То же самое с георгиевской ленточкой. Будем аккуратны и будем избегать, братья и сестры, каких-то крайностей. Как мы уже сказали, с одной стороны какой-то великий оберег, с другой стороны просто бирюлька, которую мы украсили, выкинули и забыли. Нет, для нас это вполне конкретная вещь. Это исторический глубокий символ с христианской подоплекой, с христианским подтекстом. Все-таки он напоминает-то нам не просто там о Георгии Константиновиче Жукове. Он нам напоминает о великомученике Георгии Победоносце, это тоже не стоит забывать.
0: А вот знаете, еще есть такая, ну не то чтобы крайность, но такой аспект, что многие надевают эту ленту не потому, что чувствуют, что вот это вот государственный символ, что у него глубокий смысл, а просто потому, что все так делают, и я так делаю. Вот знаете, это просто превращается в пустую формальность.
1: А, вы знаете, это такая стандартная история, это все про осознанность. Сегодня был такой вообще тренд, это тренд на осознанную жизнь. Осознанности нам не хватает. Но если нам ее в какой-то момент не хватает, это же не значит, что мы должны как-то вот бритьё и себя противопоставлять общему движению или общей массе. И если, как вы сказали, ты, в принципе, не против этой символики, если ты солидарен со своим народом, если ты солидарен с обществом, но по какой-то причине ты вот глубин не знаешь, не понимаешь, не откликаются они в твоем сердце, но я все-таки член этого общества, я гражданин, я часть этого народа, я часть этого культурного поля, часть этой страны. Почему нет? Ведь таких случаев-то бывает очень много. Ну, кто-то, например, в больших собраниях, значит, звучит какая-то музыка, не всегда это государственный гимн. Бывают это и гимны учреждений. Сегодня у университетов есть свой гимн. Человек, например, пришел на какое-то собрание, он этого гимна университета знать не знает и слов никогда не слышал. Но все встали, и он встал. Почему? Он тем самым выражает уважение ко всем собравшимся. Также здесь, если человек пришел на какое-то мероприятие и видит, что здесь так принято, он через то может выразить свое уважение, даже если глубинной осознанности у него пока нет. Это нормально.
0: Многие люди, кстати, к ленте относятся, ну, не то чтобы магически, но что-то около того там. Чуть ли не в красный угол ее кладут, завязывают какие-то узелки на удачу, в общем, что только с ней не делают. Вот в какой момент из дани уважения к истории георгиевская лента превращается в такой языческий символ, языческий оберег?
1: Здесь, наверное, будет очень четкий такой критерий. Вот когда мы переключаем тумблер в режим магизм, то есть ленточка принесет удачу, ленточка поможет. Вот как мы сказали, все это уже какая-то нехорошая совсем история. Ведь помогает Господь, помогает своими молитвами, своим ходатайством великомученик Георгий, а не ленточка. Вот все эти вещи с оберегами, талисманами, амулетами и прочими вещами, все это сразу нам сигнализирует, дает красный сигнал, тревога. Что-то начинается нехорошее. Начинается какая-то вот магическая, оккультная история. Пусть еще в зачаточном состоянии она пребывает, но это уже точно совершенно не христианство. Да, впрочем, и не символ Великой Победы. Это становится уже чем-то иным. С одной стороны, перебдеть никогда не помешает. То есть, если мы положили ее на какое-то чистое дома парадное место, хорошо, все, никаких проблем нет. Но когда мы из нее самой по себе, из того, что она символизирует и кому нас отсылает, а из самого предмета делаем некий культ околорелигиозный или псевдорелигиозный, вот здесь, конечно, уже мы вступаем на территорию сомнительных вещей. Поэтому, да, не нужно относиться к этому ни в коем случае, как к какому-то вот артефакту, талисману. Это символ. А символ — это напоминание, это мост между двумя реальностями, между двумя эпохами, со всеми вытекающими. Ну, о тексте христианском мы тоже поговорили. Но сама по себе эта вещь не приносит удачи. Сама по себе эта вещь не дает победу. Победа зависит от других факторов. Победа, она находится в области духа прежде всего.
0: Вот про ленту и нательный крестик еще тоже давайте поговорим. Как сделать так, чтобы не было вот такого вот смещения символов? То есть вера, крестик – это выше всего, я так понимаю, а память о победе в виде георгиевской ленточки, куда бы то ни было прикрепленной, да, это вот все на втором месте.
1: Ну, крест, наш крест нательный, мы всегда носим на себе. Он у нас на шее, он у нас вот под одеждой, у сердца всегда. И его мы стараемся никогда не снимать. А ленточку мы надеваем, например, вот как я сказал, на пиджак или на любой другой элемент одежды, например, к карману прикрепляем. Это символ, он для чего символ? Вот тут мы посылаем некий сигнал, что я солидарен, я согласен. Для меня это история, для меня это ценность, для меня это важно. Что касается христианства, религиозной веры, конечно, это всегда в приоритете. Между прочим, возьмем историю самого великомученика Георга Победоносца. Ведь он у нас даже на гербе Москвы, как мы знаем. А Георгию Победоносцу предлагали отказаться от христианства, отказаться от свободы совести в угоду вот такой чисто временной госконъюнктуре. То бишь, ну у нас же есть законы, по которым мы должны чтить своих языческих богов. Георгий Победоносец ответил однозначно. Закон Божий всегда выше. Точка. Поэтому вера религиозная, заповеди Христовы, они для нас всегда на первом месте. Слава Богу, что можно жить в то время, когда религиозные наши законы и заповеди, они не противоречат по большей части тем законам и обычаям, которые сегодня существуют в обществе, в государстве.
0: Ну и, конечно же, давайте вспомним о том, что 9 мая – это прежде всего день памяти усопших воинов. Вот что важнее в этот день сделать? Это помолиться в храме, подать записочку, да, или там георгиевскую ленточку на себя как-то, или на своих детей, на внуков одеть?
1: Ну, конечно, начало духовной жизни, духовной практики – это молитва. Это вот база. Поэтому начать необходимо всегда с молитвы. Не случайно в этот день будут проводиться повсеместно панихиды. То есть это молитвословие, которое мы возносим в память усопших. Мы просим об упокоении этих душ наших предков. Вот это начало. А уже потом все идет на своем месте. Вот как есть такая расхожая мысль, расхожая цитата: «Поставь Бога на первое место, и все остальное в твоей жизни встанет на свое место. Даже не придется ничего выдумывать».
0: Ну и завершая наш сегодняшний разговор, как православному человеку все-таки достойно провести 9 мая, чтобы в душе и радость победы осталась, и скорбь о погибших, и какая-то благодарность Богу за то, что все так сложилось, чтобы не превращать вот эту вот ленту в какой-то главный амулет, что ли, вот этого дня?
1: Ну, давайте мы вот так вместе с вами сейчас подумаем и попытаемся набросать вот такой примерный сценарий дня православного христианина. Да, вот 9 мая наступило, утром мы встаем и читаем утренние молитвы. Кто сколько? Кто-то пока только начинает, пусть он прочитает одну молитву, но от чистого сердца, искренне. Прочитает молитву «Отче наш» и скажет, стоя перед иконами или у себя в сердце, наложив на себя крестное знамение, скажет: «Господи, упокой душу усопших рабов Твоих, всех предков моих, жизнь свою за веру и Отечество на поле брани положивших». Вот, пожалуйста, пример начала. После этого далее он уже ориентируется. Пойдет он, например, в храм или в какую-то часовню, где послужит панихиду. он может написать соответствующую записку с именами его сродников, которые вот погибли на поле брани, или, может быть, это просто были ветераны, которые сражались в свое время на полях сражений Великой Отечества, несколько десятилетий спустя. Тоже включаем их в эти записки. Участвуем в богослужении. После этого мы уже вольны определиться, пойдем ли мы участвовать в каких-то общественных мероприятиях. А здесь, как говорится, вольному волю. Кто-то может спокойно этот день провести. У него есть дети, внуки, он может прийти домой и спокойно посмотреть какой-то хороший советский или российский фильм о Великой Отечественной, находясь со своими детьми, со своими внуками и комментируя происходящее на экране. Это же очень важно. Так происходит передача ценностей. Так происходит передача исторической памяти. Например, сидит дедушка или бабушка, или папа, или мама, смотрит со своей семьей этот фильм. Это же забытая роскошь. Мы сегодня приходим, каждый уткнулся в свой гаджет. Что мы там смотрим? Требуху какую-то, которая через 5 минут уже вылетела и заполнилась новой требухой. Потому что этот эфир, он как поток, там ничего не задерживается. Вот. А здесь мы выделили время, 1-2 часа, когда провели со своей семьей. Может быть, поговорили, может быть, мы пообедали вместе, наконец-таки. Тоже еще одна забытая роскошь. И из-за этой вот трапезы как-то вспомнили наших предков. Отец в очередной раз или дед рассказывал о том, как в роду, значит, чтили эту память, кто был в роду и участвовал в войне. А может быть, кто-то вспомнил, кто-то и в Первую мировую воевал. Я вот недавно тоже был в гостях, и мне уже, будучи в очень преклонном возрасте, люди рассказывали о том, что их предки воевали и во Великую Отечественную войну, и в Первую мировую. То есть происходит передача этой памяти. И это очень важно. Ведь современные исследования показывают, что передача ценностей, передача памяти происходит, как правило, от представителей так называемого четвертого возраста к нашим детям. Дети, понятно, там это от 0 и где-то до 12 лет примерно, плюс-минус. Вот. Ну, можно там продлить до 14-15. А четвертый возраст — это наши бабушки и дедушки. Вот они редко, но метко, кратко, но ёмко что-то скажут, и может эта мысль запасть в душу ребенка. А как она запоет, если у нас даже условий таких нет? Если сегодня мы каждый на своей волне бегаем со своим гаджетом, а тут мы собрались посмотреть. Вот. Поэтому такой сценарий тоже вполне себе разумный и вполне оправданный. Давайте как-то выделять на это время. И это тоже память, это тоже участие вот в этих событиях, это сопереживание. Вот. Кто-то может попить чай вместе, да, после просмотра фильма и так далее. Поговорить об этом. Поговорить. Мы разучились друг с другом говорить. Мы цитируем друг другу заголовки лент, а разговора, диалога не получается. Душа с душой не соприкасается. Соприкасаются заголовок с заголовком, как пинг-понг. Я вспомнил вот этот заголовок, ты вспомнил вот этот заголовок, и мы вот так шарик перебрасываем. Все, пообщались. А душа с душой не стоит. Все-таки надо выделять время на то, чтобы мы соприкасались друг друга душами. Проводить вместе это самое время. Вот какой-то такой сценарий, кто-то скажет, умилительный. А почему нет? Я, например, в этот сценарий верю. Как можно провести день, да, от начала там, и до конца. Вот такой сценарий мы с вами набросали примерно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, в программе «Беседа о вечном» принимал участие заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Здравствуйте. Митрополит Евгений прочел и объяснил смысл евангельских притч для взрослых и маленьких уральцев в эфире областного телевидения. В дни Светлой Седмицы Екатеринбургская епархия и областное телевидение продолжили совместный духовно-просветительский проект о евангельских притчах. Новый сезон получил название «Пасхальный вечер с Владыкой». Каждый будний день первой пасхальной седмицы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений читал и толковал детям и взрослым притчи Господни о доме, построенном на камнях, о месте на брачном пире, о богаче и Лазаре, о мытаре и фарисее. Поучительные программы были показаны в эфире и заняли свое место в социальных сетях ОТВ и Екатеринбургской епархии. Первый выпуск был посвящен притче о доме, построенном на камне. Она была рассказана Спасителем в Нагорной проповеди, чтобы показать, вера, которая не подкреплена делами, рухнет при первых же испытаниях, подобно дому на песке. Выпуск о притче о месте на брачном пире вышел в светлую среду. Владыка Евгений поразмышлял о притче и рассказал зрителям о смирении и правильном отношении к своей значимости. В притче под брачным пиром подразумевается Царствие Божие. Первое место – это гордость, желание быть лучше всех и хвастовство. Все это делает человека уязвимым и ведет к падению. Последнее место – это смирение. Не ставить себя выше других, радоваться чужим успехам, уступать, прощать, делать добро не ради похвалы. Настоящая честь не от людей, а от Бога. Напомню, что ранее областное телевидение и Екатеринбургская епархия реализовывали в святочные дни этого года совместный проект «Святочный вечер с Владыкой». Каждый вечер, начиная с праздника Рождества Христова 7 января и по вечер 18 января, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире областного телевидения рассказывал детям и взрослым евангельские притчи. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сиди жителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная моя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся,
или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвлен бы их сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменя.

Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь ей живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица.

Богородице Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь, и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида, не надписан у евреев. Псалом 1. Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище губителей, но в законе Господнем воля его, и закону его будет поучаться он день и ночь, и будет он словно древо, насажденное у источников вод, что принесет плод свой во время свое, и листва его не опадет, и во всем, что творит, преуспеет. Не так будет с нечестивыми, не так, но они, как прах, взметаемый ветром с лица земли. Посему не воскреснут нечестивые на суд, и грешники в совет праведных. Ибо ведом Господу путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом Давида, Псалом 2. Что возмутились народы и племена мыслили суетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на помазанника его. Говорят они, расторгнем узы, наложенные ими, и свергнем иго их. Но живущий на небесах посмеется над ними, Господь посрамит их. Тогда изречет он им в гневе волю свою, и яростью своею ввергнет их в смятение. А я поставленным царем над Сионом, горою святою его, возвещать повеление Господне. Господь сказал мне, «Ты, сын мой, ты ныне рожден мною, проси у меня, и дам народы в наследие тебе и во владение тебе пределы земли, пасти их будешь жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь их. И ныне, цари, разумейте, поучайтесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Примите наставление, да не прогневается Господь, и не погибнете вы, сойдя с пути праведного, ибо возгорится вскоре ярость его. Блаженны все, надеющиеся на него. Псалом Давида, когда бежал он от Авессалома, сына своего. Псалом 3. Господи, что так умножились гонители мои? Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и возносишь Ты главу мою. Воззвал я ко Господу моему, и услышал Он меня с горы святой своей. Я уснул и спал, но встал я, ибо Господь защитник мой. Не убоюсь тысяч людей отовсюду нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты сразил всех враждующих со мной неправедно. Зубы грешников сокрушил. Ты, Господи, даруешь спасение. И на народе Твоем благословение Твое. В конец песнь, Псалом Давида, Псалом 4. Когда призывал я, услышал меня Бог, знающий правоту мою. В тесноте скорби дал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны человеческие, доколе будете вы жестокосердны? Что любите суету и что ищете лжи? Познайте же. Дивным соделал Господь праведника своего. Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Гневаясь, не согрешайте. О том, что говорили вы днем в сердце вашем, на ложе вашем сожалейте. Принесите жертву делами правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто явит нам благо? Запечатлелось на нас сияние лица Твоего, Господи. Ты даровал веселье сердцу моему. Они же от плода пшеницы, от вина и елея своего обогатились. В мире усну и успокоюсь, ибо Ты, Господи, вселил в меня единого упования. О наследующий! Псалом Давида, Псалом 5. Слова мои услышь, Господи, прими зов мой. Внемли моленью моему, Царь мой и Бог мой. Тебе помолюсь я, Господи. Поутру услышь голос мой. Поутру предстану пред Тобою, и Ты узришь меня. Ибо Тебе, Боже, не угодно беззаконие. Не водворится у Тебя муж лукавый, и не устоят беззаконники пред очами Твоими. Возненавидел Ты всех, делающих беззаконие. Погубишь Ты всех, говорящих ложь. Мужа лукавого, проливающего кровь, гнушается Господь. А я, по великой милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе пред Тобою. Господи, наставь меня правдою Твоею, пред лицом врагов моих направь к Тебе путь жизни моей. Ибо в их устах нет истины, сердце их суетно, гроб отверстый гортань их, языком своим лукавствует, суди их, Боже, да отпадут от замыслов своих. За их великое нечестие не зри них, ибо прогневали они Тебя, Господи. И да возвеселятся все, кто уповает на Тебя. Возрадуются они вовеки, и Ты вселишься в них, и похвалятся Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, точно оружием Ты оградил нас».

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В 3 раза чаще стали обращаться на церковную линию за медпомощью. За минувший год количество обращений за медицинской помощью на горячую линию Русской Православной Церкви увеличилось в 3 раза. С 448 до 1519 звонков. В частности, люди обращаются за лекарствами, костылями, ходунками, тонометрами, глюкометрами, сообщает пресс-служба синодального отдела по благотворительности. Со своей стороны, социальные работники помогают приобрести нуждающимся медицинские препараты, коляски, протезы, а также содействуют в госпитализации. Такой заметный прирост обращений связан, с одной стороны, с тем, что о горячей линии с каждым годом узнает все больше и больше людей, а с другой – с развитием патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе, отметил руководитель отдела социального служения синодального отдела по благотворительности, директор патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. Он также пояснил, что система здравоохранения в упомянутом регионе только восстанавливается, да и сами люди порой не обладают всей необходимой информацией о том, где и как получить медпомощь. Люди там находятся в социально уязвимом положении. Многие еще не успели до конца оформить документы и полиса. Многие не знают о положенных льготах, не понимают, как обратиться в медучреждение. Такие люди звонят на церковную горячую линию. Наши операторы и социальные работники оказывают им комплексную поддержку, добавил священнослужитель. Помимо этого, в малых и отдаленных населенных пунктах, где не хватает профильных специалистов и современного медоборудования для нуждающихся, организуют онлайн-консультации с врачами из больницы Святителя Алексия или Ростовской клинической больницы. В случае, если консультации недостаточно, соцработники помогают собрать документы, получить направление, обеспечить госпитализацию. Также отмечается, что за 5 лет работы церковной горячей линии на нее поступило 350 тысяч звонков. Ну и к другим сообщениям выпуска. В мае на юге Москвы планируют заложить памятную капсулу в строящийся храм в честь Почаевской иконы Богородицы. В столичном районе Чертаново-Южное постепенно начинается строительство наземной части храма в честь иконы Божьей Матери Почаевская. Уже завершено строительство нулевого цикла, а в мае текущего года планируется заложить в основании храма памятную капсулу. Об этом сообщил депутат Госдумы России и куратор программы строительства православных храмов Москвы Владимир Ресин. Архитектурный проект отсылает к модерну начала 20 века. Храм получит главные формы, характерные для этого стиля, а фасады оформят с использованием керамического кирпича. Часть кладки оставят открытой, часть отштукатурят и дополнят цветными элементами. С учетом сложного рельефа местности, на которой возводится храм, входы в него разместят на разных уровнях. С северной стороны – на уровне 1-го этажа, с южной – на уровне 2-го. Такое решение, как отмечается, позволит органично вписать здание в окружающее пространство. Всего храм будет состоять из 3 этажей и подвала. Основной молельный зал расположат на 2-м этаже. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим рассказывать вам про интересную выставку под названием «Не только буквы», которая совсем недавно начала свою работу в Музее истории города Екатеринбурга. Экспозиция посвящена тому, как в уральской столице 18 века складывалась книжная культура – от частных собраний и библиотек до типографий, переплетных мастерских и книжных лавок. Все подробности этой выставки расскажет нам куратор и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Екатерина с нами на телефонной связи. Екатерина, добрый день.
2: День добрый, Мария.
1: Итак, как я и сказала, у нас в Екатеринбурге начала работать выставка «Не только буквы». В прошлой программе мы так общими штрихами рассказали об этой выставке. Сегодня давайте более подробно в нее погрузимся. Вот предлагаю вам познакомить наших радиослушателей с самыми интересными экспонатами этой выставки.
2: Ну, начнем с того, что главным экспонатом выставки у нас является Елизаветинская Библия, один из ценнейших экспонатов Музея истории Екатеринбурга. Она задала, основное направление и даже основной тип экспонатов, который будет на выставке, это, конечно же, книги, это печатная продукция, и это различные виды типографская продукция. Поэтому мы говорим о печатном слове, поэтому наша выставка называется «Не только буквы», потому что у нас были другие варианты названий, хотели назвать «Город грамотных». Действительно, довольно верное концептуальное название, но хотелось немножко больше смыслов в это название вложить. И поэтому, конечно же, самые интересные экспонаты — это живые книги. И книги у нас, с одной стороны, из собрания Музея истории Екатеринбурга, это старый фонд, это книги 18-19 веков, и две книги нам предоставлены Зональной научной библиотекой Уральского федерального университета. Это книги середины 18 века, там «Греческие мифы возложения Вергилия», «История папства». Почему эти книги? Потому что они иллюстрируют, ну, как бы широту книжных собраний, которые были в Екатеринбурге в 18 столетии. И надо сказать, что книги вообще выставляются довольно редко, потому что они считаются таким не самым репрезентативным экспонатом. Вот. Но смотря как их показать. И с другой стороны, когда стали отбирать из нашей библиотеки, из наших фондов книги, то обнаружилось и много интересного. Дело в том, что задача выставки привлечь внимание к тем мелочам книжной типографской культуры, на которые в обычной жизни мы не всегда обращаем внимание. Например, название издательства, штампы библиотек, штампы переплетных мастерских. То есть это те маркеры, которые говорят о том, где, как, при каких обстоятельствах, какими людьми эта книга появилась на свет. И у нас один из разделов выставки, а разделы мы назвали главами, то есть у нас есть глава первая, глава вторая, глава третья. И вот одна из глав нашей выставки, она посвящена как раз типографиям Екатеринбурга. И вот здесь такие цифры. В конце 19 века в Екатеринбурге действовало около 20 типографий. Для провинциального города, население которого там вот в конце 19 века у нас население было чуть больше 70 тысяч человек. Для такого небольшого города 20 типографий — это очень внушительная цифра. Это были и частные маленькие типографии, которые печатали и там, от рекламной продукции до каких-то там справочников, бюллетеней. То есть это такая довольно производственная продукция. И были целые такие печатные издательские дома, как бы мы сейчас их назвали. У нас тогда выходили несколько газет екатеринбургских, «Екатеринбургская неделя», потом появилась «Уральская жизнь». И при этих издательствах были свои собственные типографии, которые выпускали не только газеты, но они выпускали и книги, и справочники, отчеты, например, отчеты Уральского общества любителей естествознания. И на выставке вот образцы этой печатной продукции можно увидеть. Поэтому это, конечно, очень интересно. Вот одно из самых интересных для меня было занятие — это как раз перелистывать эти книги, смотреть, вот где какая пометка типографии, какая типография что выпустила. Еще у нас есть раздел про подпольные типографии. Обойти этот вопрос мы никак не могли, потому что в 1906-1909 году в Екатеринбурге действовало почти 15 подпольных типографий. А что это такое? То есть это принадлежало вот этим революционным организациям. Понятно, что они имели незаконный характер, они были вне закона, их искали и громили жандармы. То есть там своя вот эта революционная история. Но подпольная типография, по сути, это наборный шрифт, это наборные доски, которые можно было в любой момент свернуть, взять и уйти в любое другое место. Напомню, что до 1995 года Музей истории Екатеринбурга — это был музей Якова Михайловича Свердлова. И поэтому в наших фондах довольно большое собрание и подпольной литературы.

0: экспонаты. Я очень рада, что у нас этот раздел появился. Это фотографии, прежде всего, это сканы, и есть и в оригинале страниц, на которых есть штампы и марки переплетных мастерских конца 19-го, начала 20 века. Дело в том, что, вот насколько я знаю, еще ни разу не привлекалось на выставках внимание именно к продукции переплетных мастерских. То есть есть статьи, посвященные истории переплетного дела в Екатеринбурге, научные статьи, но вот в выставочном пространстве еще никогда это никто не показывал. Вот можно это сейчас посмотреть у нас. Может быть, потом появятся подобные выставки в библиотеках, где есть образцы такой литературы. Дело в том, что переплетная культура в 18-м, особенно 19-м, начале 20 века, это была совершенно особая история. Во-первых, потому что в провинцию книги нередко закупались без твердого переплета, покупали их в мягком переплете. Просто так было дешевле. То есть получается, что книга приезжала в Екатеринбург не переплетенная. И кто-то оставлял ее так, а кто-то уже дома по своему вкусу и по своим финансовым возможностям заказывал переплет. Вот у нас на выставке можно посмотреть несколько книг вот с образцами таких переплетов Екатеринбурга, екатеринбургских мастерских. Самая известная, наверное, одна из самых известных мастерских — это была мастерская Кругляшева или Кругляшова. Это семейное, это прямо семейное дело. Там работали отец, сын и, по-моему, потом еще и кто-то из их семьи работал. Почему я так ударение меняю? Потому что где-то они пишут через О фамилию, где-то через Е. То есть Кругляшова, Кругляшева тут вариативно. И это, наверное, самый часто встречающийся штамп или наклеечка. Марка обычно на форзаце. Маленькая такая наклейка, где фамилия, имя переплетчика и адрес переплетной мастерской. То есть такая вот маленькая реклама. И можно видеть, что переплеты были... Понятно, что они были картонные, но они могут быть обтянуты бумагой, они могут быть обтянуты кожей. Тоже, конечно, дорогой переплет. У нас есть на выставке книга в тканевом переплете, но с тиснением очень красивым, с таким орнаментальным. То есть поэтому можно посмотреть вот эти образцы переплетной продукции. И сейчас профессия переплетчика очень редкая, хотя на самом деле время от времени возникает необходимость у людей переплетать книги, реставрировать. И, собственно, у нас интерес к переплетному делу родился именно из-за того, что одна из главных тем нашей выставки — это тема реставрации книг, тема лечения книг. То есть мы книгу, почти как такой вот главного героя, как живого персонажа показываем. Вот. И в зале, который предваряет раздел с Елизаветинской Библии, у нас большая витрина с предметами, инструментами, предоставленными нам реставраторами нашей Елизаветинской Библии. Вот, наверное, такие самые интересные экспонаты.
1: А вот известный факт, что Екатеринбург был обладателем одного из самых крупных книжных собраний во всей провинции. Это библиотека Василия Никитича Татищева. Она насчитывала целых 613 книг, или 613 томов. Вот как вообще вышло, что именно Екатеринбург стал вот этой вот книжной столицей, самым читающим городом?
0: Вот, давайте начнем с Василия. Тут несколько факторов. Главный фактор — это, наверное, просто сам профиль, сама особенность Екатеринбурга как горнозаводского центра. Конечно, книги сюда приезжали с людьми. То есть свои книжные собрания привозили те чиновники, священники, горные инженеры, саксонские, английские специалисты, горные начальники. То есть каждый привозил свое большое или маленькое книжное собрание. Библиотека Василия Никитича Татищева насчитывала 613 томов. Это частная библиотека. Вот. И то есть это, вот этот факт говорит о том, что мы действительно были городом грамотных. Кроме этого, важно подчеркнуть, что треть постоянного населения Екатеринбурга в XVIII веке составляли старообрядцы. Люди тоже грамотные. Они еще обучали, причем они грамотно были 100%, 100%

0: у них и женщины были обучены грамоте, и детей не обучали грамоте, поэтому как бы на тот, то есть как минимум они читать, писать все умели. Вот, там, про их книжные собрания мы не будем говорить, хотя у нас есть на выставке один из образцов именно рукописного фолианта, это канун, но это примерно начало 19 века. Вот, то есть у них не печатные, у них, как правило, рукописные были книги. Вот, а те специалисты, которые приезжали, они, конечно же, привозили с собой книги. И плюс здесь, в Екатеринбурге, было организовано первое книжное собрание, именно официальное, государственное. Это была библиотека горного ведомства, библиотека при горной канцелярии, которая невероятно обогатилась, когда Василий Никитич Татищев передал ей свою собственную личную библиотеку. Произошло это, скажем так, добровольно-принудительно, потому что ну, у Татищева были там различные судебные юридические сложности, и, в общем, ему нужно было вот закрыть эти вопросы, и в качестве такой искупительной меры он передал библиотеку горного ведомства. Но он продолжал этой библиотекой пользоваться для своих научных трудов, потому что он тогда писал большие исторические труды, и он выписывал, будучи здесь горным начальником, он выписывал для горной библиотеки те труды, которые нужны были ему. И вот у нас на выставке, правда, в виде сканов на есть две книги, и именно из собрания Василия Никитича Татищева. Сейчас эти книги хранятся в Российской национальной библиотеке. Это книга по артиллерийскому искусству, книга про восшествие на престол Анны Иоанновны. То есть там вот это из его собрания. А Татищев, надо сказать, он выписывал книги по истории. Это были энциклопедии, это были по естественным наукам, по математике. То есть у него очень хороший был и вкус, и отбор. Поэтому, конечно, это было богатейшее собрание. И для провинциального города это было невероятное богатство и ценность.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, у меня в гостях была куратор и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Она находилась с нами на телефонной связи. Рассказывали мы про выставку «Не только буквы». Ну и в следующую субботу мы продолжим с вами разговаривать про эту выставку, сосредоточимся на других интересных экспонатах. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое.
3: Духовное слово.
2: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
4: Церковь. Можно ли спастись вне православной церкви? Отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Евангелие от Луки, глава 10, стих 16. Один Бог, одна вера, одно крещение. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 5. Кто последует за вводящим в раскол, тот не наследует Царствие Божие. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. Тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет матерью церковь. Если рассмотреть веру тех, которые веруют вне церкви, то окажется, что у всех еретиков совсем иная вера. Даже, собственно говоря, у них одно изуверство, богохульство и прение, враждующее против святости и истины. Священномученик Киприан Карфагенский. Еретики не могут быть христианами. Пресвитер Тертуллиан. Отдели солнечный луч от его начала. Единство не допустит существовать отдельному свету. Отломи ветвь от дерева, отломленное потеряет способность расти. Разобщи ручей с его источником, разобщенный иссякнет. Равным образом церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои. но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается неразделенным. По всей земле распростирает она ветви свои, обремененные плодами. Обильные потоки ее текут на далекое пространство. При всем том глава остается одна, одно начало, одна мать, богатая преуспеянием плодотворения. Хочешь спастись, пребывай в церкви, и она не выдаст тебя. Церковь есть ограда. Если ты внутри сей ограды, то тебя не тронет волк. А если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не уклоняйся от церкви. Нет ничего в мире сильнее ее. Она твоя надежда, в ней твое спасение. Святитель Иоанн Златоуст. Вне церкви и без церкви невозможна христианская жизнь. Только в церкви может жить, развиваться и спасаться человек. Как и во всяком организме, отдельные члены никогда не растут и не развиваются отдельно друг от друга, а всегда только в неразрывной связи со всем организмом. Без церкви нет христианства, остается только христианское учение, которое само собой не может обновить падшего Адама. Отдельная личность, даже отдельная христианская община, постольку жива, поскольку она живет Христовой жизнью, поскольку она соединена со всей Вселенской Церковью. Обособиться, замкнуться в себе – это для личности или даже для поместной церкви то же, что для луча отделиться от солнца, для ручья от источника, для ветви от ствола. Жизнь духовная может быть только при органической связи со Вселенской Церковью. Порвется эта связь, непременно иссякнет и жизнь христианская. Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. Люди, находящиеся в церкви православной, направляются к горнему Иерусалиму, то есть к Царствию Небесному, верным путем. Они плывут по житейскому морю в ладье, где кормчий сам Христос. Те же, которые вне церкви, стремятся переплыть это море на одной доске, что, конечно, невозможно, и гибнут безвозвратно. Преподобный Варсонофий Оптинский. Все хвалят свою веру как правую, но не тот правый, кто себя хвалит, а тот, кого Бог похваляет по слову апостола. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 5. А нашу веру сам Бог прославляет непрестанно, как в самом себе, так и в святых своих. Идите к мощам святых угодников и смотрите, чья вера правая. В какой вере творит Бог такие чудеса, как в православной? В какой вере люди удостаиваются нетления и благоухания тел по смерти и творят столь великие и многие чудеса? Идите к преподобному Серафиму и к святому Сергию, идите к Феодосию Черниговскому и так далее. Как идти против истины, против очевидности? «Держись за церковь, столб и утверждение истины» — первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. «И спасешься, вне ее погибнешь, потому что вне ее лесть дьявольская» — святой праведный Иоанн Кронштадтский. В чем суть христианской жизни? «Выслушаем сущность всего». «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Екклесиаст, глава 12, стих 13. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, глава 6, стих 2. «Любовь есть исполнение закона». Послание к Римлянам, глава 13, стих 10. «Христианская жизнь вся, не что иное есть, как всегдашнее до кончины покаяние». святитель Тихон Задонский. Чтобы стяжать залог жизни, нужно крепко уверовать в Бога, отречься от зла и суеты, непрестанно пребывать в молитве, принуждать себя к доброделанию заповедей, даже против воли сердца. Преподобный Макарий Великий. Вот самый короткий и легкий путь ко спасению. Будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце свое от плохих помыслов, а помышляй, что все люди добрые и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святаго Духа будет жить в тебе, и ты скажешь: «Милостив Господь». Преподобный Силуан Афонский. «Где бы ты ни был, имей Бога пред очами твоими. Делай только то, на что имеешь свидетельство Писания. Остерегись скоро оставлять место, в котором ты живешь, каково бы это место ни было». Преподобный Антоний Великий. «Все доброе, что только можете делать, делайте. Никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, никому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не прикасайтесь к чужому ложу и будьте довольны женами вашими. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного». Преподобный Иоанн Лествичник. Святой псалмопевец Давид говорит об этом так: «Все пути Господни — милость и истина». Псалом 24, стих 10. То есть всякий христианин, если будет ближнему оказывать всякую милость и всякое снисхождение в его недостатках, а от себя одного потребует всякой истины Божией, то этот христианин будет искусный исполнитель велений Божиих, многие пути Божии совокупляя как бы только в две стези. Преподобный Амвросий Оптинский. «Не ешь досыта, не спи досыта, трудись с усердием, молись всем сердцем, будь от души послушен родителям и начальникам, доброжелательствуй всякому, будь доволен всеми, и ты будешь доволен собою, здоров и счастлив». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Путь спасения простой. Веруй во Христа, исполняй заповеди, сюда относится и постоянная молитва, и кайся в каждом малейшем нарушении заповеди. Особенно же не следует осуждать или огорчать ближних». Игумен Никон Воробьев. «Всего, что не любишь сам, того не делай другим. Не любишь, чтобы тебе говорили неприятное, не говори неприятное другим. Не любишь, чтобы тебя оклеветовали, не оклеветывай других. Не любишь, чтобы кто злоречил, бесчестил тебя, похищал твое или делал тебе что подобное. И ты ничего такого не делай никому. Если кто возможет сохранить эти слова, они достаточны для его спасения». Неизвестный старец из Отечника. В чем смысл крещения? «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Крещение — не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, глава 3, стих 21. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 22 по 24. Святое крещение — это как дверь, через которую крестящиеся входят в Церковь Божию. Вера во Христа, Сына Божьего, как ключ, которым открывается эта спасительная дверь. Святитель Тихон Задонский. В смерти Его мы все умерли, и в воскресении все воскресли. Благ же этих всякий причастником делается во святом крещении, где умирает для одной жизни и оживает и воскресает для другой. Святитель Феофан Затворник. Так как человек состоит из двух частей, из души и тела, то и очищение двоякое, бестелесное для бестелесного, а телесное для тела. Вода очищает тело, а дух душу запечатлевает, чтобы нам приступить к Богу с сердцем окропленным и телом, омытым водою чистую. Итак, когда сойдешь ты на воду, то не простую воду представляй себе, но от действия Святаго Духа ожидай спасения. Ибо без того и другого невозможно тебе достигнуть совершенства. Утешитель всегда будет хранить тебя, будет печься о тебе, как о своем воине. И тогда, когда ты входишь, и тогда, когда исходишь, и когда зло умышляют против тебя. Он сообщит тебе всякого рода дары, если грехами ты не оскорбишь его. Ибо написано: «Не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 30. Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. От каждого человека, получившего крещение, Бог требует трех добродетелей. Правой веры от всей души и от всей крепости, воздержания языка и чистоты тела. Святитель Григорий Богослов. Крестившимся в соборной церкви крещением дается таинственно благодать и живет в них сокровенно. Потом же, по мере делания заповедей и мысленной надежды, открывается верующим по слову Господню: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 38-39. Твердо верующим Дух Святой дается тотчас в крещении, но мы сами оскорбляем и угашаем его в себе. Почему заповедует апостол: «Духа не угашайте»? Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 19. «Не оскорбляйте Духа Святаго, которым вы запечатлены в день искупления». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 30. Преподобный Марк Подвижник. При крещении человеку прощается первородный грех, заимствованный от праотцов, и собственные грехи, соделанные до крещения. При крещении человеку даруется духовная свобода. Он уже не насилуется грехом, но по произволу может избирать добро или зло. При крещении сатана, жительствующий в каждом человеке падшего естества, изгоняется из человека, предоставляется произволу крещенного человека или пребывать храмом Божиим и быть свободным от сатаны, или удалить из себя Бога и снова сделаться жилищем сатаны. При крещении человек облекается во Христа. При крещении все человеки получают равенство, потому что достоинство каждого христианина есть одно и то же. Оно — Христос. Достоинство это бесконечно велико. В нем уничтожается всякое земное различие между человеками. Крещенный человек, делая добро, принадлежащее естеству обновленному, развивает в себе благодать Всесвятаго Духа, полученную при крещении, которая, будучи неизменяема сама по себе, светлее сияет в человеке по мере делаемого им Христова добра. Так светлее сияет неизменяющийся сам по себе солнечный луч по мере того, как небо освобождается от облаков. Напротив того, делая по крещении зло, доставляя деятельность падшему естеству, оживляя его, человек теряет более или менее духовную свободу. Грех снова получает насильственную власть над человеком. Дьявол снова входит в человека, соделывается его владыкой и руководителем. Духовная свобода совершенно теряется и от того, если крещенный человек позволит себе проводить жительство по разуму и воле естества падшего, потому что крещенный отрекся своего естества и обязался во всех действиях, словах, помышлениях и ощущениях проявлять одно обновленное Богочеловеком естество, то есть жительствовать единственно по воле и разуму Господа Иисуса Христа, иначе по евангельским заповедям и учению. Изменение, производимое святым крещением в человеке, вполне ясно, вполне ощущается, однако это изменение остается для большей части христиан неизвестным. Мы крещаемся в младенчестве, с детства предаемся занятиям, принадлежащим приходящему миру и падшему естеству, помрачаем в себе духовный дар, преподанный святым крещением, как помрачается сияние солнца густыми тучами. Но дар не уничтожается, он продолжает пребывать в нас во все время земной жизни нашей. Так не уничтожается и продолжает существовать солнце, закрытое облаками. Святитель Игнатий Брянчанинов. Знай, наверное, что всякого блага, действующего в тебе мысленно и втайне, были ходатаями крещение и вера, которыми ты призван Господом нашим Иисусом Христом на благие дела Его. Преподобный Исаак Сирин. В чем смысл крестного знамения? Изображая на себе крестное знамение, мы полагаем тремя перстами верхний конец креста на лбу, в образ Отца, который есть несозданный разум, нижний на чреве, во образ Сына, рожденного прежде всех век из чрева Отца, Псалом 109, стих 3. И поперечную часть на раменах или мышцах, во образ Духа Святаго, который есть мышца или сила Господня. Еще образ в человеке Святой Троицы. Мыслящий ум — образ Бога Отца. Сердце, в котором пребывает и изображает себя ум, образ Сына Божия, ипостасной премудрости Божией. Уста, через которые исходит то, что есть в мыслях и на сердце, — суть образ Духа Святаго. Оно прежде всего напоминает нам о том, что Единородный Сын Божий душу свою за нас положил на кресте, чтобы искупить нас от греха и вечной смерти, и напоминает каждому из нас об обязанности полагать душу свою за братьев своих, как Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 16. Значит, напоминает о бесконечной любви Божией к нам и о долге нашей любви к Богу и к друг другу. Во-вторых, напоминает нам о ничтожестве всего временного, тленного и о величии благ, уготованных нам на небе любовью распятого за нас. «Иду приготовить место вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. В-третьих, о единстве всех христиан, как единого тела Христова, искупленных крестом и сонаследников Небесного Царства. В-четвертых, о непрестанном благодатном везде присутствии распятого за нас Господа и о Его всемогущей силе, постоянно свидетельствуем их непобедимую, непостижимую божественную силою честного и животворящего креста Господня. И в-пятых, о несомненном исполнении всех обетований Искупителя, заключающихся в Евангелии. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Крестное знамение имеет великую силу. Оно дает душе крепость, смысл, божественную мудрость, отгоняет от нее супостата, врага рода человеческого, дьявола. И это, конечно, в том случае, если мы творим крестное знамение истово, со страхом и трепетом, с благоговением и вниманием, и, главное, с переживанием высокого и спасительного для нас таинства креста. Священномученик Арсений Жидановский. Гордый дьявол не выносит креста потому, что Святой Крест свидетельствует о бесподобном божественном смирении Сына Божия. Иеромонах Петр Серегин. Для христиан крест – величание, слава и сила, ибо вся наша сила в силе распявшегося Христа. Вся грешность наша умерщвляется смертью Христа на кресте, и все возвеличение наше, и вся слава наша в смирении Бога, который до того смирил себя, что благоволел умереть даже между злодеями и разбойниками. По сей-то причине христиане, верующие во Христа, знаменуют себя знамением креста, не просто, не как попало, не с небрежением, но со всем вниманием, со страхом и с трепетом, и с крайним благоговением. Ибо образ креста показывает примирение и содружество, в какое вступил человек с Богом. Посему и демоны боятся образа креста и не терпят видеть знамение креста, изображаемым даже и на воздухе, но бегут от этого тотчас, зная, что крест есть знамение содружества человека с Богом, и что они, как отступники и враги Богу, удаленные от божественного лица Его, не имеют более свободы приближаться к тем, которые примирились с Богом и соединились с Ним, и не могут более искушать их. Если и кажется, что они искушают некоторых христиан, да знает всякий, что это борют они тех, которые не познали как следует высокого таинства креста. Преподобный Симеон Новый Богослов.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередные главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Совершена первая литургия в русском храме на территории строящейся АЭС в Египте. 24 апреля этого года была совершена первая литургия в храме в честь всех святых в земле египетской просиявших, расположенном на площадке строящейся атомной электростанции в египетском городе Эль-Дабаа. В сослужении насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонаха Митрофана Солдатенко историческую литургию совершил викарий Патриаршего Экзарха Африки, благочинный Египетского церковного округа, епископ Луховицкий Ефимий. За богослужением молились как сотрудники строящейся АЭС, большинство из которых причастились святых христовых тайн, так и другие прихожане. После литургии состоялся крестный ход, а затем владыка Ефимий произнес проповедь и официально представил прихожанам иеромонаха Митрофана как специально прибывшего священнослужителя для окормления православной общины в городе. В завершении прошла праздничная трапеза, на которой епископ Луховицкий пообщался с прихожанами русского храма в городе Эль-Дабаа. Ну и к другим сообщениям выпуска. Определены три кандидата на место нового предстоятеля Грузинской православной церкви. 28 апреля этого года Священный Синод Грузинской православной церкви определил трех кандидатов на место нового предстоятеля этой поместной православной церкви. Глава службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе сказал, что состоялось определение кандидатов, было выявлено три. Это местоблюститель Шио, владыка Иов и владыка Григол. Таким образом, кандидатами на грузинский престол стали местоблюститель патриаршего престола, митрополит Синакский и Чхарацкуйский Шио Муджири, митрополит Урбнисский и Руисский Иов Акиашвили и митрополит Патийский и Хопский Григол Бербичишвили. Источник также уточнил, что по результатам голосования местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио получил 20 голосов членов Священного Синода, а владыка Иов и Григол – по 7 голосов. Всего в голосовании приняли участие 38 членов Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Также сообщается, что дата избрания нового католикоса-патриарха пока не определена. При этом, согласно уставу Грузинской Православной Церкви, ее новый предстоятель должен быть избран не ранее, чем через 40 дней после смерти предыдущего, но и не позже, чем по истечении 60 дней, то есть в промежутке между 25 апреля и 17 маем. Напомню, что предыдущий католикос-патриарх всей Руси Илия II отошел ко Господу 17 марта этого года. Похоронен в Сионском кафедральном соборе Тбилиси между двумя святынями – крестом святой Нины и Иверской иконы Божьей Матери. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота, вольна моя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся,
или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим получитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое.
Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи,

На Тебя, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, осокаянный препадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть в мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси.

имя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея
вина себе тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтися, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю тебя, пришедши же согрешение мое, милосерден твоим, прости ми, и разреши от всех сих, я же из глагол пред тобою, яко благ и человеколюбец, в руце твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалтырь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят в душе моей: нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, у
услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях, псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи. Рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих по множеству нечестия их. Отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь Его.

0: в Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покойне воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюсь зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня, яко державна. И милость Твоя пожнет меня вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во иступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Якуда оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда суди детей. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родима мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертву дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая. Я, куда благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению Божьему.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради во площадь много милостиве, заклан быть я ковчег грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя чисть.

Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обнови во утробе моей. Як уже предрекл Иси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое, ям божественное и

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избавь.

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи да не опали.

Прежде причастия страшная жертва животворящего тела Владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальной, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услышь от глаголы моя. Согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть.

Но Ты, Господи, не злобився и долготерпеливший и многомилостив, не предал Еси имя погибнуть со беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл Еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе помянув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробой дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши ты призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущая и пребывающая со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен будет душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоим. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, як унесь недостоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моей я, за неже весь пустый палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но якоже с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И якоже восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные мои я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные мои я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающим Тебя. И як уже не возгнушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых у стен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдений от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего ми обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемые смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные.
Погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца оставивай, восставимя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобимя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище имени покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести тебя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тебя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божию, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже мне прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Виждь, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Виждь, деко умножившийся паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей.

Ненависть, серебролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и печалях Духа Твоего Святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеяшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не расклихся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть не спасение, упование. Аще побеждаю человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть у мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да иди же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего.
Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действо дьявольского мысленного, где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятельно страшным судище Твоим, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души скверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хрещу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши, паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, в мира купивших, прииди дерзость не помазать и твои носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он, а не отринулась и пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзость помазать. Омый имя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь и зол множество, весь и трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душой сокрушенной, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжи, пияй чистым сердцем. Ты, Борекал и си, Владыка мой, всякий еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есть мне. Истинно слово всякого Владыки, Бога моему, Божественный Бог, причащаяся и благотворящая благодать, не убо есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриша со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и трепли вопию Ти, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душею сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як уины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много, долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейши, и светлейши, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделого я независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, поклоняюсь и величаю славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки.
Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико ти согрешив, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мы помышлений, яко Твое есть Царство.

Волим, Владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человека любишь, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же Ты един создал иси, и внидеши со человека любим, як уже иси. Внидеши и просвещаешь, и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедших Тебе отгнал иси, ниже мытаря отверглись и покаявшися. Ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, един Сы благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеми наросшая Тя, Пречистая и Преснодевой Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими мя яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховные вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенны все во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалишь мя приобщение. Огнь бо еси недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися человече зря, огнь бо есть недостойные попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим мрачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойны, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами облечает, яко месть брачна, и связан, извержен буду от ангелов.
Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человеколюбец. Владыка человеколюбчи, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же, еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбней будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Чья книга? Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах очередная часть из книги Николая Парамонова «Любите, любовь. Мемуары, дневники, письма».
2: У каждого своя мера. С 1977 года я дружил с двумя братьями с Восточной Украины. Они жили-то в станице Луганской, Луганской же области. Да, пожили в станице потом Широкино. Они оба были художниками. Устроившись по лимитной прописке дворники в Ленинграде, братья Ширяеве продолжали интересоваться искусством. Младший брат Борис работал садовником в Академии художеств и закончил заочное искусствоведческое отделение и защитил кандидатскую. Борис увлекся йогой, прочитал Бхагавад-гиту, и художники ему прилепили кличку «Махатма». Женившись и разведшись со своими женами, братья стали жить вместе у Бориса и каждый день страшно ругаться. За окном у них стоял храм на Васильевском острове, Благовещенский, но они в него не ходили. Да, и это было очень жалко. Бориса за 30 лет удалось убедить, что Бхагавад-гита не откровение Божие, и он какое-то время стал ходить в храм и даже причащаться. Любил он очень книгу Никодима Святогорства изучать. Мои увещания не ругаться, а то настигнут их инсульты, их не останавливая. Первым хватил инсульт Толика, старшего брата, и у него неожиданно для всех открылась хляби нецензурной брани. Толик ночевал в соседней комнатке на стульях. Те ночью разъехались под его тяжестью, и он ударился головой об острый угол шкафа. Утром Борис Махатма обнаружил его хрипящим в луже крови. Толика схоронили, и я взялся ревностно отмаливать его нецензурную брань. Во сне я попал в камеру смертников, их было трое. Все были в белых рубахах и ждали вынесения приговора. Атмосфера так охватила мою душу, что я не смел смотреть даже на их лица. Зашла майор охраны и увела их куда-то. Мои страхи усилились до вселенского масштаба. Наконец вошла та же майорша и объявила: «Судья велел вас отпустить на землю для покаяния». Ну, я понял, что вымаливать такого калибра грешников не моя мера. Борис Махатма приобрел 2 инсульта подряд и ползал по куче мусора дома. С племянницей

0: Писанием. Времена были очень непростые для церкви. Существовал институт уполномоченных для надзора над священниками. Нельзя было говорить проповеди прихожанам, и налоги на храмы назначали запредельные. Один настоятель собора, получивший указивку на новые налоги, бегал быстро меж священниками в алтаре и бормотал: «Они что же, думают, я в церковь пришел ради Христа, что ли?» Уполномоченный мог за неповиновение лишить священника регистрации для служения, а глава религиозного объединения мог прихлопнуть одной бумажкой его, как муху. Такой батюшка шел туда, куда возьмут. Например, у моего друга-одноклассника Коли Степанова папа работал истопником в городской бане в Костроме, и жители говорили: «О, сегодня поп топит, будет жарко, идем». Уполномоченных и архиереев батюшки страшно боялись. Преподаватель профессор Осипов Алексей Ильич им задавал веселые загадки про эту проблему. «Отцы святые, знаю, зачем приехали, пятерки получать. Я тоже за это. Сразу за год ставлю 5 тому, кто хочет получить такую оценку. Загадаю вам загадку. Кто главный человек в церкви?» Тут же в классе у преподобных началось сильнейшее возбуждение. Ответов было просто куча, как у Чехова в рассказе «Лошадиная фамилия». «Патриарх?» «Нет». «Уполномоченный?» «Нет». «КГБ?» «Нет». «Генсек?» «Нет». «Староста?» «Нет». «Архиерей?» «Нет». «Все не то, не то. Сдаетесь?» «Ну вот, я так и предполагал». «Не о духовном думайте, отцы. Главный человек в церкви – это нищий духом, то есть кающийся, ради которого пришел Христос на земле и создал свою церковь». В перестроечные времена известнейший на весь мир профессор все равно продолжал преподавать в академии за смехотворную зарплату и также хохмил и каламбурил. На входе в начале нового учебного года сменилась охрана. Сердитый охранник остановил Осипова и говорит: «Я тебя не знаю». «Ты кто такой?»
1: Я сантехник Осипов. Меня вообще все здесь знают. Чиню сантехнику. Вот могу вам лично починить компакт».
0: «Не похож ты что-то на сантехника. Не больше я тебя».
1: «Ну, вы в профессорскую позвоните, спросите обо мне. Они подтвердят». В трубке подошел профессор Скурат, подтвердил, что сантехник Осипов Алексей Ильич трудится у них давно, и все его знают, и надо его пропустить. Алексей Ильич очень любит святителя Игнатия Брянчанинова и приезжал ко мне в обитель по этому поводу. Летом вдруг совсем неожиданно раздался звонок: «Вы архимандрит Николай? С вами сейчас будет говорить понтифик». Голос был резким, командным. «Постойте, постойте, это что, это сам папа Иоанн Павел II?»
0: «Именно он», — опять резко прозвучал голос.
1: «А я не буду с ним говорить». «Это почему же?» «А я его не очень уважаю, потому говорить не буду».
0: «О как! Да вы еще, оказывается, и в прелести, отец Николай, это Алексей Ильич тебя разыграл».
1: Отец Герасим на все согласен. Отец Герасим был родом из Акуловки, Новгородской области. В Питер приехал учиться, но, проучившись в Академии фронта тыла, это совсем рядом с Академией художеств, разочаровался, поступил в Институт богословия и философии, но и там, проучившись 2 года, душевной грустью стал попивать. Жена Иринка, одноклассница его, повела к известному на весь Питер священнику, отцу Василию Ермакову.
0: «Ой, ты знаешь, в монастырь к отцу Николаю поезжай, в Сергиево пусто, него сейчас всех труднее. Вот ты там ему и поможешь».
1: «Так это же монастырь. А как же я? Ведь он мне муж». «А ты, Иринка, к старцу Николаю Гурьянову на остров съезди, он и подскажет, как тебе жить». Иринка поехала, попала к старцу Николаю. Тот все очень внимательно выслушал, переспросил, уточнил и жалостливо ей так сказал: «Да отпустила бы ты его, душа у него мается. А сына вашего сама дотянешь. Продавщица ты хорошая, вот в каком престижном месте ты работаешь, отпусти ты его». Дорастив сына, Иринка ушла в новодевичью обитель, потом собрала единомысленниц

0: единомышленниц своих, организовал недалеко от родины свой монастырь и стал там монахиней. В самом начале она ездила к нам с подружкой и писала свой первый приезд. «Едем мы в метро, сидим рядышком с Инной, а напротив сидят два здоровенных, вернее, стоят парня, в ушах кресты перевернутые, и все они в наколках. Один другому, глядя на нас, в упор говорит: а ты знаешь, кто они?» Тот: нет. А он: это же парамошки. По атрибутике они сатанисты, и их нечистый осенил. Да, не любят они тебя, батюшка-то. Отцу Герасиму я не благословил быть диаконом, зная его давнюю тягу к спиртному. Раз в год после приема архиерея он напивался для снятия стресса, да и послушаний у него было 7. С ним связано несколько чудес в обители, но один случай меня просто сразил. Герасим рассказал: отправился я за просворками в Лавру, еду назад, вдруг мне помысел просто навязчивый такой заезд на Смоленку к Сенечку блаженный помолиться. Развернулся резко, поехал. Иду я пешком к часовне. На узкой дорожке стоит женщина и тупо до очумения смотрит на свежую могилу. Думаю: так это же продавщица, у которой я рыбы беру. Говорю ей: а ты-то что здесь? А она: ну вот, видишь, сынок это мой. Поступил в университет, поехал отметить на Ладожское озеро. Лодка перевернулась, утонул он. Плапать-то он не умел. Вот я думаю, как-то надо ему помочь там. Таблетки, я думаю, сколько их съесть надо? Ты не знаешь? Обомлевший от жуткого рассказа, отец Герасим проговорил: а ты к нему и не попадешь. Ты ему там не поможешь, потому что самоубийца там, совсем в другом месте. Ты не делай этого, прошу я тебя, рыбу-то ко мне кто продавать будет? Тебе сейчас батюшка позвонит, все расскажет, что надо делать, чтобы помочь твоему сыночку. Я наблюдал, как Герасим просто обожал маленьких деток, и потому разрешил ему вести в нашей гимназии уроки славянского языка. Дети от такого большого добродушного монаха были в восторге, любили его. Он с ним играл в хоккей на льду, в разные игры. За несколько лет я почувствовал, что Герасима скоро должен забрать Господь в свои обители, и стал готовить его потихонечку к уходу. Сначала пустил я его на Вафон, от которого он был просто в восторге, потом в Иерусалим, сразу же к святителю Николаю в Италию, чудотворцу. После очередного посещения архиерея доктор мне сказал: другого раза уже не будет, еле откапал. Накануне следующего приезда начальства на Всеношино я подошел к нему. Ну что, говорю, отец Герасим, помнишь, как на дембель из армии уходил? Да, помню, говорит. Слушай, дембель тебя ждет, начищай бляху, парадку готовь. Да не волнуйся ты так, меня же бить будут, а не тебя. Потом сделал много удачных снимков. 11 октября Герасим с ребятами уехал в Финляндию, чтобы пробить визу в Грецию и поехать на любимый Афон. По дороге обратно Герасим купил какую-то темную бутылочку и, попивая ее, заснул. Финский пограничник посмотрел на спящего монаха и сказал: «Это русские! Даже монахи пьют горько!» И пропустил через границу. Также русские погранцы. На подъезде к Выборгу Герасим свалился с кресла в проход. Пощупали пульс, и его не было. Повезли к больнице, врач сказал: да его души нет на земле. Он тю-тю, на небе. Обалдевшие от такой новости монахи спросили: а чем? Докажете. Да вон на печени синей прожилкой. Печень встала и алис. В Выборге в морге он пробыл 5 суток. На отпевании руки были теплые-притеплые. Афонцы говорили, что если монах был подлинным монахом хоть сутки, хоть час, то тело по смерти у них не коченеет, даже после холодильника. Это точно, руки у владыки Иоанна Сначева были теплые, так и у Герасима. Погребли Герасима на первом этаже храма Григория Богослова, и на мраморной плите я описал его подвиг эконома. А детки с гимназии стали видеть его в снах, приглашать на урок, а он им отвечал, что с радостью бы, но уж теперь у него много-много других послушаний. Мне Герасим приснился через несколько лет после своего ухода. Был очень-очень радостен и даже весел. Я его спросил, помнит ли, что он выпивал? Он ответил, так это давно был, я уже забыл. И дальше стал веселиться, что-то рассказывать. Тогда я предложил сходить к нему на могилку. И сон пропал. Врачи говорили, ну надо же, а сердце у мужчины по объему было совсем детское. А бабуля, боявшаяся смерти, во сне Герасим сказал, да ты не бойся, я тебе с неба руку подам, и все будет хорошо. Накануне ухода он к матери хотел ехать, и она слышала его шаги до иконы. Затихнув у икон, звук шагов исчез. Мама сразу поняла, что Герасима больше нет, и он приходил попрощаться. За несколько лет до ухода Герасима я благословил ему в соборе читать народу проповеди, и это очень хорошо у него получалось. Как-то ему особенно по душе были поучения митрополита Киевского Владимира Сабадана. И в свою последнюю паломническую поездку к святителю Николаю Чудотворцу в город Бали отец Герасим сподобился святого причащения из рук митрополита Владимира Сабадана, о чем с восхищением мне рассказывал. Аноним. В начале религиозного просвещения 90-х годов очень популярна была православная московская радиостанция «Радонеж». Послушники нашего монастыря приобрели радиоприемнички, с удовольствием слушали медоточивый голос священника Артемия Владимирова. Было лето, я уехал в отпуск к матери в Налейку Ульяновской области, а послушники продолжали по вечерам просвещаться. Накануне к нам прибыл запрещенный в служении диакон Благовещенской епархии, бывший послушник Псково-Печерского монастыря. Мне удалось через митрополита Анна Сначева снять с него прещение и постричь его монахом. Поскольку он был совсем негодный к служению диакон, то я просил его не служить, а просто молиться о спасении своей души. Между тем послушники вдруг услышали знакомый голос с вопросом к старцу всея Руси Артемию Владимирову. «Это вас с вопросом беспокоит монах Григорий, насельник Серьговой пустыни под Петербургом. Вот, я всем рассказываю свой недуг, но никто не может помочь. Может, вы что-нибудь мне посоветуете? Вы не знаете, как избавиться от детского греха рукоблудия». Здесь послушники вздохнули. Ну, дал же Бог фамилечку. Артемий стал с юмором объяснять, что надо делать так. «Встань с утра у двери своим сердцем, ран Григорий, и как заметишь врага рода человеческого, искусителя, то бодро бей по голове супостата именем Иисуса, и враг бежит, бежит, бежит». Прославивший наш обитель на всю Россию, Григорий стал чудить до невероятности. Я написал просительное письмо к наместнику Романа Псково-Печерского монастыря дать характеристику поведения означенного брата у них в обители. Ответ просто меня сразил. В письме сообщалось о чудесах брата Григория в бытность его там. Одно просто восхищало. Мы его попросили пропылесосить ковры в алтаре, писал наместник, и через некоторое время увидели странную картину. Он лежал у престола и крестился левой ногой 4 часа. Ну, я, конечно же, не поверил в такие чудеса и посмеялся. А как оказалось, совсем зря. Служа вечером как-то в сеночном день, вдруг услышал страшный грохот на верхнем клиросе. Хор затих мгновенно. В храме наступила гробовая тишина. И только потрескивали горящие свечи. Прибежавший духовник братства батюшка Герман с перепуганным лицом позвал меня на клирос. Певцы столпились с предлежащим навзничь монахом Григорием. Клобук валялся недалеко, глаза были плотно сомкнуты. Отозвав Германа подальше, я посоветовал ему принести большое ведро холодной воды наверх, попутно объяснив, что это совсем не обморок, при котором мышцы сжаты, а всего лишь театральный трюк. Лицо бывшего фельдшера Германа вытянулось от удивления, и ведро он быстро доставил к месту происшествия. Когда я с размаха хахнул ведро воды в лицо брата Григория, он мгновенно сел от неожиданности. «Так, Григорий, в театральное училище ты не прошел по конкурсу. Вставай, одевайся и жди нас в трапезной после службы». За ужином я задал ему всего два вопроса. Были ли у него в роду старообрядцы и не занимался ли он в театральном кружке? Он подтвердил, что именно так и есть. Много лет Григорий ездил в санаторий в Плёс, но в тот год не было совсем средств на путевку, и я отказал ему в поездке. Через час, пыхтящий и прерывающийся от борьбы с кем-то, в телефоне раздался голос духовника отца Германа. «Батюшка, батюшка, мы тут с Чечериным сидим верхом на старце Григория. Вы отказали ему в поездке, он рвется под машины, на трассе умереть. Что делать? Что делать? Да снимите с него подрясник, пусть бежит куда захочет». Естественно, театральная постановка не удалась, и все. Скоро я отправил Григория на родину, откуда, как писал он отцу Герману, местный епископ Гавриил Семлюченко изгнал его яки пса. Несколько лет Григорий был в Шаталовой пустыню, наконец осел в Орле. Через раз в год он поздравлял батюшку Германа и всегда неизменно задавал вопрос. «А разве отец Игумен еще не умер? Ну, как только отпоете, я приеду жить постоянно».
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги «Любите любовь» Николая Парамонова. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемой по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай и честные Твои мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации и клирик Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня предлагаю вам поговорить про Георгиевскую ленточку, про один из самых главных символов грядущих праздников. Напомню, у нас даже есть целый закон про то, что Георгиевская лента – это официальный государственный символ, то есть нельзя к ней пренебрежительно относиться, как и к другим официальным государственным символам. Но вот что стоит за этим символом, как с ним правильно обращаться, и вообще, что есть Георгиевская лента, каково ее значение, вот об этом сегодня предлагаю и поговорить. Итак, батюшка, вот с духовной точки зрения, Георгиевская лента – это просто советский символ памяти или в ней есть какой-то христианский смысл?
2: Давайте разбираться вместе, Мария. Ну, во-первых, нужно сказать, что такое символ. Вот символ можно по-разному понимать, но символ — это всегда некий мост, который соединяет, вот как два берега, соединяет две реальности или соединяет два времени, две эпохи. Вот этот символ, он, с одной стороны, соединяет времена, наш век, нашу эпоху, наше время жизни нашего поколения и время жизни поколения вот середины 20-го столетия. Времени прошло все-таки немало. С другой стороны, символ — это мост, который соединяет идеи. Это то, что вот передает некоторую идею. Символом чего является Георгиевская ленточка? Вы совершенно правильно сказали, что это символ воинской доблести, отваги, и вместе с тем это символ нашей памяти. Памяти о Великой Победе, которая была одержана в середине 20-го столетия. Естественно, это никакой не оберег. Да, мы, конечно, любим заморочиться, бывает на ровном месте, ищем какие-то амулеты, тайные знаки, счастливое белье и прочее. Ничем подобным Георгиевская лента не является. Что касается христианской подоплеки, ну, своими корнями этот символ уходит в историю. Уходит он в 18 век, когда в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден святого Георгия Победоносца. Это христианский святой, великомученик, который пострадал за веру. И, в принципе, вот оттуда потихонечку идут истоки этого символа, этой ленты. То есть, действительно, подоплека христианская. Георгий Победоносец и ленточка у нас георгиевская. Это нужно понимать. Но мы, конечно, не относимся к этой символе как вот к некой религиозной святыне, если мы говорим сугубо о ленточке. Для нас это дань памяти, для нас это важно, для нас это существенно, для нас это значимо. Для любого христианина это напоминание о Георгии Победоносце, то есть связь весьма тесная. Но все-таки мы не делаем каких-то излишних шагов в том направлении, чтобы сказать о том, да, это вот однозначно религиозная святыня. Или да, это оберег. Ничего подобного.
1: На ленте изображен святой Георгий Победоносец. Вот почему именно он стал покровителем воинов, ведь в его житии нет описаний каких-то масштабных сражений.
2: Святой великомученик Георгий Победоносец был воин от Бога. Вот действительно воинское искусство ему давалось во всей своей полноте.

0: есть современные уральские композиторы, которые, ну, эксперимента ради тоже начинают писать на этот фольклор. Почему возникает такое желание? Потому что, казалось бы, русская песня, она себя исчерпала. Хотя на самом деле, если мы откроем сборники народных песен и посмотрим неочищенные фольклорные песни Архангельской области, там, уральские песни, вот, мы найдем в них большой кладезь неиспользованного материала. Но, наверное, композиторам всегда кажется, что если взять что-то более экзотичное, то это произведение будет более выигрышным. Вот, поэтому к марийскому фольклору припадают не только композиторы, живущие, собственно, в этой этнокультуре, но и наши уральские композиторы, и в том числе молодые композиторы. Надо сказать, что марийская культура остается, несмотря на какие-то вкрапления других этносов, достаточно закрытой. Ну, во-первых, она была открыта относительно недавно. Вот. У них есть несколько радиостанций, которые вещают только на марийском языке. Определенная закрытость культуры это и есть, но, тем не менее, она остается очень интересной и притягательной. Прямо скажем, в интернете очень мало есть пособий нотных, чтобы прямо можно было посмотреть, что-то испеть, но можно прибегнуть к музыкальным библиотекам. Там есть сборнички, правда, тоже немногочисленные, марийской музыкальной культуры, вот, которую все-таки издают. И хотя их очень редко спрашивают, но, тем не менее, такая музыка все-таки актуальна сейчас, наверное, когда объявлен год вот этих национальных этносов, национальных культур в России. И мне верится, что вот внимание к этому этносу конкретно углубит и насытит нашу собственную культуру, вот, даст нам дополнительный объем и понимание того, кто мы, где наши корни. И на самом деле, если сравнивать и музыкальный фольклор наш, российский, и вот этого этноса марийского, то мы видим очень много общего. Это пентатоника, это отсутствие полутоновых тяготений, это почти полное отсутствие диссонансов. Вот. То есть на самом деле общие музыкальные корни есть и там, и там. И сравнивая их, и слушая разные культуры, мы действительно наполняемся гордостью за то, что мы живем в такой стране.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний интересный выпуск программы. И действительно, дорогие друзья, нужно изучать, познавать нашу многонациональную культуру нашей великой страны, России. Потому что если мы не будем знать с вами нашего прошлого, наших корней, то мы, конечно, не сможем построить будущее. И замечательные два выпуска, которые мы, Анна, с вами записали. Прошлая программа была про финно-угорскую музыкальную культуру, и вот сегодняшний выпуск мы посвятили марийской музыкальной культуре. Благодарю вас еще раз, спасибо вам огромное, и до новых встреч.
0: До новых встреч, оставайтесь на наших волнах.
1: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили марийской музыкальной культуре. В следующих программах мы с удовольствием продолжим знакомить вас и с выдающимися композиторами, и музыкальными направлениями. Оставайтесь с нами на наших волнах. До новых встреч. Да хранит вас Господь.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня в гостях у нас Анна Еременко, режиссер-хореограф пластической драмы «Старуха» по одноименной повести Даниила Хармса. Напомню, что премьера пластического спектакля состоялась на площадке театра юного зрителя уральской столицы. Здравствуйте, Анна!
2: Всем добрый день! Рада приветствовать слушателей православного канала.
1: И хотелось бы узнать о сюжете, потому что сюжет такой отчасти философский, психологический и даже религиозный, почему я, собственно, предложила нам встретиться и записать интервью для радио православного.
2: Ну, я начну с того, что в конце 2025 года в Театре юного зрителя вышел спектакль, и формой этого спектакля явилась пластическая драма. Она идет на малой сцене Тюза по повести Даниила Хармса «Старуха». И спектакль-то, собственно, и называется «Старуха». И сюжет, в принципе, достаточно прост этого спектакля, потому что то время, в котором жил Хармс, оно достаточно сложное. Это скажем, такое военное время, где очень много было и запретов, и репрессий, и расстрелов, мы все это знаем. И поэтому эта повесть, которую он писал, это такая, так скажем, притча, это даже можно сказать, что это его исповедь. Там главный герой. Но я просто уверена, что это абсолютно автобиографичная повесть
1: Даниила Хармса,
2: это про его жизнь, это его практически последнее произведение, оно самое мощное считается, вот, и оно было написано в 1939 году. И на самом деле там очень много абсурда, там очень много гротеска, но как раз через этот абсурд и гротеск вскрываются все человеческие болезни, пороки. И
1: в церкви говорят искушения, страсти, слабости, страхи.
2: И да, и вот эти вот страхи и искушение он как раз показал через гротеск, через
1: вербализированность.
2: Да. И старуха, которая появляется в его доме по сюжету, если мы сейчас идем, и умирает, и он не знает, что с ней делать. И потом она и ползет, и там очень есть страшные куски текстовые, когда он говорит про покойников. То есть это все направлено на то, чтобы в итоге этому главному герою пройти все эти испытания и выйти к свету. И мы это так и решаем, что человек, когда он начинает приобретать силы, именно силу в вере в себя, он каким-то образом начинает вставать на ту тропу, приходить к Богу. Как бы это ни пафосно не звучало, но меня эта повесть именно зацепила тогда, когда, наверное, я сама встала на эту тропу. Прийти в храм не просто помолиться, поставить свечку, а прийти
1: осознанно,
2: да, в своей жизни, тоже пройдя испытания, разные болезни, как мы все проходим. И эта повесть меня задела тем, что человек, он именно приходит к Богу. У каждого своя дорога, и мне очень хотелось и зрителю-то передать, что бы с вами в жизни на самом деле не случалось, но если вы поверите в себя, верите в какие-то высшие силы, то очень, правда, можно в жизни много изменить и начать, естественно, с себя, со своих внутренних проблем. Вот. Поэтому для меня этот спектакль даже, ну, тоже получается, так скажем, очень близок мне, и поэтому не хотелось это поставить, и чтобы каждый зритель это почувствовал. Самое интересное, люди приходят, они потом делятся мнением, и они, кто-то прочитывает то, что мы хотели сказать в этом спектакле. Вот, поэтому вот, если в краткости, то это вот такой вот сюжет. Он несложный, он противоречивый. И самое интересное, что только главный герой у нас говорит.
1: Анна, спрошу вас, как режиссера, почему именно пластическая драма? Ведь главный герой, он человек философствующий, отчасти религиозный. Для него вера в Бога означает вера в бессмертие, вера в существование. Существование все-таки души, существование в чудо. Он приходит к мысли, что все-таки, несмотря на то, что он думал, размышлял, смысл в этой жизни все-таки есть. То есть там главный герой мог бы говорить, но вы, как главный режиссер, повторюсь, решили сделать что-то такое необычное. Для меня это необычное, потому что пластическая драма. Почему именно в танце, в пластике решили показать? Если в этом какой-то ваш вот смысл, может быть, который не прочитывается сразу?
2: Конечно же, есть смысл, потому что я считаю, что все это происходит, мы так делали, что это все происходит в голове главного героя. Все образы, которые появляются, та же старуха, которая у нас решена пластически, и она у нас решена через маску. У нас нет лица у актрисы, она работает только маской. Она у нее по-разному переходит на разные части тела. То есть это такое эфемерное вообще существо, которое, ну как, не знаю, как змей-искуситель, как все что угодно, которое могло возникнуть только в голове, вот через вот эти препятствия и страдания. И все остальные герои именно решены пластически, потому что это все происходит внутри самого человека. Вот то же самое, если бы мы сидели и представляли картинки разные в голове. Так вот эти все персонажи, они нереальные. Они у него в голове, внутри его самого. Поэтому у главного героя есть текст, чтобы зритель все равно понимал, что происходит, и чтобы услышать текст Хармса. А все остальные персонажи, они просто существуют. И поэтому и есть синтез пластики и драмы, пластического искусства и драматического искусства.
1: Они дружат между собой. Пластика, ну, все-таки и драма.
2: Они помогают.
1: Да. Они дополняют.
2: Дополняет, да. Пластика дополняет, и спектакль становится более объемным. То есть это не бытовой театр, а это уже театр метафор и театр, когда ты за пластикой видишь больше, чем просто, если бы ты слышал слово, да, допустим. Вот. Поэтому у нас есть прекрасная дамочка, с которой встречается главный герой. Главный герой встречается с таким персонажем, как Сакирдон Михайлович. И все вот эти вот персонажи, с которыми встречается, как я читала, что для Даниила Хармса это были реальные персонажи из его жизни, да, и он с ними встречается, да. Ну, мы же понимаем, что он не просто с ними встречается в этой повести, он все время спрашивает, а вы верите в Бога? То есть для него очень важно найти своего человека. Еще я также читала, что в то время, сейчас, очень интересный факт, что люди искали своих, они спрашивали как раз друг друга, а вы верите в Бога? И они тем самым, это как такой пароль, что ли, был. Это очень такой интересный факт, который мы зацепились за него, что люди искали своих в то время, чтобы не предали, не получается, как это, найти своего человека вот именно через эту фразу. Но эта фраза, она как бы объемная, не просто найти своего человека, а, ну, это, видимо, какая-то ключевая была фраза, поэтому тоже такой интересный момент.
1: Мы сейчас беседуем, и я хочу сказать, что произведение, прозаическое произведение Даниила Хармса «Старуха» — это произведение о душе. Прежде всего, то есть о человеческой душе, которая порой ищет своего, ищет место не про, я сейчас не про какое-то там небесное говорю, а вообще про то, что где ей комфортно, с кем ей комфортно, как ей комфортно. То есть человек, ищущий, определяющий смысл жизни в неком вот высшем начале.
2: Да, все правильно, что человек, даже вот тут более, наверное, духовный уровень, внутренний уровень, найти своего человека именно духовного. И мне, знаете, кажется, что вот то, что пишут, что это такая достаточно пророческая повесть, это же на самом деле и сегодня каждый из нас ищет людей по духу, по тем каким-то качествам. Очень сложно же найти своего человека, который будет тебе близок. Порой иногда даже проще остаться одному, как и получается у главного героя. Он уходит в лес по сюжету и очищается, он сливается с природой, и у него возникают как раз эти последние строки «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». То есть это все ведь не просто. Но я хочу сказать, очень много версий есть того, что, о чем писал Хармс. Ну, естественно, мы никогда не узнаем, что он конкретно закладывал вообще в свою повесть. Кто-то говорит, что он уже пишет о том, что он уже умер, и это как бы о бессмертии души. Кто-то пишет, что он переходит, ну, как бы на другой уровень, вот этот выход в лес. Мы делали это, можно делать по-разному. Для нас было важно именно что человек может, пока он жив, найти себя, решить свои проблемы и жить на каком-то другом уровне. Мы это делали так. Хотя это может быть и по-другому.
1: Вот один святой старец сказал такую фразу: человек может измениться настолько, сколько позволяет его сила воли. И тут какая еще нить в этом произведении, что страх — это главное, что движет главным героем. Страх наказания, страх, что его признают ненормальным, не таким. И получается, что его талант от Бога, его воля, что там еще, его способности, его ресурсность, если говорить психологическим языком, они парализованы. То есть все из-за страха. И тут вторая мысль, которая исходит, да, от этой, что святые отцы, священники православной церкви, святые, они всегда говорят, что страх — это не от Бога. Это не про то, что если, допустим, началась гроза, нужно стоять на улице. Это не про неадекватность. Это любой страх, страх, что что-то в жизни не получится, что я пойду работать, и у меня там не получится, что там мужчина или девушка там выходит замуж, женится, что с этим человеком не получится. Это все от, ну, лукавого. Не всегда есть, конечно, ситуация, когда страх, он адекватен, и это уже другое, это уже физиология, это нормально. То есть тут страх, который заставляет человека онеметь. И вот от этого онемения отчасти и показана вот этот вот, вот эта эволюция души. Ну, такая вот мысль у меня родилась, да, потому что страх, вот действительно, я сейчас иду на интервью со священником, и мы пишем очень много программ из цикла «Беседы о вечном». Это тематическая рубрика на православном радио, и какие темы мы только не затрагивали, и деторождение, и православная семья, чем исповедь отличается от покаяния, таинства церкви и так далее. И вот как раз сегодня вынесу тему страха, насколько он может быть токсичен для человека, насколько он может быть полезен для человека, да? Вот, ну, страх, потому что это очень такой вот момент, который тормозит.
2: Ну, как раз и для главного героя, старуха, это и есть страх. Это полностью страх, страх власти, страх, всеобщий страх, и он и борется, скорее всего, с этим страхом. Вот, поэтому это абсолютно прям хорошая мысль, потому что именно для героя, как мы, и, ну вот когда с актерами разбирали, что это страх, который просто, он может быть хоть какой, да, это может быть в виде маски, это может быть просто страх, но это страх, и который как раз он преодолевает этот страх, какими путями он ищет преодоление этого страха. Вот. А еще вот такая мысль хорошая есть, что к Богу движение начинается. Зациклю, что к Богу движение начинается только изнутри самого человека. И когда это происходит, то Бог, он как бы идет навстречу, и ты, наверное, чувствуешь очень сильно эту поддержку. На самом деле это вот не такие прям, не просто мысли-мысли, а я на самом деле иногда это очень сильно по себе чувствую, что если ты сильно чего-то хочешь или ты сильно во что-то веруешь, это реально работает. Или очень много бывает, что я на кого-то обижаюсь и не могу просто взять, и вот все, я уже не обижаюсь. Я очень иногда долго могу стоять в храме и прям усердно просить, пожалуйста, пожалуйста, там через молитвы отпусти, чтобы я убрала свою гордыню, чтобы она
1: не обижалась, да, чтобы, потому что самой тяжело и от этого, когда вот тяжело. Обижаешься.
2: Вы не поверите, когда это происходит, ты настолько себя чувствуешь легкой, и ты понимаешь, все, вот это произошло, но это очень душевная
1: работа. Аскетическая работа.
2: Это работа, но эта работа стоит того, чтобы жить и потом наслаждаться тем моментом, что это правда какое-то чудо, потому что именно про чудо и писал Хармс. И я вообще, вот не случайно для меня эта повесть откуда-то возникла еще в годы, когда я училась в театральном институте, и она меня преследовала. И я хочу сказать, что и композитор, который Александр Жемчужников, писал музыку к этому спектаклю, он очень тоже любит Хармса. И просто это пронзительная такая прям музыкальная повесть, то есть музыкальный ряд, он был написан абсолютно не отдельно, а было либретто написано. Mm-hmm. Я ему написала либретто, и он просто принес музыкальный пласт, на который мы уже потом работали с актерами. Прекрасный художник у нас Татьяна Боброва, которая тоже оказалась, что любит Даниила Хармса.
3: Видите, единомышленники собрались.
2: Собрались, да, и получился очень красивый спектакль. Там очень мало декораций, но все очень лаконично, и мне кажется, что стоит каждому прийти, посмотреть и задуматься. Это спектакль, про который нужно думать. Да, и художник по свету, который сделал все. Максим Сергачев, художник по свету. Свет как бы собрал и сделал как раз, наверное, хармсовским эту постановку. Вот, поэтому это такие вот у нас
3: важные моменты, которые порой мы не видим как зрители. Я хочу еще, Анна, сказать, что спектакль и символичный, ведь там старуха, да, вот я хотела раньше это дополнить, она же с часами, которые не идут, то есть они не показывают время, это же тоже такой философский, а что для нас время, смотря какое время, для чего мы его используем, то есть тут очень много таких вот под лейтмотивов, а я хочу сказать, что, конечно, полностью согласна, что спектакль нужно увидеть. Тем более время есть у нас и май.
2: Будет 6 мая 18:30, а вот в июне 23 мая 18:30.
3: То есть один раз в месяц идет старуха Хармса. А я хочу еще сказать, что спектакль «Старуха» был выбран лучшим в номинации «Лучший спектакль» на 6-м международном фестивале камерных и моноспектаклей. Он, она, они. Держу в руках диплом лауреата. Председателем жюри являлся известный режиссер Санкт-Петербургского драматического театра Анатолий Праудин. Это человек, который поставил множество спектаклей, и в том числе множество спектаклей в Санкт-Петербурге. И его работы есть и в уральских театрах.
2: Да, не будем. Буквально вчера была церемония награждения «Браво», и наш спектакль последний, который Анатолий Аркадьевич поставил, «Горе от ума», ему дали как лучшему режиссеру драматического театра за этот спектакль.
3: Я очень рада, Анна, что у вас есть такой диплом, потому что как вы рассказываете, как вы переживаете и переживали этот спектакль. Это чувствуется, что вы вложили не только частичку сердца, своей любви, теплоты, но и душу в это произведение. Поэтому, пользуясь случаем, от всей души всех приглашаю на «Старуху Хармса». Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» я беседовала с Анной Еременко, режиссером пластической драмы «Старуха» по одноименной повести Даниила Хармса, а премьера состоялась в Екатеринбурге, и ближайшие спектакли пройдут в Театре юного зрителя.
2: Я бы хотела пожелать, чтобы умный зритель откликнулся и пришел к нам на спектакль, и кто-то почувствовал в себе новое. Может быть, кому-то не понравится, кому-то понравится, но для этого и создан театр, чтобы...
3: Побудить думать, размышлять.
2: Размышлять и делиться с этим.
3: И я еще что хотела отметить. Однажды я спросила, почему постановка «Старуха» будет на малой сцене? А ведь это тоже отсылка к тому, что все спектакли, все показы на малой сцене, они для думающего зрителя, они часто, вот эти спектакли, они могут быть философскими, да, отчасти где-то христианскими, потому что они не для, вот как вот, да, такие, не для большой аудитории, поэтому кто хочет подумать, ощутить послевкусие какое-то, да, прийти к каким-то мыслям, и вообще, кто любит литературу Хармса, и сейчас, может быть, в таких экзистенциальных поисках ждем.
2: Да, и было бы здорово, это небольшая повесть, прочитать «Старуху Хармса»,
3: до
2: если
3: просмотра.
2: Есть возможность, да. Ну и вообще познакомиться с творчеством Хармса, с его дневниками. Это все есть в интернете, это все продается. И просто узнать вот такого интересного автора.
3: С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаишися от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, и лика заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якода познает род ин, сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчевай, род еже не исправит сердце своего, и не уверен с Богом Духа своего, сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеши ходите, и забывши благодеяние Его, и чудеса Его еже показа им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле-то не осе, разверзи море и проведи их, представи воды яком их, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи я к реке воды, и приложиши еще согрешати ему, приогорчиша вышнегов безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и да и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим, сего ради слыша Господь и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его». И заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский яде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и о дожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убим на

умножаешь их, и избранным Израилевым запят, во всех всех согрешивши еще и не веровавши чудесем Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчаянием, егда убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша яко Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль крат и приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их яко да не пьют. Послана неописия мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержая плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню. Послана не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, вселение хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своей я, гору сию, южи стяжа десница его, и изгная от лица их языки, и по жребию даде им землю ужим жребодаяние, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение же вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброта их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их пояде огнь, и девы их не оседованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдай или спаят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобии сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, осквернишь храм святый Твой, положишь Иерусалим, яко овощное хранилище, положишь трупья раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребая, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огонь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят ны щедроты Твои, Господи,
яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавины, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима, отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои я, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицу в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажите Твои я, исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля ван ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас. Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным, и напоишь нас слезами в миру, положил еси нас пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покры горы сень его, и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и всеми моходящие путем, а забавье от дубравы, и уединенной деви поедеи. Боже сил, обратися оба и призри с небесей вишть, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе, оживишины и имя Твое призовим. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячие трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение во Иосифе положие, негда языте ему от земли египетские, языка его же не ведеше, услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в каши поработости, в скорби призвал Мейси, и избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаше люди мои глаза моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быше люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не очесом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаше ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убого из руки грешничи, избавите его, не познаша ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли, азре, бозе исте, и сынови вышнего все,
вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу. На люди твоя лукавно ваша волею, и совещаша на святые твоя. Реша приедете и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Думейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приеде с ними, быше в заступление сыновом Лотовым, сотвори им яко Мадиаму и Сесаре, яко Иовиму в потоце Кисове, потребишеся в Аендоре, быше яко гной земный, положи князи их яко Рива, и Зива, и Зевия, и Салмана, вся князи их, ежереша да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим смятеши я, исполни лица их бесчести, и взыщут имени Твоего, Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един Вышний по всей земли. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину, и гордится гнездо себе, и где же положить птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж ему же есть заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, воедоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагаей, пойдут от силы в силу, явится Бог Богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою внуши, Боже Иаковль, защитничи наш вишь Боже и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволях приметатися в дому Бога моего паче ниже жителями в селении грешничьих, яко милость и истину любит Господь. Бог благодати славу даст, Господь не решит благих ходящих незлобием. Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, живишины, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услыши, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мир облабызастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет, и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воссияй в сердцах наших, человеколюбщих, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий, разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти, вся поправши духовное жительство пройдем, вся яжеко благоугождению Твоему, и мудрствующие, и деющие, Ты бо еси просвещение души телес наших, Христе Боже, и Тебе слава воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем Псалтырь» звучала 11-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.
2: О Господи, радуйся, правый, прилично тебе похвала.

пред дивным рассыпались в грязь. Он царствует в роды и роды, советом святым вознесясь. Блаженно избранное племя с небес презирает Господь.